0: живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
3: Не пропустите. 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Музыка. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Быть с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: Первое Не пропустите. Радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я хочу быть с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Всегда с тобой.

0: будешь мимо.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: «Вечер.ком». Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар 9».
1: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальная секвенция.

0: 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком
7: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Всех я с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: США вновь нанесли удары по военным объектам в Иране. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 11 июня, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что ночью по израильскому времени американские силы нанесли дополнительные удары в порядке самообороны по нескольким целям на территории Ирана. Согласно заявлению Центком, по распоряжению президента США были атакованы иранские средства военного наблюдения, системы связи и объекты ПВО. В операции были задействованы силы морской пехоты, МВВС и ВМС США, применявшие высокоточные боеприпасы по объектам, которые представляли угрозу американским силам и международным торговым судам, проходящим через региональные воды. В Центком заявили, что удары стали ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана, подчеркнув, что американские силы сохраняют бдительность, боеспособность и готовность. Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что американские боевые самолеты действуют в воздушном пространстве Ирана. По его словам, представители Ирана напрямую обращались к нему с просьбой прекратить бомбардировки. «Наши боевые самолеты летают над Ираном и в настоящее время уничтожают радары и системы ПВО на юго-западе страны», — заявил американский президент. Трамп сказал, что бомбардировки скоро прекратятся, однако он оставил открытой возможность новых ударов по Ирану. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся американских ударов по целям в Иране и попыток дипломатического регулирования. Агентство ТАСНИМ, ассоциированное с иранским корпусом стражи исламской революции, после этого интервью заявило, что никто из представителей Тегерана не контактировал с Трампом и не просил его о прекращении боевых действий. КСИР заявляет, что ответит ударами на удары американской армии. При этом КСИР дал понять, что ответ может последовать и завтра, и в любой другой день. Тем временем Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство в связи с ракетной атакой из Ирана. Ранее представители армии Кувейта сообщили, что системы противовоздушной обороны страны перехватили враждебные воздушные цели в соответствии с утвержденными оперативными процедурами. Одновременно МВД Бахрейна сообщило о включении сирен воздушной тревоги и призвало население сохранять спокойствие и проследовать ближайшие безопасные места. Сообщения появились спустя несколько часов после заявления Корпуса стражи исламской революции о нанесении ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива. По утверждению КСИР, атакам подверглись базы Али Аль-Салем и Ахмад Аль-Джабер в Кувейте, а также база Шейх Иса в Бахрейне. КСИР также заявил об ударах по батареям «Патриот», объектам связи и штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне, о чем сообщает турецкое информационное агентство AA. Телеканал ABC News сообщает, что катарские посредники продолжат контакты с Ираном, пытаясь добиться возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. По данным источников телеканала, делегация Катара ранее прибыла в Иран после консультаций с США, рассчитывая сохранить то, что осталось от режима прекращения огня. Однако не смогла добиться достаточного прогресса, чтобы убедить Вашингтон дать дипломатии больше времени. ABC News отмечает, что контакты будут продолжены на фоне усиления давления администрации США на Иран и подготовки новых американских ударов. Ранее издание New York Times писало, что катарская делегация, участвовавшая в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном, покинула Иран, шансы на дипломатический прорыв снизились. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до вечера 14 июня. В населенных пунктах на линии противостояния действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях до 400. Разрешена работа пляжей. В Верхней Галилее, на севере Голландских высот, а также в Кацрине и Кидмацве отменены все ограничения. В сообщении подчеркивается, что командование тыла продолжает следить за развитием ситуации, и в случае ее изменения будут обнародованы новые указания для населения. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на Первом прогрев-шоу.
1: Прогрев-шоу на Первом.

0: Houdini. Houdini.
1: Houdini.
0: Houdini.
1: Сейчас
2: доброе утро, друзья.
1: Вот сейчас все подумали, что вообще это такое.
2: А люди так каждое утро думают. Поэтому что ж тут удивляться? У нас есть карт-бланш на свинство.
3: Не, я думаю, что они не думали, потому что они слышали, вот вы такие Гудини, да, а я вот Хутини слышала.
1: Хутини?
2: Тахини.
3: И думаю, интересно. Не-не, именно Хутини. И я вот такая думаю, интересно, реклама нижнего белья или чта?
2: Чта?
1: Чта. Чта это было.
2: Смотрите,
1: чта
2: давайте отвечаем было на вопрос.
1: Давай.
2: Чта. Угу. Первое радиво.
3: Угу. Ага, да, так.
2: Где?
3: Где?
2: Кто? 8... Кта, кта.
3: Тогда где?
2: Так, не, подожди, кта.
3: Кта, давай, кта.
2: Это прогрев шоу.
3: Так.
2: А, почему?
1: Почему?
2: Почему?
1: Давай. Ой, все, давайте...
2: Потому что...
1: Так, давайте дубль 2. Доброе утро, дорогие друзья, 11 июня 2026 года мы приветствуем.
2: Пойдем.
1: В эфире всех,
3: нет,
1: кто слушает сейчас
3: июня.
1: Первое радио на вашей любимой волне 89.1 FM. Да, это прогрев-шоу вместе со мной в этой студии. Скучающая, что случилось,
3: я
1: Кристина?
3: Я не скучаю, я грущу.
1: А чего ты грустишь?
3: А грущу я, потому что 11 июня уже, ребята.
2: И что?
3: Ну, вчера только вроде мы такие, с Новым годом, с новым счастьем, а уже оп, и 11 июня.
2: 2002, да, с Новым годом.
3: Ну, не так, не настолько. Год как-то меньше вот напрягает, хотя тоже.
2: Год меньше напрягает?
3: Ну, я имею в виду, что вот цифра года. Ну,
2: смотри.
3: 2026 год. Ты не скучаешь, ну, не сильно там 2004, там, как-то не так это ты оцениваешь. А вот когда месяца, и вот вчера, говорю, только это вчера только это было, да, мы там с Новым годом, с новым счастьем.
1: А тут раз и 11
3: июня. А тут
1: уже 11
3: июня.
2: Это такой парадокс разбитого времени, потому
3: это
2: что
3: он,
2: когда...
3: Это Андрей Ежов, говорит. Да.
2: Здрасте. Когда в середине полугодия вот этого произошла война, случилась война, ну, полтора месяца практически она длилась. Соответственно, она разбила вот эти несколько месяцев, которые у нас были, тем самым укоротив год для нас, чисто психологически.
1: Ну, может быть, просто иногда вот случаются такие обстоятельства, как мне вот сын вчера говорит, представляешь, мам, вот с августа прошлого года я вот уже хожу, там ла-ла-ла-ла, да, вот про обстоятельства. Я говорю, в смысле, уже целый год, и я понимаю, что уже прошел целый год, это обалдеть, как время быстро летит.
2: Да, действительно, время быстро летит, с каждым годом оно только ускоряется, а еще прогресс, он еще подталкивает это ускорение.
3: Прогресс — это неплохо.
2: А прогрев еще лучше.
3: А прогрев — это вообще замечательно.
1: А музыка в прогрев-шоу — это вообще просто супер-пупер-дупер, ультра-гипер-мега-фантастично.
2: Слушайте, ну мы прям мастера-подводошники.
3: Ну мед, ну просто мед.
2: Медятина. Мумитроль, дорогие друзья, девочка-друг.
3: Мумитроль же. Мумитроль же.

0: Прогрев шоу на первом.
1: У нас праздники, но я просто
2: нет,
1: обязан,
2: Андрюш,
1: задать вопрос.
2: Прости, подожди, вопросы все потом. Во-первых, не у нас, а у нас с Леной, то есть ты здесь вообще ни при чем. Потому что первая строчка идет «День женского счастья».
3: Женское счастье.
1: Внимание, был бы милый рядом, то есть без меня.
3: А что ты на себя сразу показываешь?
2: А может быть про кота здесь поется? Был бы котик рядом.
3: Ну, а больше ничего не надо. Вот, да.
2: Поздравляй нас.
4: Поздравляю.
3: Молодец. Фу. Это вот про него сегодня еще один праздник, День неукротимой страсти.
1: А Всемирный день ягуара?
3: О, да, да, да.
1: Ягуар, какое
2: сегодня...
1: животное.
2: А может еще... быть, машины?
3: Слушайте, если...
2: Когда ты мечтала о ней.
3: Если продолжать тему вообще вот животных, флоры, фауны, сегодня день Жака Ива Кусто.
2: Да, кстати.
3: Я его обожала смотреть, вот, честно говоря, вот эти научно-популярные фильмы, вот как он на своей вот этой вот, на своей лодке, на своей яхте, на своем корабле исследовательском, научно-исследовательском плавал во все разные места и все это дело исследовал.
2: Кстати, как говорит Владимир. Залипательно.
1: Кстати, дорогие друзья, есть версия, но опять же, это всего лишь версия, всего лишь теория, она ничем не доказана, но в Советском Союзе образ капитана Врунгеля частично снят с него.
2: Образ кстати, да, я слышала об этом, так, кулуарах так разговаривали об этом.
3: Первый раз вообще, честно говоря.
2: Да,
3: вы мне открыли Америку.
1: Вот. Нет, не совсем. Жак Ив Кусто не этим занимался. Так вот, он является
2: членом...
1: Ты вообще
2: услышал, что мы Лене, бывалой, открыли Америку?
1: Является членом...
3: Ну, да,
1: не спугни, Крис! Ну,
3: через
1: ты вот...
3: форточку открыли.
1: Вот именно. Значит, Жак Ив Кусто является членом Французской Академии и командор Ордена Почетного Легиона. Представляете?
3: Он на
1: насколько
3: самом деле
1: крутой чувак.
3: Очень-очень крутой, очень крутой. Особенно крута его вот эта красная шапочка.
2: Ой, красная шапочка. Вот
3: да.
2: Сразу ты, когда вот о нем думаешь,
3: да,
2: у
3: сразу
2: тебя
3: вот
2: образ
3: это вот
2: этой красной шапочки.
3: Да. Еще сегодня, кстати, день красных маков. Вот,
1: вот.
3: Тоже можно туда.
1: Сразу
2: а
1: вспоминается
2: Израиле...
1: дорога из желтого кирпича.
2: А в Израиле есть целые поля.
3: Да-да-да.
2: Из красных.
3: Когда вот только-только
2: они
3: вот...
2: Там такие
3: это
2: фотографии
3: очень красиво,
2: получаются.
3: Да.
2: Бедные маки, потому что там такой поток людей.
3: Ну, к сожалению, увы и ах.
2: Но красиво.
3: Зато вот, ну, маки у нас уже отцвели, зато сейчас начинают цвести подсолнухи. И это тоже обалденно.
2: Очень красиво.
3: Я вот все езжу мимо этих полей и все думаю, надо остановиться, сделать
2: и
3: фоточки.
2: Я...
3: И все никак, ты понимаешь.
2: И пока ты думаешь, ты проезжаешь мимо.
3: Да, ты проезжаешь мимо.
2: У меня
3: да.
2: было, дело было.
1: А, дальше сегодня все, значит, Международный день игры. Игры. И всего лишь 2 годика этому празднику.
3: Международный день игры.
1: Что
3: это вообще
1: игры?
2: Играл.
1: Да. Значит, что это за праздник такой? Что значит игра? Это может быть настольная игра. Могут быть опасные игры с элементами эротики.
2: А может быть игры с нервами.
1: Вот, игры на нервах, как вариант. Игры на музыкальных
2: инструментах. Да.
1: Всяческая игра. А что ему всего 2 года-то? Если игра существует с момента появления человека. Люди же как-то себя развлекали.
2: Игра с котиком.
3: Да,
1: вариант.
3: В тоже
1: это
3: вариант.
1: Называется игра с жизнью.
3: Слушайте, ребята, давайте
1: кусь
3: уйдем.
1: На
3: давайте,
1: бачок.
3: Just a little кусь. Давайте уйдем от вот, животных. Сегодня день уличного вязания ярнбомбинг. Я рассказываю. Ярнбомбинг — это когда обвязывают стволы деревьев. Вот, и такое ощущение, что ярнбомбинг.
2: Я просто говорю, хрень красивая.
3: Короче, я просто во многих городах, во многих странах я видела вот эти вот штуки.
2: Да.
3: Это смотрится просто потрясающе. Почему в Израиле не обвязывают
2: пальмы?
3: Я думаю,
2: бабушки, которые прогуливаются между этими деревьями, просто в восторге диком.
3: Не, это, между прочим, очень круто. Это очень здорово смотрится.
2: Как они этот вот узорчик сделали?
1: Как они вот это вот сделали?
2: Один пицца Маргарита. Маргарита.
1: Дверь 206 килограмм целлюлита.
2: Фу. Гляду, не готова я.
3: Ну, если все время жрать пиццу, то да будет 206.
1: Но вкусно же.
2: Очень вкусно. Да.
1: День пиццы Маргарита. Вот, а что бы вы добавили, девочки, в пиццу Маргарита?
2: Ничего. Она
1: вот,
2: и так прекрасна.
1: Грибосы, грибосы.
3: Не, ну грибосы, ладно. Сейчас может, чуть-чуть кукурузки.
2: Лен. Ой,
1: не,
2: ой,
1: кукурузку кукурузка, не хочу. Не люблю с кукурузкой.
2: А вот сейчас смотри. Внимательно следи за Андреем.
3: За выражением лица.
2: Ананас.
3: Ha ha ha!
1: Где топор?
2: Ананас им все равно.
3: Не-не-не-не-не-не-не-не. Даже не вытаскивай, я его спрятала очень далеко.
1: Далеко, понятно.
3: Да, да, да.
1: Кстати.
2: Ой, а в Японии день зонтика, какая прелесть.
1: Прекрасно. Потому что там часто идут дожди, там часто идут ветра, поэтому, кстати, дожди-то понятно.
2: Солнце,
1: понятно.
2: Тоже,
1: они,
2: да.
1: кстати, защищаются. Знали ли вы, что особенно в азиатских странах распространен такой обычай, что человек загорелый, это мы-то привыкли, смотри, какой загар.
3: Да, да, да.
1: А там,
3: а у них
1: наоборот,
3: там это не принято, да.
1: чем ты светлее, тем ты считаешься лучшим, более благородным
2: да.
1: человеком.
2: Да.
1: Потому что люди загорелые, что делают правильно? Работают. Работают в полях.
2: И стареют.
1: Спасибо.
3: Сегодня, еще сегодня в Штатах отмечается день «Делая жизнь красивой». Это наш день женского счастья.
2: Не делай мне нервы, я тебя прошу. США.
3: США. США. США.
2: Запомнишь
3: сегодня в США, да, вот, отмечается день «Делая жизнь красивой».
2: А вот еще США. День немецкого шоколадного торта.
3: Прекрасно.
1: Кстати, 11 июня 1742 года в США изобретена кухонная плита, дорогие друзья.
3: Вот это очень круто. 280 сколько?
1: 284 годика, между прочим.
3: Кухонная плита. Но мы сейчас уже пошли дальше. У нас там всякие разные панели. Вот эти вот, вот это вот все. Я представляю, какая была кухонная плита тогда. Она, наверное, была ростом с дом. Вот.
1: Но тем не менее, мы потихонечку начали уходить от печей.
3: Согласна.
1: И
3: но
1: это замечательно.
3: И тем не менее, сейчас печи, посмотри, вот сейчас очень модно именно вот в этих печках, там, я не знаю, как вот эти вот хачапури, да, или ту же самую пиццу на огне и в духовке, она совершенно разная. Это две совершенно разные пиццы.
1: А в тандыре?
3: Лепёшки. В тандыре лепёшки. Это тоже, в принципе, печь, потому что внизу там... Это
2: закончим тем, что нам Виталия написала. Да вы классные приколисты. Постоянно вас слушаю, вы супер.
1: Спасибо.
3: До свидания. Do that.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
2: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
0: Carrefour.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Итак, дорогие друзья, а мы с вами продолжаем и не можем пройти стороной тот факт, что до 21 июня по будням в 7.30 и в 17.30 при поддержке шефа Бухари мы проводим конкурс-викторину «Путешествие в страну вкуса». Сейчас прозвучит кулинарный вопрос, ответить на него можно строго, пока звучит песня, которая включится сразу после вопроса. Ответы вы должны присылать на наш WhatsApp первого радио 054-2070-800. Все номера телефонов тех, кто прислал правильный ответ. Пока играла песня, мы фиксируем, и эти люди автоматически становятся участниками лотереи. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шефа Бухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Итак, включаем наши радиоприемники, аппликации, готовим телефоны, собираемся с мыслями, друзья, и не расслабляемся, ушки на макушке. Итак, звучит вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой десерт назван в честь русской балерины?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: No matter what, you got to show.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Стоп игра, дорогие друзья. Время на часах 7:35, а это значит, что больше мы ответов не принимаем. Повторяю вопрос. Какой десерт назван в честь русской балерины? Итак, правильный ответ, конечно же, Павлова. Те, кто правильно ответил, и эти телефоны мы фиксируем, и эти люди автоматически становятся участниками лотереи. Напоминаю, до 21 июня по будням в 7:30 и в 17:30 при поддержке шефа Бухари мы проводим конкурс викторину путешествия в страну вкуса. И приз победителю — это большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией шефа Бухари. Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Друзья, те, кто ответил правильно, молодцы. Те, кто ответил неправильно, попытайте удачу в следующий раз. А у нас, конечно же, хорошая музыка и настроение.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний. Махаль,
5: нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером. Услуга не юридическая, основана на реальном случае.
6: Друзья, осталось совсем немного времени. До конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
11: Мебель ДАКС. Ришон-Лицеон, Лещанский 3.
12: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну и наконец-то мы с вами, дорогие друзья, добрались до чего? Правильно, до гороскопа.
2: Да.
1: Давайте посмотрим, что в нем. Итак, для всех знаков зодиака звезды обещают сегодня удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня, ибо звезды способны наделить вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Даже если вдруг и возникнет конфликт, он очень быстро угаснет. А вот любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-то там дадут отличный результат. Вот.
3: И не ага. Овны, сегодня нужно срочно пересмотреть список задач и безжалостно вычеркнуть из него вот эти самые ненужные дела.
4: Вот
3: не
4: это
3: все. Бросайте сегодня на первую попавшуюся проблему. Это не ваша забота, овны. Лучше подумайте о себе, любимом. А вечером обязательно наведите порядок в голове, чтобы было достаточно времени на полноценный отдых.
4: Супер, супер. Да. Вот овны как будто сами для себя писали гороскоп, потому что у них все прекрасно.
3: А почему бы и нет?
4: А почему бы
1: и
4: еда?
1: Почему бы и да? Вот, да.
4: Тельцы, по поводу еда. Тельцы, звезды укажут вам на устаревшие рабочие схемы, которые уже давно перестали приносить желаемый доход и пользу. Проанализируйте сегодняшние финансовые условия, а в конце дня избавьтесь от ненужных платных подписок и лишних регулярных трат. Спать точно будете спокойнее.
1: Слушай, вот это 100%.
3: Спать? Сказал спать?
1: Что такое спать, да?
4: Свят.
3: Как я люблю теперь уже просто это слово.
1: Спать, да.
3: Действием
4: то есть у тебя настолько планка упала, да?
1: Близнецы.
4: Бедняга.
1: Близнецы. Звезды рекомендуют вам сфокусироваться на одной личной цели и не распылять драгоценное внимание на пустые разговоры. Постарайтесь сегодня довести до ума важные черновики или рабочие заметки, чтобы обеспечить себе уверенный шаг вперед.
3: О, шаг вперед. Фильм. Знаю.
4: Как у тебя, кстати, работает.
1: А мне, кстати говоря, нравится это. Это
3: я тоже его люблю. Раки. Сегодня вам придется четко обозначить свои личные границы и открыто заявить окружающим о собственных желаниях. Ждите, что близкие догадаются о вашей усталости. Поэтому проведите вечер в тишине, без бесконечных переписок в телефоне.
4: Хорошо.
3: Прекрасный совет, всем бы его.
4: Левы, вам сегодня желательно отказаться от демонстративного контроля.
3: Точка.
4: И спокойно попросите поддержки, если она необходима.
1: Льва?
4: Это про львов
1: поддержка?
4: Вообще, да.
3: Еще и попросить?
1: Дальше, что там?
4: Дальше. Яволь, пересмотрите свои планы на ближайшие дни. Выделите одну главную задачу и двигайтесь к ней без лишней суеты.
1: Что-то это как-то вообще не про львов. Львы, они же вот, вижу цель, не вижу препятствий.
4: Слушайте,
1: и
4: для
1: поперли.
4: Них как будто...
1: Хотя овны тоже такие же, между прочим. Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Овны лучше.
4: Как будто с девами перепутали.
1: А вот теперь девы. Сегодняшний день идеально подходит для скрупулезной проверки рабочих процессов и быстрого исправления мелких накопившихся ошибок. При этом не взваливайте на себя чужую ответственность, а лучше наведите идеальный порядок в кошельке или в папке с документами. Вот как-то так.
3: Он все прослушал.
4: Я вслушал внимательно.
3: Да, конечно. Весы. Сегодняшний день покажет, где вы соглашаетесь на предложение из вежливости во вред собственным интересам. Перенесите лишний контакт или встречу на другое время и выберите полноценное восстановление сил вместо необходимости быть для всех удобным.
4: У весов блатной гороскоп какой-то. Покажет, кто вы по жизни.
3: Да.
4: Скорпионы. Для вас наступает время спокойного разбора сложных тем, которые раньше вызывали сильное раздражение. Задайте сегодня прямые вопросы для прояснения фактов, а вечером займитесь ревизией личных записей и отложите любые эмоциональные выводы.

0: Спать точно будете
1: спокойнее.
0: Стрельцы. Звезды рекомендуют перепроверить все текущие договоренности, которые держатся исключительно на устных обещаниях. Четко определите сегодняшние зоны ответственности в работе, а в конце дня приготовьте вещи и продумайте логистику на завтра. Тоже, кстати, хороший совет. Думать на завтра. Но иногда...
1: Не надо.
0: Продумываешь, а потом просыпаешься и говоришь нет.
2: Еще Скарлетт О'Хара говорила, я не буду об этом думать сегодня, я подумаю об этом завтра.
0: Правильно. Она была овном.
1: А с другой стороны, Кристина и Елена, в этом плане вам не повезло, потому что вы находитесь в Израиле. В Израиле жить надо сегодняшним днем. Учитывая все обстоятельства, нужно жить и кайфовать именно от сегодняшнего дня. Что-то планировать не надо.
2: Читаем дальше.
1: А что
2: Козероги. Вы планируете? Этот день прекрасно подойдет для глобального пересмотра слишком тяжелого графика и избавления от источников стресса. Не требуйте от себя рекордной продуктивности, а вечерние часы просто забудьте о планировании.
0: Вот,
2: забудьте.
0: Вот, вычеркните. Отличный вариант.
2: Просто пропасть.
0: Дубль три. Спать точно будете спокойнее.
2: Спать, как я люблю это слово.
1: Слушай, ты ее сегодня доведешь до определенного состояния, о котором мы не можем на радио говорить.
2: Спать.
1: Ты теперь сама... Ладно. Водолеи, сегодняшние сложившиеся обстоятельства заставят вас по-новому оценить свои творческие планы и маленькие амбициозные цели. Не обесценивайте собственные задумки. Лучше сделайте первый пробный шаг в виде короткой заметки или вдохновляющей прогулки. А потом... Спать.
0: Спокойно. Так, ну и рыбы. Этот день вернет фокус вашего внимания на домашний уют, семейные дела и поиск внутренней точки опоры. Не пытайтесь сегодня успокоить абсолютно всех вокруг. Просто освободите комнату от лишних вещей и завершите день без тяжелых разговоров.
2: Спать.

0: 7:54, 11 июня 26 года, первый час прогрев шоу подходит к концу, а это значит что? Только одно, второй час впереди, друзья.
1: Причем в этом часе, который впереди, будет еще много всего интересного, актуальной информации, обязательно игра за приз, в которой стоит все-таки побороться, ну еще много любимой музыки и, конечно же, наши голоса. Это Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
0: и Лен Семенова.
1: Ребят,
2: быстренько, да, здесь попросили поздравить магу, мага, мы вас поздравляем с днем рождения. Ну, очень просили, прям несколько раз.
1: Деньги зарабатываешь?
2: Да.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Center Car Azur.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
14: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
16: Первое радио. Новости.
17: За неделю на юге Ливана ликвидированы более 35 боевиков Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. За последнюю неделю военнослужащие 91-й дивизии ЦАЛЯ ликвидировали более 35 боевиков террористической организации «Хизбалла», действовавших вблизи израильских подразделений на юге Ливана. В ходе операции, проведенной накануне, военнослужащие 679-й бригады уничтожили пусковую установку противотанковых ракет, замаскированную в кустарнике. В результате удара был ликвидирован боевик, находившийся в районе пусковой установки. Кроме того, подразделения 769-й бригады провели рейд на склад вооружений на юге Ливана. На объекте были обнаружены автоматы Калашникова, гранатометы РПГ и ракеты. По данным издания «Арец», ЦАЛЬ создает постоянный военный пост в районе Джинина. Это первый случай со времени подписания соглашений Осло, когда армия строит постоянный объект в зоне А, находящийся под гражданским и силовым контролем палестинской администрации. По данным издания, 7 мая командующий Центральным военным округом подписал приказ об изъятии земельного участка для строительства военного объекта возле Джинина. Новый укрепленный пост должен заменить размещение военнослужащих в домах жителей лагеря и обеспечить долгосрочное присутствие сил безопасности в этом районе. районе. В ЦАЛе отмечают, что данный объект необходим для создания условий, которые позволят обеспечить безопасный выход войск из лагеря и сохранить свободу действий ЦАЛа против террористической инфраструктуры. В армии также заявили, что решение о строительстве было принято после всесторонней подготовки получения всех необходимых согласований как внутри военной системы, так и за ее пределами. Приказ об изъятии земли действует до 4 октября. Связанные с Хамасом структуры безопасности в секторе Газа заявили о задержании членов ячейки, связанной с израильской оккупацией, которая, как утверждается, планировала провоцировать беспорядки. В заявлении Аль-Мадж Аль-Амни, опубликованном палестинским информационным центром, говорится, что задержанные якобы действовали по указанию коллаборационистских банд и при прямой координации с израильской разведкой, используя разные прикрытия для подрывной подстрекательской деятельности. По утверждению Хамаса, члены ячейки получили указание подстрекать жителей и провоцировать хаос, чтобы выманивать сотрудников полиции и облегчить их поражение Израилем и его агентами. Также заявлено о конфискации оружия и различных предметов. Независимого подтверждения этим заявлением нет. Министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер, ее австралийская коллега Пенни Вонг и глава внешнеполитического ведомства Канады Анита Ананд объявили на встрече в Лондоне об учреждении фонда продвижения решения двух государств для урегулирования палестино-израильского конфликта. Каждая из стран выделила для фонда по 1 000 000 фунтов стерлингов. Согласно заявлению британского правительства, фонд сосредоточится на поддержке новых существующих низовых инициатив, в первую очередь проектов с участием молодежных организаций, структур гражданского общества и женщин. После начала работы фонд намерен привлечь дополнительных доноров и расширить масштаб деятельности. Вчера в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме состоялась церемония вручения премии за вклад в безопасность государства Израиль. В этом году были вручены 5 премий, 3 из которых получили разработчики авиационной промышленности, доведшая общее количество премий за свою историю до 46. Награды получили разработчики уникальной системы вооружений, применявшейся в ходе операции в Иране, засекреченные оперативные системы, повысившие разведывательные возможности службы внешней разведки Моссад, разведывательных спутников ОФЕК-13 и ОФЕК-19. Технологической разработки 81-го подразделения военной разведки, а также система радиоэлектронной борьбы, обеспечивающая превосходство ВВС Израиля в воздухе. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Доброе утречко еще тем, кто не проснулся, тем, кто проснулся, еще раз доброе утро. 8 часов 8 минут утра, 11 июня 26 года. Ну что, мы продолжаем прогрев шоу на первом вместе с Леной Семеновой.
2: Доброго утра всем, вместе с Кристиной Кипнис.
3: Ну, Андрей Ежов тоже здесь.
1: Ну, спасибо. А чё, собственно, и да.
2: Ну, да, тогда, как говорится. Слушайте, ребята, все мы знаем, что сегодня официально стартовал, открытие, конечно, будет завтра, но сегодня уже стартовал чемпионат мира по футболу. Но, как показывает практика, это скучно. Тут канадцы вышли на новый уровень. Абсурда. В Торонто стартовал официальный городской квест. Жителей призвали охотиться на бобров. Власти города установили на улицах, в парках и даже внутри офисов 50 разноцветных статуй бобров, раскрашенных местными художниками. На каждом бобре QR-код, который нужно отсканировать в рамках официального приложения. За три дня в этой безумной охоте зарегистрировалось уже 4500 человек. Журналисты спросили мэрию, ну почему именно бобры, на что организаторы честно ответили. Ну, во-первых, это наш национальный символ, а во-вторых, они маленькие и супермилые. Я, честно говоря, представила, как вот серьезные канадские мужики, вот эти вот в костюмах, которые опаздывают на работу.
1: Под Брайана Адамса, да, в ушах.
2: И они караулят вот этих вот бобров и ищут QR-коды.
1: Вообще, зря вы на самом деле начинаете докапываться до бобров, потому что я недавно прям смотрел, изучал, читал про бобров информацию. Не спрашивайте, почему, просто животный интерес. Прикольно, животный интерес. Про бобров. Дело в том, что если сейчас вдруг вот в одночасье исчезнут бобры, то нам всем капец.
2: Да. Слушай, ну,
1: потому что они создают живые плотины и поддерживают экосистему, как никакое другое животное.
2: Это же уже, по-моему, в Китае сколько-то там лет назад была такая история, когда они решили истребить всех воробьев. И когда они все-таки это дело все-таки сделали, у них просто пал от саранчи, от всякой вот этой жрущей живности, пал весь урожай, и стали они снова завозить. Короче, ребята, это природная вот эта вот цепочка, которая все очень взаимосвязана, так что лучше давайте нет.
1: А вот потому что нечего. В Бен-Гурионе появится новация, внимание, за 10 миллионов шекелей. В терминале 3, это который наш основной, в терминале 3 аэропорта появится первый в своем роде игровой парк.
2: Так.
1: Вау, целый парк с VR, симуляторами и видеоиграми, рассчитанный на пассажиров всех возрастов. От детских игр до хорроров.
2: Слушай,
1: прикиньте.
3: Кайф,
2: то
3: кайф,
2: есть, получается,
3: кайф, кайф.
2: Для того, чтобы ждать свой рейс, можно приехать, условно говоря, не за 3 часа, а за 6, и еще вот там вот это вот все повиарить, как говорится, да?
3: И теперь, смотрите, не будет вот... Многие люди такие, блин, надо за 3 часа, 3,5, что я буду делать в аэропорту? А теперь
2: да.
3: есть.
2: Да.
1: Или, блин, задержали рейс, что ж теперь делать, а я знаю!
3: И ищите меня в игровой комнате. И, кстати, работникам аэропорта тоже будет очень легко.
1: Конечно.
3: Они теперь знают, где искать. А я, значит, смотрите, ребят, вот мы многие смеемся, да, над суевериями и так далее, но есть истории, которые подтверждают, что все-таки эти истории имеют место быть. И вот смотрите, значит, у женщины, которая проживает в Малайзии, произошел развод. И она считает, что причина этого развода – несчастливый возраст. Значит, в Малайзии есть такая, скажем так, такие байки. Значит, возраст считается несчастливым, если он заканчивается на цифру 9.
2: Боже.
3: То есть, ну, соответственно, 9 лет, 19, 29, 39 и,
2: ну, и
3: так далее.
2: И
3: вот героиня, она такая могла бы отмахнуться и сказать, да, мульки-мульки, враки-враки, но нет.
1: У сутулой, блин, собаки.
3: Да-да-да, но нет. Так. Вот у нее развод произошел именно на возраст, когда ей было 29 лет. Пришел, значит, ее благоверный, вернее, как, нифига он не благоверный. Пришел и сказал, короче, дорогая.
2: У тебя неблагонадежный возраст?
3: Да, если бы он так сказал. А он просто такой, я полюбил другую, поэтому требую развода. И она такая посидела, естественно, это была, значит, новость, как гром среди ясного неба, она вся такая в слезах, в соплях, все дела, а потом такая, ну, конечно же, ну, мне же 29 лет. Естественно, она эту историю написала в соцсетях, ее начали поддерживать и говорит, забудь его, потому что это не возраст проблема, а ты просто не выбрала не того чечка.
1: Слушай, я как будто посмотрела в соседний комнату, дом 2.
2: Аналогично. Хорошо рассказала. Спасибо.
1: Кстати, Девочки, прикиньте, у берегов Ашдода замечены редкие морские хищники.
3: Тук-тук-тук.
1: Да,
3: кто это?
1: У побережья Израиля ученые вновь зафиксировали появление кашалотов.
2: Ух ты!
3: Вау!
2: Класс!
1: Да, хиты, класс. Друзья!
3: Мои хорошие!
1: Хиты в Израиле!
3: Где в Ашдоде?
1: Да, двух морских гигантов обнаружили исследователи Хайфского университета во время глубоководной экспедиции в районе Ашдода. Наблюдение стало первым подтвержденным визуальным контактом с кашалотами в израильских водах с 22 года.
3: Ну прям
1: к нам приплывают хиты!
3: Ну прям мёд!
1: Ну медятина!
2: Слушайте, а давайте перенесемся к курьезам большой политики. Вот вы сейчас удивитесь. Попытка Никола Пашиняна запустить в небо символ мира, то бишь голубя, обернулась полным и очень смешным провалом. На одном из официальных мероприятий премьер-министр Армении решил устроить красивый перформанс и запустить белого голубя, как говорится. Но птица, видать, сценарий не почитала, да? Голубь мира этот категорически отказался взлетать и дважды камнем падал обратно на землю прямо под ноги политику. И в Твиттере шутят, что голубь просто оценил геополитическую обстановку в регионе и решил, что безопаснее все-таки остаться на земле. Как вам такое?
3: А вот смотрите, тут какой интересный случай произошел, значит, в Британии. Mm-hmm. Значит, случайно найденная капсула времени помогла везунчику выиграть на скачках. И вот, значит, Джош Смолс, так его зовут, он, значит, делал там вот эти раскопки и нашел капсулу, в которой были, значит, закопаны монеты. Она там пролежала под землей 62 года. Ого. И внутри лежали старые монеты и, самое главное, записка. Ее автор сообщил, что деньги были выиграны на скачках, ставка была сделана на лошадь по кличке Санта-Клаус. Угу. Ну и далее, значит, вот этот вот автор этой записки говорит, обязательно сделай тоже, иди на скачки, поставь на лошадь, значит, если еще найдешь лошадь, которая кличка да, связана да, с Рождеством, ну прям вот ты будешь молодец.
2: Повезет.
3: Этот молодой человек не растерялся,
2: пошел,
3: не
2: сделал ставку,
3: проигнорировал, пошел, сделал ставку и выиграл.
2: Выиграл.
1: Обалдеть.
2: Слушай, ну везунчики, честно говоря. Вот я думаю, что такие же везунчики и слушатели Первого радио.
1: Конечно, потому что они могут слушать хорошую музыку и наши голоса одновременно. Представляете?
3: Мур! Мяу!
1: Гав!

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама.
2: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая «Орион». «Орион Чокопай» – всем Чокопаем Чокопай.
3: «Орион Чокопай».
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
10: Звездочка 9624. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
12: Carrefour.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на Первом.

Дорогие друзья, и вот настает время игры. Буквально через минуту мы ждем одного претендента на победу, участника. Звоните на номер телефона прямого эфира 0752-891 и примите участие в зажигательной игре и получите не менее зажигательный подарок. Друзья, 0752-891, нам нужен как минимум один участник.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Зима охладит наши мысли, тоска неожиданно повисла. В глазах твоих я вижу себя и звездопад. Останемся здесь танцевать.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: От рифмоплет!
3: Каждый раз завожусь с этой музыки,
4: да,
3: но что-то невероятное.
4: Мне тоже нравится, мне сразу вот эти вот акробаты, да, да, вот жонглеры.
5: Да, и настроение приподнимается.
3: Пуделек на этом, на уницикле. Ну ничего.
5: Между прочим, животных уже запретили в церкви.
3: Ой, я так и знал. Вот я почему-то так и знал.
5: А потому что не надо.
3: Ну, дятина!
4: Это ты все покусал. Это ты все виноват.
3: Так вот, игра от рифмоплет. В чем заключается правило? Сейчас мы познакомимся с нашим претендентом на победу, а именно участником нашей игры. Но перед этим я скажу правила. Правила просты. Мы взяли текст из речи известного политика, живущего или уже не

0: живущего, и какой-то текст известного рэпера. Взяли эти тексты, положили в ИИ, и он создал новые треки.
1: Да ты что?
0: Да, и ваша Обалдеть. Задача определить, что из этого текста действительно рэп, да, а что политик.
1: Ну Итак, а теперь здравствуйте, наш претендент.
2: Алло, доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
0: Алло, алло.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Таль, я из Ашкелона.
0: Очень приятно.
1: Тали?
0: Таль.
1: А, Таль.
2: Таль?
3: Да.
1: Таль,
3: да.
1: Из Ашкелона. Очень рады вас приветствовать. Таль, ну скажите, пожалуйста, как у вас вообще с интуицией? И знакомы ли вы с рэпом? Репер? Или с политиками?
2: Слушайте, с политиками, по-моему, сейчас знакомы все.
1: Ну, такое себе заявление.
0: И с рэперами,
2: и с рэперами тоже. В общем, Таль, я так понимаю, мы прослушали эти два вот отрывка. Сложно вам будет. Вот, то есть, я хотела сказать, легко не будет вообще ни разу. Но, тем не менее, я уверена, что вы догадаетесь,
1: что из этих
2: двух отрывков политик сказал,
0: а что рэпер?
1: Ну что-то мне подсказывает, что Таль у нас не из простых ребят.
0: Давайте.
2: Подождите секунду, для начала нужно сказать о том, какой приз получит Таль, если вдруг он правильно угадает, а точнее, когда он угадает правильно. Это будет билет на концертную программу или встречу с историком моды Александром Васильевым, вот тем самым ведущим модного приговора.
1: Таль, как вы к моде относитесь?
3: Положительно.
1: Отлично. Вот.
2: Ну, все в таком сходится. Случае, если все понятно, тогда начинаем, да?
0: Да. Итак, 3, 2, 1, начали.

0: в адрес сотрудника.
1: Итак, это был первый трек.
2: Не сбавляем темп.
1: Не сбавляем темп, а теперь звучит второй трек. Поехали.
3: Yeah.

0: поводу. Итак.
1: Но что скажете, Таль? Как думаете, вот из этих двух кусков, что сказал рэпер, цитата, либо что сказал политик? Вот, как думаете?
2: Ну, я думаю, рэпер — это второй был трек.
0: Угу.
2: А первый — это политик.
0: Первый...
2: Вот звучали оба очень круто.
0: Звучали оба очень круто. Вообще, искусственный интеллект просто уже сходит с ума и создает треки не хуже, чем современные артисты.
3: Есть в этом что-то.
0: Есть в этом что-то. То есть, вы считаете, что первый трек, который вы прослушали, это был...
1: Подумайте.
0: Это был кто?
2: Политический.
1: Первый — это был политик.
0: Политик. А второй?
2: Да. Рэпер.
0: А второй — это рэпер. Давайте вот мы что сделаем. Мы узнаем, правы или нет.
2: Давай.
1: Вы не правы.
3: К сожалению,
1: все наоборот. Таль, вам не повезло, и билет на концертную программу с историком моды Александром Васильевым остается. Нет, он остается у нас и переходит куда-нибудь, например, на следующую игру.
2: Ничего страшного.
1: Таль, спасибо. Спасибо вам огромное за хорошее настроение. Отличного вам дня.
0: К слову, одна из цитат принадлежала рэперу Влади из группы Каста. А следующая цитата принадлежала кому, как вы думаете? Аврааму Линкольну, президенту США, бывшему, соответственно. Ну что, дорогие
3: Таль,
0: друзья.
3: Таль, ну благодарим вас за участие. Так,
0: да,
3: ну а
0: молодец.
3: Приз у нас был следующий. Билет на концертную программу или, скорее всего, встречу, историческую встречу с историком моды Александром Васильевым. Друзья, потрясающая новость для всех ценителей искусства. В Израиль приезжает всемирно известный историк моды и искусствовед и коллекционер Александр Васильев. Его мартовские встречи были перенесены, ну, понятное дело, из-за войны, но они состоятся с 18 по 20 июня, и это уже совсем скоро.
1: Александр Васильев, дорогие друзья, это человек эпоха. Он написал более 40 книг, оформил свыше 160 театральных постановок на главных сценах планеты и объездил с рабочими проектами целых 5 континентов. В 22-м году он, к сожалению, покинул Россию, окончательно переехал во Францию, и сейчас везет к нам в Израиль свой моноспектакль, который называется «Красота». Красота в изгнании.
3: Давайте забудем о политических лозунгах. Это теплый будет вечер, ясный и очень личный разговор обо всем, что нам так важно услышать. О том, как мода становится языком выживания, а красота помогает человеку сохранить достоинство в новой реальности.
1: Ну и для тех, кто еще не знает, не в курсе, не услышал или вообще как-то
3: пропустил,
1: встречи с Александром Васильевым пройдут в лучших залах страны. Это в Тель-Авиве, в Ришон ле Ционе, в Хайфе, в Нетании и в Аш-Доде. И билеты, напомню, с 18 по 20 июня. Билеты уже в кассе «Браво» по телефону звездочка 3221. Звездочка 3221.
4: Да что ты, черт побери, такое несешь?
5: От рифмоплет!

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
9: Друзья, до конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
15: Жаркое лето в Центр Кар.
16: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
17: Центр Кар Азур.
16: Дерех Ашива 9.
18: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
19: Вот мы как-то обычно мельком проходимся и таким легким слайдом проходимся по новостям забавным, смешным, незамысловатым, но, друзья, 100 ученых из Азии планируют создать живую клетку с нуля через 10 лет ровно. Дан старт этому проекту. Люди пытаются синтезировать клетку с нуля. Таким образом, можно будет избавиться от огромного количества болезней, включая рак, полиомиелит и так далее, вот всяких вот этих, никакие прививки не нужны будут и так далее, потому что у тебя ты сможешь заменить себе клетки на синтетические. Таким образом можно будет даже вырастить конечности.
20: Ну, поглядим, но к это чему круто. Это все приведет. Да, это круто, но и, в принципе, 10 лет это не такой уж и большой срок на самом деле.
19: Да, конечно.
20: Вот. А сейчас новости опять высоких технологий, но и тотального отчаяния из Японии.
19: Что?
20: Смотрите, там местные инженеры изобрели оружие против диких медведей, и выглядит это оружие как декорация к дешевому хоррору. Смотрите. Дело в том, что в Японии обострилась проблема с медведями, с косолапами, да? Они, эти медведи, стали заходить в супермаркеты, в школы, на курорты. И вот, чтобы их отпугнуть, одна японская компания начала продавать роботов-волков под названием Monster Wolf. Это железный каркас, обтянутый искусственным мехом, у которого дико прям мигают красные и синие светодиодные глаза, шевелится хвост, и из динамиков раздается 50 видов адских звуков, от завываний до записанных человеческих криков.
19: Прикинь, в лесу ночью какой-нибудь лесник или грибник пойдет.
20: Вот самое прекрасное, что этот механический кошмар стоит $4000. И уже, между прочим, выстроилась очередь на 3 месяца вперед, чтобы приобрести это чудо техники. Я так понимаю, что фермеры, конечно, в восторге. Медведи, скорее всего, будут в шоке. А вот про заикающихся вот этих грибников тут пока не сообщается.
2: Ну, вот, увы. Новость, я думаю, еще не раз...
20: Мы еще об этом услышим.
2: Да, поднимется в ленте, и мы сможем об этом прочитать. А вот представьте, ребят, такую ситуацию. Вы купили лотерейный билет.
20: Так.
2: А потом, значит, был розыгрыш. Угу. И вы понимаете, что вы выиграли.
20: Так.
2: Ваш лотерейный билет выигрышный. И... Но вы его выкинули в контейнер. Огромный контейнер общий для мусора. А между прочим, вот житель, значит, США едва чуть не отправил в мусорное ведро стоимостью $100,000. Когда мужчина рассказывал свою историю, он говорит, когда я понял, что я выиграл, я, значит, побежал к этим контейнерам, я в них чуть аж не купался, не валялся, не с головой, там вот это все. В итоге, счастливая история, он этот билет нашел, естественно, выигрыш свой получил, но он говорит, счастью, что вот мой мусор, ну, весь мусор района еще не вывезли, но он копался во всех мусорках. Но, как вы думаете?
19: Нашел?
2: Нашел.
19: Нашел!
2: Стоит? Вот вы бы прыгнули?
19: Смотря какая сумма.
2: $100,000.
19: $100,000. Ну...
20: Ой, все.
19: Первый, конечно.
2: А-а-а.
19: Подождите. Первый взнос.
20: Ну вот.
19: Помашканьте.
20: Ну вот.
19: Лям да лё.
20: А чё, лям да.
19: Хотя, зная наше налоговое управление, у нас, скорее всего, 50% вы за это сняли.
2: Но мне нравится, значит, комментарий ко всему этому. Значит, говорят, история стала наглядным напоминанием о том, что иногда путь к богатству проходит через самые неожиданные места.
20: Не, ну это правильно, это так и есть. Ну и у тебя есть еще, да, какая-то новость?
19: У меня новостей уже нет, потому что они закончились. После слов про клетку у меня про вот эти 100 ученых.
20: У тебя просто голова не работает.
19: Голова кругом, у меня появляется фантастика. Фантазия сразу активизируется, и я продолжаю читать эту статью. Это что-то невероятное.
20: А, я поняла. Ну, окей, тогда я напоследок расскажу новость для тех, кто любит залипать на странные вещи.
19: Давай.
20: В Новой Зеландии овощной магазин стал местом паломничества из-за одного единственного фрукта.
19: А?
20: В чем суть? Туда завезли редчайшие яблоки химеры. Оно, дело в том, что вот это яблоко разделено природой на две абсолютно равные половинки. Одна сторона ярко-красная, а вторая идеально желтая. Никакого фотошопа, никакой краски, чистая мутация генетики. Владелец магазина не стал вот это яблоко продавать, а выставил его на витрину. И теперь люди съезжают со всей округи просто, чтобы постоять, позалипать на это яблоко и поехать дальше.
19: Угу.
20: Слушайте, вот это я понимаю. Каникулы и развлечения, которые мы заслужили, наверное.
2: Да уж.
19: Это очень круто, конечно. Ну что, друзья, а теперь напоследок послушаем музычку и в скором времени уже будем прощаться.
20: Да, прогрев-шоу. А, мы, да? Мы еще здесь или мы уже нет?
19: Ну, хочешь, попрощаемся сейчас. Расставаться с людьми, конечно, не хочется, но все-таки впереди выходные,
2: ну,
19: людям надо отдохнуть.
2: А давайте сообщим им, что же их ждет дальше.
20: Ну, нет, так нет.
19: Шутка, нет, мы все-таки вам скажем.
20: В общем, прогревшую завершает свою работу на часах 8:50. Сразу после нас и после новостей Ханин день с Зеевом Ханиным и Марком Кричевским. Они включатся со своим фирменным разбором, комментируем комментаторов. Они найдут, мне кажется, скрытые смыслы в тех темах, где все остальные уже все просто до дыр заговорили.
19: А в 19:00 вас ждет прямой ответ. Армения после выборов и Южный Кавказ после Карабаха. Регион переживает самые масштабные изменения со времен распада СССР. Никол Пашинян сохранил власть, но сможет ли он удержать курс на сближение с Европой и многое-многое другое? И об этом говорим с журналистом и специалистом по постсоветскому пространству Кириллом Кривошеевым.
2: Но тут беда, вы пропустили эфир? Нет, на самом деле не беда. У Первого радио есть YouTube-канал, где мы бережно собираем архив наших программ, выкладываем самые интересные интервью и яркие моменты эфиров и актуальные видео. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пересматривайте любимые выпуски в удобное время и оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с Первым радио. Первое радио теперь не только в эфире, но и еще на YouTube.
19: Лен Семенова.
20: Ребят, я с вами прощаюсь только до завтра. Сава наш в отпуске еще до сих пор, поэтому услышимся завтра с 7 до 10 утра. Кристина Кипнис.
2: А вот я уже с вами прощаюсь до следующей недели, потому что я буду отдыхать, и вам советую.
20: Неприятный человек.
2: Андрей Ежов.
19: Спасибо большое. Кстати, ты сказал, что Сава в отпуске, значит, Савабьян.
20: Да,
19: получается.
20: Именно так.
19: О, си манифик мундье.
20: Все, ребят, всех обняли, поцеловали. До завтра. Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
0: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: КСИР сообщает о запуске 12 баллистических ракет по американской базе в Иордании. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в Иордании минувшей ночью. Как сообщает иранское агентство ТАСНИМ, КСИР объявил, что в рамках карательной операции против агрессора по авиабазе Аль-Азрак и расположенному на ней центру управления были выпущены 12 баллистических ракет. В заявлении утверждается, что в результате удара были уничтожены объекты базы, а также большое количество боевых самолетов. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не имеет отношения к нынешней волне нападений на территории Ирана. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, Израиль не участвовал в организации и проведении атак, о которых в последние дни сообщили различные источники. Американский лидер подчеркнул, что израильская сторона не причастна к происходящим событиям в Иране. Израильские власти на момент публикации не комментировали слова главы Белого дома. Официальной информации, подтверждающей причастность Израиля к нынешней волне атак в Иране, также не поступало. Высказывание Дональда Трампа может оказать влияние на дальнейшее развитие дипломатических контактов и обсуждение ситуации в регионе, где сохраняется высокая напряженность. Высокопоставленный представитель хуситов Хазам Аль-Асад написал в сети X в свете американских атак на Иран, что США делают ставку на глобальную безопасность и мир, продолжая свою агрессию, не принимая во внимание последствия и интересы своих марионеток в регионе. Аль-Асад добавил, что эскалация в регионе может привести к разрушительным последствиям. По сообщению ливанских источников, Израиль нанес удар в районе Баальбека в глубине ливанской территории. Цаль в настоящий момент эти сообщения пока не комментировал. По данным информационного портала «Вестия», президент Финляндии Александр Стуб считает, что Европе пришла пора начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это стало возможно, так как сейчас Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Финский президент заявил, что, по его мнению, Европу на переговорах должны представлять Франция, Германия и Великобритания, а такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут эффективно содействовать процессу в кулуарах. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего 62-летнего Эреза Хаджаби из Кириатона. Ранним утром он вышел из дома, его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 170 сантиметров, седые волосы, карие глаза. По всей видимости, был одет в куртку. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире Ханин день с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
1: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
13: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
14: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, Ханин здесь, это значит, прошла еще одна неделя. Грустно. Еще одна неделя нашей с вами жизни. Ну а то, что профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин здесь, это, конечно, не весело, это классно. Привет!
15: Привет! Доброе утро всем и тебе, Марк, и тем, кто нас слушает.
14: Да-да-да, не просто слушает, но и видит, потому что идет трансляция.
15: А также пользуется YouTube-каналом.
14: Да-да, на YouTube-канале Первого радио, так что лайки, подписки, комментарии, репосты YouTube-каналу Первого радио обязательно. Давай, ты знаешь, очень много у нас тем и внешнеполитических, и внутрихполитических, но начну вот с одного комментатора, неожиданно для тебя, действительно, с Дмитрия Дубова. Вот Дмитрий Дубов, а почему? Потому что огромное там количество лайков, комментариев, там что-то он взорвал, так сказать.
15: Да.
14: Он написал примерно в двух словах, там большой текст, что в Израиле разгоняют культ личности. Ну, культ личности нашего, так сказать, уважаемого премьер-министра. И я вот подумал, мы живем на Ближнем Востоке. Мы почему-то придумали себе, что мы европейская страна на Ближнем Востоке, как европейской страной является там Новая Зеландия, там Австралия. Ну, европейская в смысле политической культуры. Подумал, нет. В Иордании есть король, там культ личности везде. Там был фотографии, портреты. В Египте культ личности. В Ираке там был культ личности. Везде. В Турции культ личности. Слушай, а чем мы? Мы такая же ближневосточная несчастная страна. Ну, значит, и у нас культ личности, все нормально. Чему возмущаться?
15: Возмущаться не нужно ничему. Напомню Вебера, известного социолога, который, в общем-то, представил, когда мы говорим о классификации, он предложил классифицировать политические режимы по трем моделям. Первая модель — это то, что называется наследственная власть. То есть наследственная власть — это монархия, вот та самая, о которой ты говоришь, или там вечное президентство, там как или иначе, неважно, во что оно там адаптировано, или передача власти, и, допустим, президентской власти близким своим родственникам, да, или каким-то своим близким приближенным, то, что называется, да. И это воспринимается как, ну, естественный порядок вещей.
14: А кто еще?
15: Да, а кто еще? Это как некий естественный порядок вещей. Культ личности здесь приходит, имеет место в некотором, потом, так сказать, разогреваемый и разгоняемый сверху, да?
14: Ну, понятно.
15: По сути дела, да? Вот, если бы не он, то вот это было бы.
14: Конечно,
15: да.
14: Есть.
15: Но это, так сказать, но надо все-таки разделять настроение, которое есть внизу, что это так воспринимается, это снизу идет. да, все вот эти вот лозунги и так далее, которые просто пытаются внедрить в систему образования, в информацию и так далее, и тому подобное.
14: Если бы не Биби, не было бы Израиля, сказал Трамп.
15: Ну, например.
14: Нет Путина, нет России, окей, сказал Володин.
15: Сказал.
14: Да.
15: Так вот, на практике это все становится общественным достоянием, не, так сказать, потому что, ну, просто такие правила игры, приходится в это играть. Ты помнишь советские времена,
14: позднесоветские,
15: когда культ личности
14: и господина Брежнева
15: был вот такой, и, да, юный октябрь впереди, а народ смеялся над этим, да?
14: Так что
15: никакого культа личности не получилось, вот, в отличие от Сталина. Да. Нет, не получилось.
14: Не получилось.
15: Вот. Но это то, что называется вот коллективное авторитарное руководство или персональное руководство.
14: А что у нас?
15: В ту секунду, когда этот человек уходит, или в силу обстоятельств уходят его...
14: Он становится мелким политическим деятелем времен Аллы Пугачевой.
15: Совершенно верно. Это первая модель, да? Вторая модель — это то, что мы называем, ну, привычная нам модель электоральной или либеральной демократии, да? Когда происходит традиционная смена власти, так сказать, в установленное время и так далее, когда действительно работает демократия в том смысле, что, так сказать, политик, приходящий к лидерству, к власти, да, он делает это благодаря, имеет возможность это сделать, благодаря поддержке основной массы населения или значительной части населения, да, на этом демократия не заканчивается. Она предполагает, что как только общественное настроение меняется, этот человек уходит.
14: Ну да.
15: Это вторая модель по Веберу, опять же, да. И третья модель по Веберу — это харизматическое вождистское лидерство, да. Это когда чаще всего это базируется на неких популистских идеях, на идеях популистской мобилизации. И это, так сказать, идея, если не он, то кто? Или кто кроме него? Или какое счастье нам послали? Это идет снизу.
14: Понимаешь? Знаешь, как Сара Нетаньяху в 2002 году сказала, что страна недостойна Бенямина Нетаньяху, мы уедем, а вы тут будете в своей грязи колупаться.
15: Миллион или полтора миллиона человек аплодировали,
14: да.
15: Еще 2 миллиона разводили руками, а остальные смеялись. Так вот, на самом деле...
14: Сегодня смешно?
15: Сегодня это уже перестает быть смешным, но это не харизматическое вождистское лидерство. Харизматическое вождистское лидерство... Мы можем, например, ну, в отдельных революционных режимах Африки, Латинской Америки, это иногда работает, да, это отчасти работает в России на сегодняшний день, если ты посмотришь на опросы, даже оппозиционных, как бы, так сказать, центров, то там видно, что народ готов полностью передать свою субъектность, передать лидеру. Это харизматическое вождистское лидерство. Он харизматический лидер, да? Или, так, я не знаю, я не буду сравнивать нынешнее российское руководство со сталинизмом. Вот тогда люди реально, страна, потерявшая десятки миллионов людей, и достаточно было просто подумать, из-за чего это случилось, но люди просто натурально, страна рыдала, когда Сталина хоронили, да? Так вот, об остальном все это... Поэтому я бы не делал аппликацию, не аплицировал, вот так сказать, идею того, что мы называем культа личности, на ситуацию, когда люди просто оказались в состоянии сконцентрировать основные инструменты власти и центры силы. Да? Это держится именно на определенной, так сказать, силе и на остатках, если ты хочешь, или даже не остатках демократии, когда эти... взяли власть, а остальные говорят, ну что делать, демократия, вот я прокомментирую комментатора Кричевского,
14: давай.
15: И на этом закончу, да?
14: Давай.
15: Когда после выборов в ноябре 2022 года мы с тобой встретились опять в этой студии,
14: да.
15: И ты сказал, мне ужасно не нравятся результаты этих выборов.
14: Да, они приведут к катастрофе, сказал я, да.
15: Вот. Но...
14: Я принимаю.
15: Я принимаю Бенямина Нетаньяху, мой премьер-министр.
14: Да, я и сейчас это повторяю. Более того, правда, я всегда себе удивляюсь, какой я классный, умный, прозорливый. Я сразу сказал, будет катастрофа, и я думаю, наши радиослушатели это помнят.
15: Катастрофа... Но заметьте, ты не продолжаешь это рассказывать из камеры тюрьмы, правда?
14: Нет.
15: Ну
14: нет.
15: Вот.
14: Но я, правда, не думал, что катастрофа такого уровня,
15: Хорошо, но, так сказать, твои соседи вот по... так сказать, друзья и соседи по радиоканалам, которые здесь находятся, они же после того, как ты там что-то сказал, они же не пришли в эту студию и не отвезли тебя в ближайший полицейский участок.
14: Окей, хорошо, идем дальше.
15: Так что пока нет. Но это, так сказать, что это невозможно, нельзя. Сказать, что, так сказать, это теоретические модели, это правильно, и они во многом пересекаются. Но будет ли это состоиться или не состоиться, зависит от того, как проголосуют в октябре этого года.
14: В ночь на 11 июня вооруженные силы США провели вторую волну массированных ударов по военным объектам в Иране. Мы с тобой не обсуждаем войну, но мы обсуждаем, что Трамп 37 раз подсчитано, делал дедлайны иранцам.
15: Да.
14: Они, почувствовав то, что он очень хочет договориться, тянули время, но и уже вот Трамп решил как-то подтолкнуть переговорный процесс. Это с одной стороны. С другой стороны, просто все вместе. Иранцам удалось то, что для Израиля является стратегической проблемой, это соединить фронты. Но мы помним, да, что очень жестко Трамп наехал, скажем так, на Нетаньяху, когда ударили по Дахии, и говорил, не отвечаете, потому что вот, короче говоря...
15: Да, еще один шаг, мы в шаге от замечательного договора.
14: Да, в шаге от замечательного договора, они сумели объединить, это их стратегическая победа. Ну и второе, это, конечно, два интервью Венс, вице-президент, кто не знает, он... Последним вид интервью. Одно дал Фоксу, а сейчас он дал интервью. Сейчас я посмотрю. Ага, так. Он дал интервью. Кому он дал? Вот. CBS News. Это вот Фоксу позавчера, а вот считай ночью по израильскому тему CBS News, он сказал так. Нетаньяху очень много допустил ошибок в отношении вот Ирана, вот этой израильско-американской войны, но тем не менее он замечательный союзник, но, он повторил это и Фоксу, и здесь, есть интересы США, мы будем добиваться интереса США, если будут интересы расходиться, при всем уважении к Израилю, наши интересы, это наши интересы. И даже если Израилю не понравится, ну, это ваша проблема.
15: Ну да. Но какой может быть тут комментарий? Трамп абсолютно прав. Господин Нетаньяху замечательный союзник. Он делает то, что говорят.
14: Ну, Трамп, Венц.
15: Да,
14: в данном случае это интервью Венца.
15: Да. Но он замечательный союзник, это правда, он делает то, что ему говорят из Вашингтона. Ну, мы с тобой много раз говорили о том, что господин Нетаньяху поставил все свои политические активы на сегодняшний день на два аспекта. Да? Это продать картинку полной победы, а если не полная победа, то помешали. Ну, нужное подчеркнуть. Второе, и, может быть, даже самое главное, это личные отношения, особые отношения с американской администрацией, прежде всего с Дональдом Трампом. И в тот момент, когда выяснилось, что кроме позитивных дивидендов, там еще у этих роз есть еще и шипы, ну, уже, так сказать, сдать назад уже не получается.
14: Тогда процитирую, Цви Боррель, комментатор Цви Боррель, очень известный. Я хотел бы, чтобы ты его прокомментировал. Когда Дональд Трамп недоволен, он пользуется случаем, чтобы отвесить несколько громких пощечин главе государства. И Израиль играет в этом важную роль. Нет ни одного премьер-министра или президента страны, которого лучший друг Израиля оскорблял бы так, как он это делает с лидерами еврейского государства. Картер, один из самых ярых критиков Бегина, никогда бы не подумал сказать, что он сделает все, что я ему скажу. Трамп снимает все ограничения. Благодаря Нетаньяху Трамп может относиться к Израилю как отдаленно колония, Нетаньяху как командиру военной базы, находящихся в его подчинении.
15: По дороге сюда я слушал один из каналов нашего радио, по-моему, это был Тагид Шедор, один этот радиоканал, да, и там выступал, интервью брали у представителя Израиля в ООН.
14: У Данона?
15: У Данона. И задали ему вот ровно тот же вопрос. Uh-huh. Это что вообще такое? Как ты любишь говорить? Зев, что это такое? Что это было, да?
14: Объяснись.
15: Да, да, что это было? Вот, господин Данон, что это было? Вот это вот, это вот
14: все. Что ответил дипломат?
15: Да, и дипломат ответил следующее. Говорить о том, что это, что Израиль превращается в колонию, нельзя. Отношение к Израилю, несомненно, позитивное. Но это стиль выражения. Сказать вам, что мне говорил и по моему поводу говорил господин Трамп, господин, сказал господин Данон, вот, то, так сказать, высказывание в адрес Нетаньяху — это была дружеская ласка. Так вот, вот это вот его стиль руководства и стиль его, так сказать, высказываний. Он бизнесмен, который понимает, это не он говорит, а я уже комментирую комментатор.
14: Да,
15: он бизнесмен, и у него все просто, или здесь и сейчас, или ищу другого партнера, да? В данном случае искать другого партнера не так просто, хотя он, Трамп, как мы знаем, ищет этих партнеров активно, да? И вопрос, который ему задали по поводу господина Эрдогана, его высказывания и прочее, прочее, что там вообще такое? Он сказал, ну, Эрдоган...
14: Хороший парень.
15: Да, он, в общем, хороший парень, я к нему хорошо отношусь, и он ко мне хорошо относится, ну, и к Нетаньяху он, в общем, тоже. Короче говоря, оставьте, это не тема для обсуждения.
14: Да.
15: Со всеми...
14: Турецкие угрозы, да, нифига себе, не тема для обсуждения.
15: Да. Ну, вот как бы вот такая вот история. И в целом господину Трампу, он понимает, что на самом деле, если ему не поставляют товар здесь и сейчас, так он может сказать по этому поводу все, что угодно.
14: Хотя интересно было, что имел в виду Венс по поводу ошибок Нетаньяху, но он не стал расшифровывать. Ну и последнее. Давай так. Фронда. Обожаю Фронду. Вот обожаю Фронду. Uh-huh. Обожаю, и больше всего я обожаю смелых женщин. Просто смелые женщины, это, ну, для меня это вообще.
15: Восхитительно.
14: Да. Мири Регев.
15: Да.
14: Генерал. Смелая женщина.
15: Бригадный.
14: Бригадный, но генерал.
15: Да, однозвездный генерал, да.
14: Да, принимавший участие в совещании министров с премьер-министром, выразила недовольство по поводу размещения большого числа американских самолетов дозаправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Она сказала, Трамп и Иран, Трамп не атакует Иран. Но она сказала чуть-чуть раньше, до вот этой последней волны атак. И у нас в аэропорту парковочные слоты для самолетов занимает.
15: Да.
14: И сказала, раз Трамп вообще не атакует Иран, пусть убирает свои самолеты с аэропорта Бен-Гуриона. Я такой, вот это Мири молодчинка.
15: Это круто.
14: Да, а я тебе о чем?
15: Да, действительно. Я только думаю, что если до Трампа это дошло, она будет спрашивать у секретарей, у ассистента в мире, это кто?
14: А я бы все-таки их познакомил. Они, да, я думаю, она ему понравится. В платье с Иерусалимом, помню, с вышивкой.
15: Вот, и Трамп скажет, она классная женщина, потрясающая. Excellent relationship у нас были, да, замечательная. Вот, Биби, ты не бери ее в следующее правительство, знаешь. Вот, что-то в этом.
14: Нет, так вот что это было? Это была, так сказать, работа на свой бейс.
15: Только.
14: Показать, какая я крутая.
15: Ничего другого сейчас нет. Это праймерис, это работа на свой бейс. Это, ну, это одна версия. А вторая версия, это вот у нее на языке то, что у Биби на уме. Это, в общем-то, наверное, и сказал бы, но не может. Потому что он хороший парень.
14: А Мири Регев просто смелый человек.
15: Да, я просто подумал, что ты вдруг решил поговорить со мной о другой очень смелой женщине, которая высказалась на заседании комиссии по статусу. Очень жестко высказалась.
14: А ну скажи про женщину, и мы идем на рекламу. Что, кто?
15: Напомни мне, как ее зовут? Депутат от Ликуда, адвокат, она тоже.
14: А, Тали Готлиб.
15: Тали Готлиб.
14: О, это
15: твоя
14: вторая.
15: Любимая. А ты,
14: слушай, ты знаешь, я ее обожаю.
15: Нее,
14: ты знаешь, друзья мои, вот вы, кстати, смотрите, наверное, YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь, лайки, комментарии, репосты. Обязательно, если вы сейчас не дослушаете на 89.1 наш разговор с Зеей, вы можете всегда прийти на YouTube-канал Первого радио. Так вот, кто меня смотрит, видит, я расплылся в такой улыбке. Потому что, когда я вспоминаю Тали Готлиб, мое сердце, знаешь, размягчается. Я становлюсь добрым и, знаешь, таким сердечным. Потому что вот есть женщины, к которым по-другому относиться нельзя. Просто... И Тали одна из них. Я просто объяснился в ей любви, думаю, кто-нибудь передаст.
15: Она действительно занимает первые места в Ликуде по опросам.
14: А в моем сердце она...
15: Выше,
14: чем беда.
15: Да. Ну, неужели? Кто еще мог, может, на заседании парламентской комиссии залаять в полном смысле этого слова?
14: Смотри, все-таки адвокат, а она адвокат, это еще и актер. И поэтому... Не надо завидовать талантам столь многогранной личности после небольшой рекламы
15: просто,
14: с профессором Ханиным.
15: Ну, зависит от того, в каком театре он выступает, понимаешь?
14: Знаешь что? Цирк Шапито — это тоже Сукшель театр. После небольшой рекламы.
16: Ханин день на Первом радио.
2: Реклама.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Шоумен.
16: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
18: Жаркое лето в Центр Кар.
19: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
18: Центр Кар Азур.
19: Дерех Ашива 9.
0: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦон, Лещанский 3.
3: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: координаторы семей резервистов. Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
1: Реклама. Ханин день на Первом радио.
2: Итак, наша программа продолжается. Давайте теперь поговорим с профессором Бараланского университета. Давайте поговорим по поводу внутренней политики. Итак, мы очень сильно возмущались тем, как был избран госконтролер. Ну, как бы не буду повторяться, мы уже много раз об этом говорили. И тут на этой неделе стало понятно, почему правящая партия пошла на все эти вещи. Сначала, когда голосовался законопроект о правительственной комиссии, там было написано, если оппозиция не сотрудничает, то 3 человека назначает коалиция, ну, собственно, сам премьер-министр, а 3 человека...
3: Госконтролер,
2: то есть его личный адвокат. То есть, опять же, сам премьер-министр. То есть все 6 назначаются премьер-министром. А потом, когда это началось, тут уж даже, они написали, что достаточно 3 человек. То есть
3: Которых назначит коалиция.
2: Которых назначит премьер-министр.
3: Премьер-министр.
2: То есть премьер-министр назначит тех, кто будет его расследовать.
3: А контролировать их деятельность будет...
2: Его личный адвокат. Кстати, его личный адвокат, потому что он адвокат семьи, потому что он еще, помню, Сару Нетаньяху защищал от Бена Каспита. И, кстати, выиграл. Надо отдать ему должное.
3: Да.
2: Но неважно. Хороший, говорят, адвокат, профессиональный.
3: Ну, никто не сомневается.
2: Да-да-да. Вообще, что это было на самом деле? Твой комментарий, и потом пойдем дальше.
3: Ну, ты мне как-то задавал вопрос, мне кажется, это было уже еще на прошлой неделе. А зачем, собственно говоря, вся эта история, выборы еще месяц, не в сентябре, а в октябре, кому это нужно ради одного месяца, зачем же это нужно премьер-министру всего-то, да, что там
2: теперь
3: такое?
2: Теперь я понимаю,
3: можно?
2: Честно, я просто был наивный.
3: Да, и мы тогда с тобой договорились, пришли к общему мнению, что на самом деле за это время можно много что сделать. Можно назначить еще дополнительное количество лояльных людей на критические посты, можно...
2: Разрушить институты.
3: Да, можно принять какие-то законы, которые трудно будет обрести вспять, по крайней мере, так сказать, свернуть, да, по крайней мере, в ближайшие полгода как минимум, потом начать сначала и все такое. Ну и дать определенную поддержку, так сказать, очередной транши для ультраортодоксальных партнеров, для того, чтобы они, видя, куда идет электорально-политический процесс, чтобы они не вздумали вести какие-то там переговоры не с лидером Ликуда, кто бы там во главе ни стоял, да. Соответственно, это действительно заставляет, ну, как-то для них, для руководства нынешнего правительства Израиля, нынешней коалиции, для них это в данной ситуации важно. А что еще можно в этой связи сказать? Ну, дальше пошли какие-то технические детали. Ну, например, мы долго обсуждали, это будет 1 сентября, 8 сентября, 15
2: ты про
3: сентября.
2: Выборы.
3: Я про выборы, да.
2: А я про комиссию по расследованию,
3: да,
2: правительственную.
3: Или там 27-го, да. Вот как раз уже сейчас говорят октября. Сейчас говорят уже о 20 октября.
2: Да.
3: Почему? Потому что появились лозунги. Тут наш коллега Павел Маргулян, так сказать, в обзоре прессы, вчерашним или позавчерашним, он говорил о том, что появилось уже некое движение, лейбл, слоган которого там написано 27 октября, а двойка зачеркнута, 7 октября.
2: Uh-huh.
3: Да? И вот нужно сейчас, скажем так, избиратель голосует за электоральные символы, а не за идеологию. Мы это с тобой обсуждали. Что касается комиссии. Да?
2: Да, в этой связи я хотел бы, чтобы ты тогда комментатора Кушнира, Алекса, да, Кушнира, он сказал так. Я ему задал этот вопрос. Я просто, согласен ты или нет? Он говорит, смотри, они создают правительственную комиссию. Потом выборы. Потом она начинает активно работать, бурлить. Потом коалиция или оппозиция создают пока правительство. Даже если оппозиция придет к власти. А если не будет у них большинства, потом перевыборы. И уже потом ты государственную комиссию не создашь, потому что там будет столько уже пройдет времени, что... А контролировать комиссию будет Нетаньяху соответствующими выводами и так далее.
3: Особенно если...
2: Согласен ты с ним?
3: Это вполне оценка. Особенно если оппозиции не удастся собрать большинство без арабских партий, как они предпочли бы, да? Ну, все за исключением Яира Голана, насколько я понимаю.

0: понимаю, он изначально готов, чтобы арабские партии были в коалиции?
1: Хотя я готов. Я не лидер партии. Партия РААМ. Потому что именно партия РААМ не пошла на соединение с другими арабскими партиями исключительно потому, что она против очень их экстремистских лозунгов.
0: Да.
1: Очень аккуратен, Мансур Аббас.
0: Да, но сейчас очень может быть, что они восстановят объединенный арабский список, получат не 10, а больше мандатов. Вот дальше
1: Мансур Аббас туда не войдет.
0: А что?
1: Мансур Аббас туда не войдет.
0: Список войдет, может войти. Другое дело, что они уже договариваются изначально о том, что это технический блок. После выборов они, каждый идет своим путем. И понятное дело, что особенно в ситуации, если там Ликуд и его партнеры, ультраортодоксальные и хардальные, они смогут, кстати говоря, Нетаньяху, как в обычной своей манере, надо сказать, очень настойчиво, заставляет Бен-Гвира взять опять Смотрича, правда, выделяя для людей Смотрича места в списке Ликуда. Так это было и на прошлых выборах, но теперь это, как сказать, более выпукло, более четко сформулировано. Каким образом, знаете, если ему удастся собрать более 50 мандатов, там 51 и больше, то тогда они остаются этим самым переходным правительством, и комиссия работает, да? Соответственно, для них это в данный момент является ситуацией чрезвычайно важной.
1: Это значит, что Нетаньяху есть что скрывать. Но по-другому вот такую вот обсессию очень сложно объяснить. Хорошо, идем дальше. Финансовая комиссия Кнессета одобрила законопроект о субсидировании детских садов. Документ уже переходит к первому чтению для
0: предварительного чтения, да?
1: Предварительном чтении. Инициатива предлагает назначить льготу исключительно на основании занятости матери, ну, чтобы семьи уклонистов получали вот эти льготы. Так вот, Министерство финансов на этой, так сказать, основе, бюджетный отдел Министерства финансов опубликовал заключение с критикой документа. Специалисты ведомства подчеркивают, что проект противоречит концепции интеграции ультраортодоксов в армию Израиля. Ну и тогда, но и что интересно, они сказали, что уже сегодня каждая ультраортодоксальная семья создает минус в госбюджете, то есть ей доплачивают в месяц в среднем 10 500 шекелей.
0: Да.
1: И они сказали, через 10 лет это совокупно будет 140 миллиардов шекелей. Сегодня это 16 миллиардов шекелей, через 10 лет 140 миллиардов шекелей. Скажи мне, вот как... Я понимаю, политики думают, здесь и сейчас нам бы урвать и все. 10 500 шекелей каждый месяц государство вынуждено субсидировать каждую ортодоксальную семью. Мы что, не понимаем, что это взорвется нам в лицо, что так долго быть не может?
0: Но остается выяснить, кто такие мы.
1: Скажем так, мы государство, мы ответственные люди, народные избранники, которые гавкают или не гавкают, как угодно.
0: Ну, так вот, те народные избранники, которые решают, что это вполне их устраивает, то они видят себя ответственными людьми. Да? А те, которые требуют равенства, так сказать, экономических, оборонных и гражданских обязательств, они безответственные люди. Безответственные, потому что не понимают всей мудрости и перспектив, и стратегии деятельности нашего руководства, которые думают не о сегодняшнем дне, а о том, что будет завтра, и о существовании еврейской идеи в еврейском государстве.
1: В среду пленум Кнессета одобрил в предварительном чтении основные законы по изучению Торы, которые закрепляют изучение Торы как основополагающую ценность. Согласно законопроекту, изучение Торы будет закреплено так. К числу изучающих Тору будут относиться те, кто внес значительный вклад в развитие государства, в том числе в планах предоставляемых им услуг. Что интересно, эти люди, мале-мале, коалиция, провели вот этот закон в предварительном чтении при помощи арабских депутатов. У них был диль с арабами.
0: Ну, понятно.
1: Я не против. Ты знаешь, я не против. Политика — это постоянные дили, договоренности. Ты мне, я тебе. Нормально. Арабы такие же депутаты, как и все. Вы же кричите, что там ни в коем случае нельзя, и тут же это делаете.
0: Ну, ты не понимаешь, это другое.
1: Я понимаю.
0: Ты не понимаешь. Не,
1: но вы это делаете и обвиняете других о Зохенвей.
0: Ну вот ты тут сидишь, кипятишься, да?
1: А как ребят... чайник.
0: Да, как чайник.
1: Чайник, да.
0: А ребята там смотрят на тебя, ну вот пускай этот...
1: Дурачок
0: там,
1: этот.
0: Да, да, пускай он там тут бухтит, да?
1: Да.
0: А мы делаем как правильно для нашего народа.
1: Работу делаем.
0: Да. А мы тут работаем, а он нам мешает. Я просто к тому, что, ну да, такие дилы были всегда. Помнишь, что, например, 18... Это был, по-моему, 17 или 18 год. Вот уже лет так 8-9 назад была история о том, чтобы, во-первых, был законопроект внесен об ограничении всех этих, как это сказать, использования громкоговорителей на минаретах,
1: да,
0: в Израиле, да, вот, и одновременно была попытка ультрарелигиозных партий окончательно и жестко запретить вообще муниципалитетам отдавать разрешение на открытие бизнесов по субботам. И тогда две ультраортодоксальные партии договорились с арабскими.
1: Ничего страшного.
0: Эти торпедировали закон о минаретах, а эти торпедировали закон о...
1: Я не имею против дилей ничего. Я просто говорю, тогда не было такой же очень четкой антиарабской политики в коалиции. Сегодня они, так сказать, травмированные, ну, вот, поддержкой Мансура Аббаса, они постоянно нам кричат: нельзя, нельзя, нельзя. Сами это делают. Сначала они говорят, что Мансур Аббас великий арабский деятель.
0: Ну, тут две есть версии, да, как это можно объяснить избирателям, да? Первое, что можно сказать, это другое. Мы с арабами общаемся, но они, мы их... вертим вокруг пальца, да, и если даже вот тогда вы говорите, вот господин Нетаньяху легитимизировал присутствие господина Мансура Аббаса, да, что это
1: назвал
0: вот
1: его великим государственным
0: деятелем, и что, имея соглашение Авраама с арабскими странами, теперь нам нужно соглашение, внутреннее соглашение Авраама.
1: О чем говорил премьер-министр
0: Уважаемый премьер-министр господин Беньямин Нетаньяху. И так далее. С вопросы, так сказать, к сторонникам коалиции. Как вы можете это объяснить? Говорит, это другое. Братья-мусульмане, когда они были в прежнем правительстве, в правительстве Беннета Лапида, они там просто задавали тон. И они будут задавать тон, даже если их не будет в следующем правительстве, да? Они это все, так сказать, руководят всеми этими братья-мусульмане.
1: Да.
0: А вот у Биби они не забалуются. Поэтому...
1: С Биби, да.
0: Потому что с кем вы сравниваете, да? Так сказать, Лига Ахерет и эти гномы.
1: Да.
0: Так вот, соответственно, ну, я немножко ерничаю, как ты понимаешь.
1: Зачем ты это говоришь? Я борюсь с этим. Люди наши понимают.
0: А вдруг кто-то не понял?
1: Значит, не понял, скажет профессор, так сказать, переобулся на ходу.
0: А дальше мы все прекрасно понимаем, что есть еще и большой интерес к тому, чтобы арабские партии взяли как можно больше мандатов. Потому что эти мандаты, может быть, чем меньше партия или меньше блок, тем меньше он потеряет, если будет перераспределение в пользу арабского блока. Поскольку по всем опросам, судя по всему, оппозиционные партии получают больше, чем коалиционные партии, значит, потери будут у них. И, соответственно, вот это вот радостный момент, не дать им возможность дойти до 61, да, он приблизится, если, так сказать, поддержать вот эту вот идею арабских партий.
1: Я понял, Мансур Аббас не пойдет. Равинатская организация СОР выступит. Он не пойдет в коалицию с другими арабскими партиями. Не пойдет.
0: Ну, посмотрим.
1: Равинатская организация ЦОР. Да. Я прошу прощения, это та же тема. Угу. Выступила с резким осуждением законопроекта, направленного на закрепление изучения ТОРа в статусе основного закона. Несмотря на то, что из текста документа был удален спорный раздел, приравнивающий изучение изучающих ТОРу к статусу военнослужащих ЦАЛя. В официальном заявлении ЦОР отмечается, что изучение священных текстов является фундаментальной ценностью еврейского народа, однако оно не должно превращаться в инструмент для получения политических преференций или легализации уклонения от гражданских обязанностей. Твой комментарий на вот...
0: ЦОР, это Рабанай ЦОР, это мейнстрим религиозного сионизма. Это то, что называется вменяемые ортодоксы. Почему-то путают постоянно ультраортодоксов с ортодоксами, бесконечно. И хотелось бы использовать этот микрофон, мой уважаемый друг и коллега, да, чтобы еще раз подчеркнуть, что ортодоксы в данном случае, религиозные сионисты, воюющие, работающие, платящие налоги, и вменяемые, и далеко, и большинство из них совсем не хардальники, не принимают вот этот вот самый гражданские вопросы в интерпретации ультраортодоксов харидим. Они как раз выступают против подобного рода хода, как мы понимаем, да, ходов, как мы это понимаем.
1: Этот закон про деньги?
0: Этот закон не просто про деньги, да, этот закон про некий, так сказать, черный ход для того, чтобы отмазать людей от призыва, от участия в, так сказать, внесении гражданского и экономического бремени, и для того, чтобы дать возможность этим людям получать работу на госслужбе, даже не имея для этого соответствующего образования. Это требует они сделать то, что называется, сделать этот закон как основной закон, конституционный.
1: Да, конституционный, да.
0: Этот вопрос о том, старая дискуссия о том, основные законы — это просто статьи будущей Конституции или никакой не статьи будущей Конституции. Две школы, Иерусалимская, ну, да, и Тель-Авивская. Да? Конечно, никакая это не будущая Конституция, статья, по той простой причине, что подобного рода закон можно принять простым большинством голосов, даже неквалифицированным. Не 61, да? Не говоря уже там 90, 80.
1: Две трети, да.
0: Да, и две трети.
1: Хорошо, а как ты считаешь, и пойдем на рекламу, это мне очень важно.
0: Да, вот... я думаю, что это не пройдет в любом случае.
1: Окей, а вот тогда мусульманские, так сказать, богословы, которые есть в Израиле, они могут потребовать, что изучение Корана также является, если изучение Торы, то изучение Корана не менее важная функция?
0: Да, просто для них, на них обязательная мобилизация не распространяется. Когда, если будет реализовано требование, которое выступают некоторые политики, ну, например, тот же Виктор Либерман, что явиться в военкомат, так сказать, ну, да, в 18 лет или там, в 16 лет, когда первая повестка, да, должны все... евреи, арабы, друзы, мусульмане, я не знаю, кто, черкесы,
1: все.
0: И дальше армия будет решать, а не муллы или там кто там еще, не лидеры ультраортодоксальных общин и так далее и тому подобное. Вот. Ну и таким образом, я думаю, что в нынешней ситуации, если даже они смогут провести подобный ход в первом чтении, да, принять этот закон будет крайне сложно. Скорее всего, нет, чем да. Но, опять же, точно так же, как, например, сейчас господин... Кто у нас министр, напомни мне, министр связи в данный
1: ну,
0: момент?
1: Ну, господин Карая, Карая, ну как?
0: Да.
1: Ну,
0: как мог,
1: еще
0: как,
1: один любимец.
0: Как я мог забыть?
1: Не, ну здрасте. Ужасно.
0: Он предлагает, он пытается сейчас провести закон о создании альтернативного совета по средствам массовой,
1: да,
0: информации,
1: да, да, да,
0: где назначать будет он.
1: Конечно.
0: Всех.
1: И правильно.
0: Да, и судя по всему, ну, скажем так, один из депутатов, с которым я говорил по этому поводу, он говорит, что там шансов практически нет.
1: Ну, поживем, увидим. Хорошо, да, друзья мои. Профессор Бараланского университета Зеев Хани в нашем эфире. После небольшой рекламы мы поговорим про антисемитизм. Это очень важный и актуальный в Израиле вопрос.
2: Ханин день на Первом радио.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
13: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и профессор Бараланского университета, специалист по антисемитизму, Заев Ханин в нашем эфире.
0: Ну, не, скажем так, не в первых рядах специалистов.
1: Ну, ладно, что-то понимаю, других да. У нас нет. Знаешь, других специалистов в данный момент у нас нет. Хорошо. Дуду Амсалем вчера выступал в утренней программе «Решет Бет». Дуду Амсалем, депутат от партии «Ликуд», уважаемый человек, который сказал фразу, после которой, если бы я не так не любил женщин Регев и Готлиб, ну, чтобы они не заревновали, я бы его расцеловал. Он сказал, а кого мне назначать на государственные должности, если не друзей?
0: Да.
1: Ну, действительно. Так вот, он, значит, сказал о погроме толпы харидим в доме судьи Сольберга. Значит, он обрушился, естественно, с критикой на Галю Бахаравмиару, на ее заместителя Галя Лимона, на судью Сольберга. Да, он сказал, что юридический советник правительства и заместитель занимаются антисемитской деятельностью. Любой, кто преследует изучающих Тору, является антисемитом. А если ты не хочешь давать и кормить харидим, у которых и так 10-500 минуса от наших с вами налогов, то ты, естественно, антисемит. Но... Про Наума Сольберга он сказал. Ну, вроде как и скипа человек, и вроде как консерватор.
0: И поселенец.
1: Он сказал. Я думаю, это большой, что он скорее глуп, чем антисемит.
0: Ну, то есть он... Это многое меняет.
1: Да. Значит, вот что это такое вообще было? Ты знаешь, но опять же, я вот с Кушнером говорил, он говорит, ты понимаешь, почему было нападение на дом судьи Сольберга? Я говорю, ну, он говорит, потому что он глава ЦИКа, и они готовят почву. Это Кушнер.
0: Глава чего?
1: Глава Центральной избирательной комиссии. Да. Поэтому на него и нападают.
0: Да.
1: Так вот, все антисемиты, кто считает, что бремя должно быть распределено... кстати, и вот эти раввины Цоара, они тоже антисемиты, потому что они именно за
0: это... Естественно, да, и леваки к тому же, да.
1: Да, и все леваки. А Сольберг, ну окей, он, да, антисемит, но все-таки больше глупец, чем антисемит. И, кстати, люди, которые понимают юриспруденцию, говорят, что Сольберг, на самом деле, лучший в поколении... адвокат, который разбирается в криминальном праве. То есть, говорят, он просто гаун. Но глупец, ну и чуть-чуть антисемит. Твой комментарий.
0: Ну, я бы прокомментировал комментатора, которого мы с тобой очень хорошо знаем. Это твой коллега и наш общий товарищ, можем сказать, да? Это Габи Вольфсон.
1: Да. Товарищ такое, ну, но да.
0: Наш
1: но
0: добрый...
1: я уважаю, скажем так. Я
0: наш Вольфсон... уважаемый, добрый знакомый.
1: Я Вольфсона уважаю, потому что хоть он, мы всегда с ним не на одной стороне, с ним можно разговаривать, и с ним можно обсуждать вопросы, никогда не переходя на личность.
0: Поэтому я
1: очень уважаю Вольфсона.
0: Взаимно. Поэтому я надеюсь, что он не будет возражать, если я его процитирую. Процитирую его пост в Фейсбуке. Как мы хорошо.
1: А пост в Фейсбуке можно цитировать? Да. Это же не личная беседа.
0: Нет, Фейсбук не подзамочный. Да. Это средство массовой информации.
1: Да, пожалуйста.
0: Так вот, он сказал следующее, Габи. Он говорит, что после всей этой истории с государственным контролером, все эти действия госпожи Готлиб, все вот эти вот Дуду Амсалем и вся эта остальная история...
1: Если оппозиция не победит, то как она может вообще когда-нибудь победить?
0: Нет, если... Да, он говорит о том, что если оппозиция не побеждает, это будет выглядеть как так сказать, команда футбольная, которая с полным разгромом уже выигрывала этот самый матч, да, и остается только последний гол. Все, так сказать, ворота пустые, остается только ударить по мячу. А они решили не забивать. Ну, только да. В этом случае.
1: Ну, это, оппозиция... мне кажется, это была фигура речи, но...
0: Конечно, это была фигура.
1: Хорошо.
0: А вот никто не понял. Да, так вот, соответственно.
1: Обожаю профессора таким. Ну-ну.
0: Так вот, соответственно, ну, в данном случае я отвечаю на твой вопрос, который ты мне задаешь постоянно.
1: Да.
0: Это что было, для чего и для кого? Исключительно демонстрация лояльности вождю и лидеру, так сказать, да, и, так сказать, очередные аплодисменты со стороны публики.
1: Боюсь. Тогда что мы считаем? Хорошо, Дуди Амсалем отдельный персонаж, отлично, именно за это мы его и любим. Тут вопрос такой. Вот антисемитизм у нас становится средством политической борьбы любого еврея, неважно в кипе, нас поселенец, это не имеет значения, консерватор, любого еврея можно назвать глупцом, ладно, глупцом можно назвать любого, попробуй проверь. Даже Сольберга, действительно очень умного человека. Так вот, любого еврея можно назвать антисемитом, если он не соответствует твоему политическому пониманию действительности?
0: Публично в свое время, да, так сказать, ну, были времена, когда в Кнессете говорили что угодно, как и когда. Если мне не изменяет память, я бы уточнил, но у меня есть ощущение, что в свое время был принят закон, какие высказывания являются парламентскими, какими не парламентскими, соответственно. И если я правильно помню, мне кажется, что я не ошибаюсь, что обвинение в антисемитизме, выражение в стиле антисемит и так далее, или даже в таком контексте, скорее глупец, чем антисемит. Да,
1: да? Скорее ну, глупее, чем антисемит.
0: Да, да, но, как сказать, антисемитизм там присутствует.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Мне кажется, что это вещь антизаконное высказывание, но каким-то образом распространяется как действующий элемент нового прочтения израильской политической культуры.
1: Вот, я как раз об этом, понимаешь, мне все равно, что написано в законе в данном случае, я имею в виду, что антисемит не антисемит, если ты поддерживаешь коалицию, ты не антисемит, если не поддержишь антисемит, это является... политическим инструментом. Вот что я хотел, чтобы ты порассуждал.
0: Вне всякого сомнения. У тебя получается история, да, когда лаяние на заседании комиссии Кнессета, обвинение оппонента в антисемитизме. Это мы слышали в 19-20 году это было. Но это было, как бы так сказать, в партийных пабликах, да? А вот официальное обвинение такого не было. А это вот сейчас эти высказывания вполне становятся чуть ли не мейнстримом. То есть, по большому счету, израильская политическая культура вырождается как культура демократического, либерально-демократического государства, однозначно, в данный момент. То есть происходит то, что было нельзя, или не камильфо, когда эти были какие-то маргинальные вещи, сейчас они становятся частью вполне приемлемой повестки дня, всякого рода
1: хорошо,
0: вещей.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос, как, потому что мало времени, как этому отвечать? Вот, например, кто-то там, ты с кем-то споришь, да, ну, в публичном даже пространстве, а ответить мне не говорю... Ханин, антисемит, вот как бы ты ответил на вот это последний, так сказать, аргумент? Или есть какой-то ответ? Что бы ты сказал?
0: Ну, я бы сказал, что вообще-то на самом деле я не антисемит, потому что я семит. Для начала, да? Что во внутреннем еврейском дискурсе тема антисемит, как бы мы не любили нашего и не любили нашего оппонента, да,
1: угу.
0: Вот, это является демонстрацией твоей безграмотности и непонимания того, непонимания смысла терминов, да, и поэтому это недопустимо, по большому счету. То, что люди, которые, с одной стороны, говорят о том, что вот мы выступаем против тривиализации Холокоста, но с одной стороны, да, и выступаем против там Накбы, который утверждает, что это катастрофа там палестинских арабов, там и так далее, и справедливо выступаем против. Но тут же начинает своего оппонента, соотечественника и представители той же этнической национальной группы, еврейской, называют антисемитом, Это говорит о том, что ты тривиализируешь этот термин. Это значит, что если ты можешь ты сказать, это могут сказать тебе. И тогда не обижайся на Эрдогана, не обижайся на, там, я не знаю...
1: На кого угодно. На Санчеса,
0: премьер-министра. На Санчеса и так далее, и тому подобное. И тогда ты сам, так сказать, привел эту ситуацию.
1: Окей, у нас, Ленечка, сколько у нас? 3,5 минуты тебе, Наталья Готлиб. Пожалуйста, потому что ты ее 3 раза упоминал. Я даже не думал.
0: Да нет, я уже, в общем-то, высказался.
1: Нет. 3,5 минуты тебе, Наталья Готлиб.
0: Я просто сказал это ровно то же самое, в том же контексте, как мы обсуждаем современную израильскую политическую культуру. Это, в общем-то, и есть вот та самая политическая культура, о которой мы с тобой говорим, которая навязывается израильскому обществу. И у меня меньше есть, сомнений по поводу людей, которые живут в этой стране или которым уже, 30, 40, 50 и старше лет, да, и старше, да. У меня есть большие, опасения по поводу молодых избирателей, которые голосуют в первый раз, которые голосуют во второй раз, которые видят и слышат, что это такое, да? У нас на следующие выборы, там в октябре, если они состоятся, или какого-то октября они состоятся, у нас есть довольно много новых избирателей, для которых Нетаньяху был премьер-министром всегда.
1: Ну да. А Бен-Гвир — это человек, который дает ответы на все вопросы.
0: На все простые ответы, на сложные вопросы.
1: Ну да.
0: А они на самом деле не сложные, они простые. Ну какой-то вопрос. Антисемиты, все понятно, да?
1: Ну да. Да.
0: Соответствующие. У меня вот с этим есть проблема, под какими идеями, какими формами поведения и какими лозунгами будет взрослеть это поколение.
1: А меня, ты знаешь, очень волнует то, что мы... актуализируем вещи, которые вообще даже нельзя делать. Я говорю, можно по-разному относиться к тому же Сольбергу, к судьям Верховного Суда, к Багацу. Можно с ними спорить и не соглашаться. Но объяснять, что нападение на их дом, это они сами в этом виноваты, в погроме виноваты евреи, собственно говоря.
0: Ну, погромы виноваты евреи, да.
1: Понятно, да. Ты понимаешь?
0: А для этого, чтобы сказать, что не сказать, что погроме виноват евреи, нужно сказать, антисемит там живет.
1: Вот, и я вспоминаю Короленко, и думаю, Короленко, потом вот выступал против дела Дрейфуса, кто вот против дела Дрейфуса писал письма «Я обвиняю»?
0: Дрейфуса. Дрейфуса.
1: Против дела Дрейфуса во Франции.
0: Эмиль Золя, да.
1: Эмиль Золя, да, совершенно верно. Так вот, я просто к тому, что были всегда люди, которые с этим боролись, не активно боролись, не евреи. И мы сегодня приходим в ситуацию, когда мы, евреи, должны объяснять евреям, что погром — это плохо! Удивительно! И с нами спорят, говорят, плохо, наверное, тогда. А сейчас, если он глупец и антисемит, то не разгромить его дом — это вообще даже и глупо.
0: Ну, ты что ты хочешь, чтобы я сказал тебе по этому поводу?
1: Ничего.
0: Без комментариев, да.
1: Без комментариев профессора Бар-Илановского университета Заева Ханина. Хочу только поблагодарить и Лену Семенову, и Катю Вергунову, потому что YouTube-канал Первого радио, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, делайте все, что очень любит YouTube. Ну, и мы вместе с YouTube-ом, профессор.
0: Мы любим всех. Прежде всего, наших радиослушателей и пользователей канала. Ну и, конечно, большое спасибо тебе, Марк, Лена, Катя, Даша. Всем спасибо.
1: Первый раз профессор Ханин сказал мне спасибо. Значит, что-то я сделал сегодня хорошо.
0: Только пока. Не называй меня за это антисемитом, пожалуйста.
14: Ханин день на Первом радио. Реклама.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
16: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль, я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании. Махаль.
17: Нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае. Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
18: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
19: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
20: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
21: Новости «Махсаней Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаней Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
22: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
21: Это были новости от «Махсаней Хашмаль».
22: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
23: Еще ниже!
22: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
24: Мебель «Дакс». Ришон-Лицон, Лещанский 3.
25: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
26: Реклама.
27: Первое радио. Новости.
28: ЦАЛЬ проводит учения в районе Южного Хевронского Нагорья. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщил о начале военных учений в районе Южного Хевронского Нагорья в зоне ответственности территориальной бригады «Иудея». Учения продлятся до полуденных часов. В ходе маневров ожидается интенсивное передвижение военнослужащих и военной техники, а также будут слышны звуки стрельбы и взрывов. В армии подчеркивают, что учения были заранее запланированы в рамках программы боевой подготовки на текущий год. Опасений, связанных с возможным инцидентом в сфере безопасности, нет. Кувейт открыл воздушное пространство и вернул международный аэропорт Кувейта к нормальной работе после временной приостановки, связанной с иранскими атаками. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны. Часть рейсов была перенаправлена в альтернативные аэропорты, а авиакомпании изменили маршруты полетов для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. После стабилизации обстановки авиационные власти приняли решение об открытии воздушного пространства. Международный аэропорт Кувейта вернулся к штатному режиму работы и обслуживанию рейсов по расписанию. В Управлении гражданской авиации подчеркнули, что ограничения носили временный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного движения в условиях повышенной напряженности в регионе. Государственный департамент США анонсировал запуск в июле текущего года нового временного регламента для соискателей виз категории B1 и B2, предназначенных для туристических и деловых поездок. По новому регламенту иностранные граждане, желающие ускорить процедуру получения визы, смогут заплатить $750 и получить запись на интервью для получения визы в течение 10 рабочих дней. Следует подчеркнуть, что это не отменяет стандартного сбора в размере $185 и не повышает шансов на получение визы. Сервис будет предлагаться лишь в отдельных зарубежных представительствах, список которых Государственный департамент объявит отдельно. Пилотный проект будет действовать до 31 декабря текущего года. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал показания юридической комиссии Палаты представителей Конгресса США о своих связях с Джеффри Эпштейном. По его словам, эти связи никогда не носили личного характера. Эпштейн искал контактов с влиятельными людьми. «Я никогда не был на его острове ранчо или во флоридском доме. Я никогда ни над кем не издевался. Он был заинтересован в личных отношениях, но я никогда этого не хотел и не шел на сближение», — сказал предприниматель, добавив, что тот пытался использовать супружескую неверность Гейтса как инструмент давления. По словам Гейтса, он никогда не был свидетелем каких-либо неподобающих действий Эпштейна или сталкивался с чем-то, что могло на них указывать. Он выразил надежду, что в отношении жертв Эпштейна будет восстановлена справедливость. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в установлении местонахождения пропавшего 19-летнего Шмуэля Роцки из Кирьят-Арбы, находящегося в группе риска. Он вышел из дома 23 мая, в последний раз связывался с близкими из района Петах-Тиквы 6 июня. С тех пор от него не было вестей, и его следы были утеряны. Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 180 см, шатен, зеленые глаза. Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хеврона по телефону 02-995-9555. В Китае начался чемпионат мира по голболу. Это спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Мужская сборная Израиля проиграла немцам со счетом 7-11. Украинцы победили сборную Австралии со счетом 7-5. Израильтянки разгромили сборную Аргентины со счетом 12-2 и Южной Кореи со счетом 9-2. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве на голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А далее на первом — время Романовой.
3: Время мечтать.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем! Меня зовут Яна Романова, и я пришла для того, чтобы провести с вами свое время на ближайшие 2 часа в эту студию. Музыкально, конечно же, здесь с вами, среди вас, и традиционно немного ваше. Легкого утра нам! И, конечно же, с вами.

89.1 FM. Первое радио. Лучшая музыка.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Шоумен.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
6: 03-558-5458.
0: Реклама.

0: счастье. Если хочешь позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе.
1: Sorry, we are not the same. Развелись паутины, чувства, как ты спал.

0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Абалонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
10: В новом филиале Мадана Имани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Прокуратура предъявила обвинение Йонатану Уриху по делу об утечке секретных материалов в Бильд. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива уведомление об изменении обвинительного заключения по делу Эли Фельдштейна и резервиста Ари Розенфельда, обвиняемых в хищении секретной информации систем военной разведки и ее публикации в немецком издании «Бильд». В обновленное обвинительное заключение включен новый обвиняемый Йонатан Урих, работающий личным советником премьер-министра по связям со СМИ. Решение о предъявлении обвинения было утверждено юрсоветником правительства Гали Бараф-Миарой и госпрокурором Амитом Айсманом. Йонатану Уриху инкриминируется передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства, передача секретной информации, хранение секретной информации и уничтожение доказательств. Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить против Уриха ограничительные меры на время судебного процесса, включая полный запрет на посещение канцелярии премьера, объектов системы безопасности и мест, где может находиться секретная информация. США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, передает сегодня CNN со ссылкой на источник. Дипломатический источник знакомой ситуации сказал CNN, что переговоры по соглашению между США и Ираном все еще движутся по верному пути, информирует телеканал. Еще один источник сообщил CNN, что прибывшая накануне в Тегеран делегация Катара после переговоров с иранскими чиновниками покинула столицу Ирана. Данные переговоры Катара и Ирана, шедшие в координации США, продолжались до раннего утра четверга. ЦАЛЬ сообщил о начале военных учений в районе Южного Хевронского Нагорья в зоне ответственности территориальной бригады «Иудея». Учения продлятся до полуденных часов. В ходе маневров ожидается интенсивное передвижение военнослужащих и военной техники, а также будут слышны звуки стрельбы и взрывов. В армии подчеркивают, что учения были заранее спланированы в рамках программы боевой подготовки на текущий год. Опасений, связанных с возможным инцидентом в сфере безопасности, нет. Очень непростой вечер ожидает сегодня жителей центральной части Израиля. Этим вечером в районе Гуш-Дана ожидаются автомобильные заторы на дорогах из-за нескольких массовых мероприятий и запланированных акций протеста ультраортодоксов. Уже с полудня полиция начала перекрывать дороги возле крупных стадионов и концертных площадок в Рамат-Гане, Яфе и Петах-Тикве. В Рамат-Гане состоится концерт популярного исполнителя Омера Адама, который, как ожидается, соберет около 40 тысяч зрителей. В Петах-Тикве пройдет концерт Бена Цура, на котором ожидается присутствие более 10 тысяч зрителей. Одновременно с этим на стадионе «Блумфилд» в Яфе выступит Эйаль Галан. Из-за перекрытий будут перегружены и прилегающие улицы, на которых посетители концертов будут искать места для парковки. В полиции просят водителей заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве 29 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Май. Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%. Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Новости «Махсаны Хашмаль».
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
5: Carrefour.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Диалог США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами, продолжается. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, сообщает CNN со ссылкой на источник. Дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сказал CNN, что переговоры по соглашению между США и Ираном все еще движутся по верному пути, информирует телеканал. Еще один источник сообщил CNN, что прибывшая накануне в Тегеран делегация Катара после переговоров с иранскими чиновниками покинула столицу Ирана. Данные переговоры Катара и Ирана, шедшие в координации с США, продолжались до раннего утра. Утро четверга. Трое граждан Индии погибли на борту танкера «Сетебелла» у берегов Омана, который был атакован вооруженными силами США вечером 10 июня. Накануне вечером 21 член экипажа были спасены с танкера, трое объявлены пропавшими без вести. Официальный представитель индийского правительства сообщил, что двое пропавших моряков были обнаружены погибшими, тело третьего пока не найдено. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что танкер нарушил блокаду и использовался для попытки вывоза нефти из Ирана. Государственная прокуратура сегодня предъявила обвинение Йонатану Уриху, советнику премьер-министра Бениамина Нетаньяху, по делу «Бильд». Одновременно юридический советник правительства требует отстранить его от должности в канцелярии премьер-министра до окончания судебного разбирательства. Согласно обвинительному заключению, Урих обвиняется в передаче секретной информации с целью нанесения ущерба государственной безопасности, передаче секретной информации, хранении секретной информации и уничтожении улик. Галиба Рафмиара обратилась в суд с требованием запретить Уриху контактировать с премьером и руководить предвыборной кампанией Ликуда. Очень непростой вечер ожидает сегодня жители центральной части Израиля. Во второй половине дня в районе Гуш-Дана ожидаются автомобильные заторы на дорогах из-за нескольких массовых мероприятий и запланированных акций протеста ультраортодоксов. Уже с полудня полиция начала перекрывать дороги возле крупных стадионов и концертных площадок в Рамат-Гане, Яфе и Петах-Тикве. В Рамат-Гане состоится концерт популярного исполнителя Омера Адама, который, как ожидается, соберет около 40 тысяч зрителей. В Петах-Тикве пройдет концерт Бена Цура. Одновременно с этим на стадионе «Блумфильд» в Яфа выступит Эйаль Галан. Из-за перекрытий будут перегружены и прилегающие улицы, на которых посетители концертов будут искать места для парковок. В полиции просят водителей заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 29 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Гав, гав, ап, ап, ап. А, простите, я забыл, что я на радио, а не на заседании комиссии Кнессета по лишению депутатской неприкосновенности Тали Готлиб, которая там, говорят, гавкала, осуждая всех вокруг. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на первом, 89.1 FM, 11 июня, время 7 минут 13-го, Йом-Хамиши, четверг, завершаем эту неделю. Вступаем в вторую декаду июня 2026 года. Сегодня 26-й день Каф-Вав, по-моему, да? Да, Каф-Вав, месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Ближайшие два часа мы вместе с вами в эфире. Что будем такое делать, что мы можем? Во-первых, я буду загадывать загадку вам во втором часе, как обычно. Будем сегодня завершающий день наших бесед с представителями компании Indigo Financing, которая может помочь вам возвратить налоги, если вы их переплатили и не знаете об этом. Во-вторых, мы с вами будем общаться, как всегда, завершать PM-неделю, закруглять углы, если они образовались. Я предлагаю каждому нашему радиослушателю стать радиоактивным в хорошем смысле этого слова и поделиться с нами чем-либо. Я вот вчера закончил смотреть короткий сериал, 3, по-моему, серии или 4, «Witness», «Единственный свидетель», британский сериал. Я вообще люблю британскую продукцию, особенно вот эти разные детективы. Он такой детективно-психологический. Он рассказывает на фоне расследования одного жестокого убийства об отношении отца и сына, отца, который пытается спасти сына, в смысле о том, чтобы он не сломал себе жизнь психологически, потому что он был свидетелем этого убийства, единственным свидетелем. Мне понравилось, рекомендую. Расследование шло, кстати, очень долго. И написано, что это на основе реальных событий. Ну, там искажены, как обычно, некоторые имена, но такое было в Британии, случилось в 92-м, что ли, году. «Witness» — единственный свидетель по-русски. Вот видите, я с вами тоже делюсь сразу. Потом, значит, приглашаю вас к общению. Напоминаю каналы связи. Уважаемые радиослушатели, где вы можете написать, какими каналами вы можете воспользоваться, как обычно. Это Facebook, страница программы PM. Там мессенджер, в котором мы присылаем друг другу личные сообщения. Сообщение, написанное там во время эфира, это значит, оно написано для эфира, я его прочту. Ну и, конечно же, наш WhatsApp. Напоминаю, номер, на который вы можете отправлять свои сообщения. 054. Конечно же. Естественно, 20. Очевидно, 70. И будьте уверены, 800. 054 20 70 800. Все я сказал. Напомню, что в 14 программы «Детали». Может быть, до этого нам удастся перехватить где-то Марианну Беллинга, которая с Кричевским Марком готовится к программе. И она проанонсирует нам своего вечернего гостя в программе «Прямой ответ». И прежде чем начать, хочу поделиться еще одним наблюдением. По дороге на работу, перед последним светофором к нашей тут, к тому, где находится наша радиостанция, я был вторым. Впереди меня остановилась машина. Причем она остановилась еще когда мигал зеленый свет. Переключаясь на желтый, она уже остановилась. Могла бы проехать, но она остановилась. Ну и я за ней. Остановился она метрах в 5 от пешеходного перехода. Это показалось мне странным уже в этом водителе. Вы знаете, иногда водители знают, ты уже видишь по поведению впереди едущей машины, что там водитель какой-то не из твоей системы координат, и от него надо держаться подальше. И вот эти два примера поведения этого водителя, у меня тоже возникли такие мысли, что не совсем из моей системы координат. Когда мы повернули, и здесь на последнем повороте у нас отрезок метров 600, эта машина ехала, естественно, как вы догадываетесь, по левой полосе. Дорога была пустая, никого нет, но эта машина ехала по левой полосе. Я вынужден был выехать на правую полосу, объехал эту машину и, объезжая, посмотрел налево на водителя этой машины. За рулем оказалась женщина. Что я сказал себе в этот момент? Павлик, не обобщай. И женщины бывают разные водители. Не обобщай.
а так хотелось. Но я сдержался.

Так, продолжаем, господа. Вы знаете, сейчас я нашел композицию, которая... Я вот думал, о чем она. Судя по тем первым строчкам, которые зазвучат в этой песне, это Дон Хенли, кстати, называется песня «The Boys of Summer». «Летние парни», «Летние парнишки», я бы так сказал. Но там в начале песни Дон поет «Nobody on the road, nobody on the beach». И еще «Empty streets» он добавляет. То есть никого на дорогах. Ну, это про сегодняшний Тель-Авив, наверное. Никого на пляже. Это я не знаю про что. Пустые улицы. Я так понимаю, что эта песня про карантин, который был во время короны.

0: Так, продолжаем. Давайте я почитаю сейчас несколько сообщений, которые я уже видел к этой минуте пришли, господа, чтобы они, так сказать, не залежались у нас здесь на полках. И пойдем дальше потом. Так, Дан Лю написал: какой веселый конец недели, концерты в Тель-Авиве, перекрытие улиц. Ну вот практически про это была сейчас песня. Датишным как улиц, датишным, какой у нас будет классный конец недели. Перекрытие улиц датишными. Но еще и полиция перекрывает улицы, говорят, из-за концертов. Не забываем еще, что американцы нам только тоже могут преподнести сюрприз с Ираном. Так что нужно расслабиться, наверное, и получать удовольствие от сегодняшней минуты настоящего дня, советует всем Дан Лю. Ну ладно, будем расслабляться. Рюдзаки из Украины прислал голосовое сообщение.
1: Четверг, завершаем эту неделю.
2: Добрый день всем, Павел, радиослушатели. Вот. А, хорошо, Павел, вы подкололи. Это можно применить, кстати говоря, ко всем остальным политикам по поводу гав-гав и всего прочего. Прям в точечку. Спасибо, вы сделали мой день. Благодарю вас. Рюдзаки.
0: Нет, ну извините, гавкал у нас только одна политика. Пока еще. Еще не дошло до других политиков. Но и этот барьер уже преодолен, как вы понимаете. Иду сегодня на концерт Ильи Акселерода. Уверен, хорошо проведу вечер. Дядя Ян. Значит, дядя Ян, пожалуйста, в воскресенье сообщите нам, подтвердилась ли, оправдалась ли ваша уверенность. Я тоже думаю, что вам понравится. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Вчера по радио Река слушал Маргуляна. Очень... Маргулян? Кто этот сволочь, который представляется моей фамилией? Очень интересно, но еще интересно, мне одному показалось, что Павел говорил, как будто недавно вышел от зубного врача, или нет. Просто хочется жареных новостей, Кузя. Значит, я, если речь обо мне, я не был у зубного врача. А вот тот Маргулян, который Парека говорил, надо ему... Доброе утро, Павел Михайлович. Вы себя назвали Павликом. Очень креативно. А вы мне позвольте вас так называть? Ха-ха-ха. Насчет женщин-водительниц, конечно же, нельзя обобщать. Я знал еще в прошлой жизни в городе Запорожье одну девушку. Ее звали Лида. Так вот, она у нас в мотоклубе была пилотом гоночного автомобиля. Тогда это был универсальный ГАЗ-2410 с вареными стойками и расточенным под большой объем двигателем. И ездила она так, что многим водителям, мужчинам помечтать. С уважением, батька Махно. Уважаемый батька Махно. Значит, вы сейчас невольно, во-первых, далеко не всегда можно называть человека так, как он сам себя называет. Тут должна быть какая-то грань. Но вы невольно, мне кажется, подтвердили. Вам сейчас скажут: нашел одну женщину универсального водителя, гонщицу и так далее, все остальные. Нет, и на наших дорогах встречаются женщины, которые хорошо водят машину. Но встречаются и другие. Наверное, и мужчины тоже. Потому что обобщение мы себе позволить не можем. Игорь спрашивает: доколе мы будем утираться от дерьма, которым нас навываливают харидим? Единственное решение, если у нас будет новый кнессет, это закон, что если не служил, ты не можешь избирать и не можешь быть избранным. А вообще харидим, они хуже, чем арабы. Арабов хотя бы можно убивать, написал Игорь. Уважаемый Игорь, если в следующий раз вы напишете что-то подобное, я вас забаню. И вы будете, дам вам парабеллум, и пойдете там убивать кого вы хотите. В нашем эфире вы звучать не будете с такими сообщениями. Так. Так, так, так, так, так, так. Павлик все-таки обобщил, с уважением к вам. Михаил, сначала я подумал, это ваш сосед. В каком месте я обобщил, Михаил? Сообщите мне, потому что я пропустил этот момент, когда я обобщил. Потому что я против обобщения, хотя это самый распространенный недостаток в общении людей, как мне кажется. Реклама сейчас.
3: Реклама. Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Карфур расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
9: Carrefour.
5: Реклама.
0: Итак, как я обещал, сегодня последняя серия наших разговоров с Науром Азулаем из компании Indigo Finance о том, как их компания может помочь любому наемному работнику поинтересоваться, а может быть, ему положен возврат налогов. Наур, шалом леха.
10: Шалом, шалом, анисма.
0: Беседер камур. Там шихли сапарали хевра Indigo Finance.
10: תראה, אנחנו בעצם ביום האחרון לשבוע, באמת שבוע מאוד מאוד עמוס, שבו באמת המון המון מאזינים התקשרו כדי להבין בכלל אם מגיע להם החזרי מס, ואנחנו מאוד אוהבים את זה, כי כנראה אני ואתה העלינו למודעות את הדבר הזה שנקרא החזר מס.

0: Холли Валанс, так зовут эту певицу, по звукам, которые она издавала во время песни, вы, наверное, догадались, что она называется «Kiss, Kiss». Причем это не про кошек. Хотя, может быть, про кошечек. Вполне допускаю. Сообщение. Салам пополам всем. Диктатор не дает говорить. Все, я буду наблюдать. Про Мондиаль ничего не буду говорить. Надоело с диктатурой. Бывший механик из бывшего Израиля. Слушайте, так как бывший, теперь он уже механик. Был до этого охотник, рыбак, теперь механик. И он писал о том, что я диктатор. И уже все радиослушатели это знают. И продолжает писать. Значит, я вам предлагаю прекратить называть меня диктатором. Уже все это знают и все запомнили. Давайте общаться продуктивно, по делу, не про войну, не про диктатуру, а про другие вещи. Слава написал в Фейсбуке нам вот что. Привет всем. Я не понимаю. С одним Ираном Трамп воюет, с другим ведет переговоры, с третьим Ираном он заключает сделку. У всех людей чаще всего тараканы в голове, а у Трампа Ираны. И да, судя по всему, Трамп внял просьбе нашей Миры Регев, начав бомбардировки, а Биби, насупившись, не спешит на помощь другу. Может, это к лучшему? Всем нам мирных выходных. Я бы добавил, Славу, когда вы перечислили три Ирана в отношениях с Трампом, есть еще четвертый Иран, который говорит, что это все вранье, ничего этого нет вообще. То есть мы уже окончательно все запутались. Но давайте вот что сделаем, господа. Марианна Беленькая в студии. Она будет анонсировать сейчас программу «Прямой ответ».
1: Привет.
0: Там не про Иран случайно сегодня?
1: Вот представляешь, нет, я решила отдохнуть. Я уже причем прогуливаю Иран несколько передач, потому что сил нету. Будет она про Армению в основном. Ну, не только про Армению, а все, что вокруг Армении. Возможно, Иран мы тоже упомянем, но в контексте Южного Кавказа. То есть Армения, Азербайджан, Турция, Иран. Говорил мы с экспертом по постсоветскому пространству и журналистом Кириллом Кривошеевым. Но я еще очень настоятельно советую посмотреть передачу, которая была в понедельник.
0: Так, и ты ее не анонсировала?
1: Я ее не анонсировала, и очень жаль. И вообще она еще актуальна, потому что она посвящена чемпионату мира, а чемпионат мира начинается только сегодня.
0: Какой чемпионат мира? Ты о чем?
1: По футболу. По футболу. Ты забыл, как ты мог забыть, Паша? Ты не мог забыть.
0: Нет, я не мог забыть. Слушай, я так понимаю, что в Армении, несмотря на усилия некой страны, победил проевропейский такой курс, да? Господин Пашинян.
1: Да, Пашинян сам поменял.
0: Несмотря на то, что Россия внезапно обнаружила бактерии загрязнений во многих армянских продуктах, которые они экспортируют в Россию.
1: Да, в общем, да. Пашинян идет в... в сторону Европы, спросим...
0: И как... он пользуется поддержкой населения, я так понимаю, правильно?
1: Да, ну, потому что остальное там такое пророссийское. Не то, чтобы он пользовался, ему многие не могут простить Карабах, я так понимаю. Угу. И он все равно не набрал необходимого большинства для реформ конституционной, которые... То есть много всего внутри Армении, это мы все обсудим. Ну и региональный аспект, и передача в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, приходите, спрашивайте. Обязательно на наш канал в Ютубе.
0: Напоминаю, речь о программе «Прямой ответ», которая выйдет в эфир на нашем радио сегодня в 7, ведь, да?
1: В 7 или... вечера обязательно.
0: А потом в любое удобное вам время она будет на Ютубе.
1: Ну и сразу на Ютубе тоже, чтобы вы могли задавать вопросы.
0: А так как это прямой эфир, то вы можете просто вот вон в реал тайм, то, что называется, задавать вопросы. Марианна будет переадресовывать своему собеседнику и получить ответы на них.
1: Да, ну и про футбол. Посмотреть про футбол. Причем я рекомендую посмотреть даже не фанатом таким заядлым, как ты, Паш, а вот просто...
0: Я любитель вообще.
1: Ну, хорошо, вот любителем, потому что мы просто говорили о командах, в чем каждая особенность, почему нужно болеть, чем прекрасна каждая команда. Я настолько заразилась энтузиазмом нашего собеседника, это известный спортивный комментатор Александр Шамурнов, что у него такая энергия...
0: Это ты про программу «Понедельник» сейчас говоришь, да?
1: Поэтому она уже на Ютубе висит, посмотрите, если нет, мне кажется, все получат удовольствие. Я тебе говорю, моя мама получила удовольствие, которое максимально далека от футбола, максимум, что с ней о футболе разговаривает племянник.
0: То есть не пропустите, это тоже, это программа «Понедельника», «Прямой ответ». Я тебе могу сказать, что мы с Марком Ключевским вчера договорились, что мы будем болеть за сборную Кюрасао.
1: Я тоже болею за Кюрасао.
0: Потому что нам нравится название.
1: А ликеры какие вкусные.
0: Да, у них есть ликеры, я
1: этого не знал. А был Кюрасао, ты никогда не слышал?
0: Точно. Это оттуда?
1: Конечно. Но мне советуют не блю красаву пить, а вот какой-то классику лимон. Классику не пробовала.
0: А шампанское Абрау Дюрсо, это не они делают?
1: Нет. Вот нет. Вот нет.
0: Ну ладно. Прямой ответ сегодня. Но Марьяна до этого в 2 часа с Марком.
1: Да, завтра обзор арабской прессы на Ютубе не пропустите.
0: Да, да. 8 часов утра на Ютубе. Там же обзор арабской прессы, что делает Марьяна и за что ей большое спасибо тех, кому это интересно. Вообще, нам должно быть интересно, что пишут о событиях в мире и о нас, арабская пресса,
1: да,
0: которая тут вокруг нас. Вообще сплошной арабский мир, хотим
1: а
0: вам напомнить.
1: А что делать? Да.
0: Марьяна Беликова, спасибо, Марьяна. Бай-бай.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Билли Айдол, Джон Уэйн. Еще несколько сообщений до второго рекламного блока. Наш радиослушатель, который в последнее время стал довольно активным, пишет часто в Фейсбуке на странице программы PM, подписывается заклинатель Кураги. Шалом, господин лучший ведущий радио. Я хочу поблагодарить ваше радио за 2 часа музыки без рекламы, без словоблудия. Но хотелось бы добавить музыки, допустим, Олег Газманов, Григорий Лепс, Шаман. Значит, уважаемый заклинатель Кураги, перечисленные вами господа, после начала российской агрессии против Украины, у них был выбор. Или продолжать зарабатывать много денег, или не звучать на первом радио. Они остановились на первом варианте, и поэтому на нашем радио вы их услышать не сможете. Доброго всем дня! Работаю водителем в Израиле больше 30 лет, пишет нам Михаил из Рамадгана. Поверьте, Павел, насмотрелся такого, что волосы вставали везде. Как-то не помню, в каком году на Айлон в районе Тель-Авива выехала не очень пожилая пара, причем на встречное движение. Как они туда попали вообще? Им все сигналят, орут, а она, я имею в виду даму, сидящую рядом, постоянно кричала и била бедного дедушку, наверное, ругала за то, что уже куда-то опоздали, потому что уже все ехали назад. Всем хороших выходных, Михаил Зарамадган. Хорошая версия. Слушайте, вы прям вот практически как в известном, наверное, многим анекдоте, но вы меня просто вынуждаете его рассказать перед вторым рекламным блоком. Звонок. Дорогая, ты где? Как где? Я еду, как обычно, по шоссе номер 300. О, слушай, как раз-таки я тебе... Хорошо, что я тебе позвонил. Тут по радио передали, что на этом шоссе там один безумный какой-то едет навстречу движению. Один? Да их здесь тысячи!
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Эмин. Билеты. Мэн.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
10: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
11: Carrefour.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Эмили Санде завершила первый час программы PM этой композиции Like I Loved You. Переходим во второй.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
5: В новом филиале «Маадане Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маадане Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иранский МИД заявил о бессмысленности прекращения огня. Подробнее через несколько секунд. Часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором говорится, что последние американские удары лишили смысла заключенное 8 апреля соглашение о прекращении огня. Вашингтон будет нести ответственность за крайне опасную эскалацию. Государства, предоставляющие свою территорию или инфраструктуру для таких ударов, будут рассматриваться как атакующая сторона, говорится в заявлении. Официальный Тегеран также обвинил США в нарушении устава ООН и норм международного права в том, что касается уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Тем временем представитель вооруженных сил Ирана Абулфас Шерхани заявил, что иранские войска находятся в состоянии полной боевой готовности, а их мощь превышает продемонстрированную в ходе 12-дневной войны. Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива уведомление об изменении обвинительного заключения по делу Эли Фельдштейна и резервиста Ари Розенфельда, обвиняемых в хищении секретной информации из систем военной разведки и ее публикации в немецком издании «Бильд». В обновленное обвинительное заключение включен новый обвиняемый Йонатан Урих, работающий личным советником премьер-министра по связям со СМИ. Решение о предъявлении обвинения было утверждено юрсоветником правительства Гали Бараф-Миарой и государственным прокурором Амитом Айсманом. Йонатану Уриху инкриминируется передача секретной информации с намерением причинить ущерб безопасности государства, передача секретной информации, хранение секретной информации и уничтожение доказательств. Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить против Уриха ограничительные меры на время судебного процесса, включая полный запрет на посещение канцелярии премьера, объектов системы безопасности и мест, где может находиться секретная информация. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате падения обломков перехваченного иранского беспилотника получила легкие ранения 11-летняя девочка. Ей была оказана помощь на месте. В Манаме и в городе Хамат причинен ущерб нескольким зданиям. Падение обломков привело к возгоранию автомобилей. Тем временем официальный представитель вооруженных сил Иордании сообщил, что ПВО королевства перехватили 20 запущенных из Ирана ракет. Согласно этому заявлению, пострадавших не было и не был причинен ущерб. Европейские лидеры планируют использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Большой семерки», чтобы убедить его поддержать запуск новых мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация на фронте в последнее время изменилась в пользу Украины. В связи с этим, по их мнению, появилась возможность для начала переговорного процесса, который будет выходить за рамки прежних подходов, сформированных после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году. Лидеры так называемой группы Е3 выступают за немедленное прекращение огня. В качестве основы для дальнейших переговоров они предлагают использовать нынешнюю линию фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая возможность размещения многонациональных сил. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность в Иерусалиме и Тель-Авиве 29 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Нет, вы посмотрите, что делает эта левая предательница, уволенная Гали Бараф-Миара, юридический советник правительства. Хочет посадить в тюрьму Йонатана Уриха. Что он такого сделал вообще? Ну что? Ну, передал иностранной прессе запрещенную информацию цензурой, подставив под удар одного из важнейших источников нашей разведки в Хамасе. Ну и что? А что такого-то? За это в тюрьму что сажать? Это уволенная вообще, кошмар вообще какой-то. Что она творит вообще? Он же за Биби старался, а его в тюрьму хотят.

0: Teach me how to love. Научи меня любить. Дэвид Шарбе. Герой обращается к героине. Слушай, ну первый раз влюбляюсь, я не знаю, что надо говорить вообще, как себя вести, как дотрагиваться тебя можно, нельзя, поцеловать можно, нельзя. Научи меня уже, ладно? Ну ладно, научу. Отвечает она. Так, это если он ей нравится. Если нет, она скажет, иди учись, иди на курсы какие-нибудь. Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Конец рабочей недели для многих. Йом Хамиши, четверг, 11 июня, 9 минут 14. Программа PM на первом радио 89.1 FM. Для сообщений осталось полчаса. 20 с небольшим минут. Для сообщений, всегда подчеркиваю, в четверг. Не только в сегодняшнюю программу, но и для сообщений этой недели. У вас 23-24 минуты для того, чтобы высказать какое-нибудь мнение по любому поводу, который вам важен в нашем эфире, так что вы услышите другие радиослушатели. И вы сами услышите, как ваше мнение звучит в моем исполнении, если это будет текст, или в вашем, если это будет голосовое сообщение. Так вот, сегодня, на этой неделе, последняя возможность в эти 20 с лишним минут. В следующий раз только через трое суток. Это уже будет какой у нас, наверное? 14 июня, наверное, будет уже. Да, 14 июня. А сегодня 11. Представляете? В общем, или Facebook, или наш WhatsApp-овский номер напоминает... Ой! Что-то прилетело много сообщений в WhatsApp. Что случилось? Ну ладно, сейчас будем с ними разбираться. Так вот, наш WhatsApp-овский номер 054. Я вообще понимаю, когда я кричу «Ой!», многие напрягаются. Что случилось? Что случилось? Но я сразу предупреждаю, почему я ойкую. Ну, я последний раз, когда смотрел, было 5 сообщений, сейчас 14. Я думаю, что случилось? Сейчас будем разбираться. WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. Пишите. Несмотря, что их много, я успею их все прочитать. Главное, чтобы вы не писали после полвторого, после 35 минут второго. Потому что еще загадка скоро. Нам живика, это подпись, нам живика. Приветик, ПМ, и всем здрасте. Это Facebook, я читаю. Я вот подумал, Юпитер и Венера, они такие красивые и яркие. Сейчас в режиме, смотрите, вот они, как будто даже совсем недалеко, а может там есть какие-то свои жители, и они тоже на нас сейчас видят. Нам же, Вика, если на Венере, на Юпитере есть какие-то жители, мы с ними никогда не пересечемся, потому что условия жизни их абсолютно не подходят к условиям жизни наших. Если у нас есть шанс пересечься, когда-то было сообщение, что вроде бы где-то далеко есть какие-то планеты с условиями примерно такими, как у Земли. И вот тогда, если они или мы достигнем технологические возможности полета, тогда, может быть, мы с ними встретимся. Хотя иди знай, а вдруг завтра днем кто-то к нам прилетит? Ну, вообще я так не думаю, потому что у нас уже есть какие-то телескопы, радары, мы их обнаружим, когда что-то летит. Комета, которая летит в сторону Земли, обнаруживается там за год, за два. И нам даже говорят, на каком расстоянии от Земли она прилетит. Но комета, правда, это большой объект, а космический корабль, наверное, будет меньше. Какая-нибудь тарелочка прилетит. Но я всегда говорил на эту тему, раз уж вы ее подняли. Меня напрягает ситуация, когда к нам кто-то прилетит. Для нас удобнее, чтобы мы кому-то прилетели. Потому что если к нам кто-то прилетит, это значит, что они достигли такого уровня развития, который нам и не снится, и мы для них будем неандертальцами. А иди знай, с какими планами они сюда прилетят. Насколько они будут настроены миролюбиво или агрессивно. Они же нас в порошок сотрут, извините меня. Поэтому, если нам скажут, что к нам летит космический корабль, ну, я не знаю, надо проверить, бомбоубежище будет еще раз. Возможно, нам придется там прятаться от них. Хотя, конечно, всем хотелось бы. Всем хотелось бы. Мне кажется, планета забудет тогда о конфликтах. Вот эти вот Иран, Шмиран, палестинцы, ливанцы скажут. Какими? Может быть, мы тогда скажем друг другу, слушайте, какими глупостями мы занимаемся здесь? К нам летят пришельцы. Вау. Пришельцы в мужском роде, я подумал, а в женском? Пришелочки. Пришелюги. Пришелицы. Ну ладно. В общем, сегодня в мире главное событие — это Мондиаль, господа, несмотря ни на что. Оно затмило сегодня газеты, вышли на первых полосах с информацией об этом событии. И хорошо, когда это главное событие в мире, согласитесь, а не какое-либо другое. Так. Слушайте, наш непонятно кто, бывший рыбак-охотник или механик, написал в предыдущем сообщении, что про Мондиаль ничего не буду говорить, надоело, диктатура. После этого он подумал и прислал голосовое сообщение, которое, видимо, я обрежу, потому что оно 53 секунды, а он прекрасно знает, что должно быть 30 секунд. Итак.
1: Всем доброе время суток. На связи бывший рыбак из бывшего Израиля. Про войну ПМ не дает говорить, поэтому будем говорить про сегодняшний Мондиал. Сегодня в 10 часов вечера начинается чемпионат мира. Он проходит в трех странах. Мексика, Соединенные Штаты Америки, Америка и Канада. Так что мой прогноз. Первый матч Мексику победят в один мяч. 1-0 или 2-1. Такой прогноз. Так что всем позитива. Приготовьте орешки, пивасик и там еще что-то. Всем желаю позитива.
0: Значит, я, видя вашу противоречивость в ваших сообщениях, кто про Мондиаль писать не буду, то вы нам присылаете сообщение про Мондиаль. Здрасте, вы ко мне? Нет, не ко мне. Тут, когда заходит в студию внезапно, я волнуюсь, может быть, что не то сказал, и за мной уже приходит. Говорят, нет, на этот раз не за мной. Так вот, вы какой-то противоречивый. Значит, я еще раз надеюсь, что на время прохождения фестиваля, этого футбольного фестиваля, чемпионата мира, вы будете не каждый день нам присылать сообщение про него. Не каждый день, прошу вас. Чтобы не было перебора. «Пришельцы не имеют пола и расы», — написал Слава. «Да откуда вы знаете, Слава? Вы что, с ними встречались, что ли, уже?» «Я нет». Так, перехожу в WhatsApp. Голосовое сообщение тут же обнаруживаю. Слушаем.
2: Добрый день. Я знаю, что вы, скорее всего, забаните после такого вопроса. Но я уже не доверяю вашим рекламодателям, потому что обратилась в Индию.
0: Значит, забанивать я вас не буду, но эфир про наших рекламодателей я в эфир выпускать не буду. Этого делать нельзя. Все ваши разбирательства с рекламодателями надо делать напрямую с ними. Пожалуйста, поймите нашу ситуацию, наши правила. Мы коммерческая радиостанция, мы не можем, я уже объяснял это несколько раз, но я скажу еще раз, мы не можем выпускать в эфир критику любого нашего рекламодателя, которая односторонняя. Вот что-то у вас там с ним не сошлось, и вы тут в эфир пишете: «Да не обманщики, вот это все, не обращайтесь к ним» и так далее. Нет, «Эйн давар казе», не может быть этого. Потому что, возможно, обманщиком окажетесь вы. Ну, в том смысле, что вы не специально обманули, а вы что-то не так сделали. И вы высказываете свое недовольство рекламодателям. Не пишите и не сообщайте нам такие вещи. Мы не можем их выпускать в эфир. Потому что последствия, если вы сообщили неточную информацию про какого-то рекламодателя, наехали на него в эфире, назвали их там мошенниками, обманщиками и так далее, отвечать будете не вы, а мы, которые это передали в эфир, не проверив эту информацию. А проверять информацию у нас нет возможности. Уже сегодня вечером, пишет Батька Махно, в центре ожидаются сумасшедшие пробки. В Рамат-Гане концерт Омера Адама. В Тель-Авиве концерт Эйаль Гулана. В Нейбраке на 4-й трассе, еще в любом месте, где им захочется, концерт, зачеркнуто, митинг религиозных уклонистов. Так что, по возможности, до 14 уедьте домой как раз после передачи ПМ. Советует Батька Махно. Ну, смотрите, это те, кто вокруг Бнейбрака, Рамат-Гана и Тель-Авива. Те, кто нет, не надо отпрашиваться раньше времени с работы. Спокойно работаете, все будет хорошо. Лапух, приветули дядя Паша. А если угадавший загадку закажет Газманова или Лепса, ты будешь должен исполнить заказ и не спорить с ватником? Маата умер Альзе, написал Лапух. Значит, Альзе, а не умер Каха, Лапух. Я скажу, что мы не можем ставить эту музыку в эфир, потому что я могу поставить человек, который пограничный как-то, а которые вот стопроцентные, поддерживающие там агрессию России, мы их ставить в эфир не будем. Но вам я говорю последний раз. При упоминании болота и ватников я читать ваше сообщение не буду. А если вы будете продолжать писать на эту тему, то административные меры против вас пойдут еще дальше. Уважаемый Лопух. Голосовые сообщения прислал кто-то. А, ой, мне кажется, что это Дизингоф. Вот я чувствую, тут подписи ничего нет, но я чувствую, что это он. Давайте-ка. Он, если это он нам сейчас будет опять портить настроение. Я хочу ошибиться, но давайте послушаем. Итак.
3: Вчера Тали Готлиб лаяла, а есть ведущий русского радио, который вчера хныкал и ныл целый день. Нету места для наших дешевых самолетов. Освободите наш аэропорт. Мы хотим дешево летать, мы хотим наслаждаться жизнью. У нас начинается туристический сезон, и мы не можем летать. Послушайте, ведущий, вам еще не надоело ныть и деморализировать народ?
0: Дизингоф. Второе сообщение от Дизингофа. Слушаем. Ну, второе. О, вот, пошло.
3: Вот полетят ракеты из Ирана на Израиль, и все авиакомпании покинут Бен-Гурионовский аэропорт. И тогда наш ведущий срочно объявит американцам: ребята, есть свободные места, прилетайте нас защищать. Будете летать в Иран и заправлять наши самолеты. Так, ведущий? Пока что война не окончена, американцы с нами, их место возле нас. Не то что некоторым предателям. Будьте здоровы.
0: Мне кажется, ну, я не ошибся. Дизингоф продолжает портить настроение нашей программе, нашим радиослушателям. И более того, он, мне кажется, он хочет ради того, чтобы досадить ведущему и другим предателям, чтобы сюда полетели иранские ракеты. Сказать: вот, видите? А вы говорили, что занимает слишком место в аэропорту. Из-за вас все теперь. Американцы проигрывают войну. Иран побеждает. Предатель! Удивительный человек Дизингоф. Надеюсь, наши постоянные слушатели — люди закаленные, и вам он настроение своими сообщениями уже давно не портит. А только выбрасывает эту желчь из себя, и ему становится хорошо дома. Павел, шалом. Зачем вы так о Челябинске? Я там родился. Влад. Влад, смотрите. Конкретно Челябинск у меня нет никаких претензий. Я просто... Ну, это первое название городов российских, которые мне пришли в голову. Вы же понимаете, что я не имел в виду конкретно Челябинск. Я имел в виду российскую социальную сеть «Одноклассники». Есть там такая сеть. Я не совсем понимаю, что израильтяне... Я понимаю, что по инерции многие там остаются. Но потом напарываются вот на такие вот вещи про Израиль, про Макаревича, про евреев и так далее. Зачем им это нужно? Я не понимаю. Челябинск, конкретно Челябинск, здесь ни при чем. Так что, если вас это зацепило, прошу прощения. Аншель, уважаемые дамы и господа, заставил нас волноваться всю неделю, потому что, если мне не изменяет память, в воскресенье он нам ничего не прислал. И многие из нас плохо спали из-за этого всю неделю. Но Аншель сейчас нас успокоит.
4: Шалом. Жаркие предвыборные баталии начались и в самом Кнессете, и за его пределами. Лидеры партии не стесняются в выборе средств, натравливая различные слои общества друг на друга. Это, к сожалению, израильский вид спорта. Но, слава богу, есть и положительные примеры. Появление на политической карте героя Израиля, израильского араба, сиониста Йосефа Хадада, который с Божьей помощью впервые за 80 лет существования еврейского государства создает политическую партию, целью которой является сближение позиций арабского и еврейского народа.
0: Второе сообщение.
4: Я очень обрадовался, как и предполагал, что Александр Зверев в упорной борьбе завоюет свой долгожданный чемпионский титул. Но сейчас болельщики всего мира с интересом ожидают начала чемпионата мира по футболу. Очень жаль, что сборная Израиля не принимает участие. Но я очень надеюсь, что на следующем чемпионате появится такая возможность. Зай гезунт, а гутер шабас ликулям. Всем приятных выходных. Все у нас будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Господа. Неважно, согласны ли вы с Аншелем или не согласны. Но обратите внимание, сколько оптимизма здорового вливает он в наш эфир по сравнению с желчью Дизенгофа. А? Вот надо это отмечать. Значит, уважаемый Аншель, я хочу вам дать задание. Надеюсь, что вы меня сейчас слышите. Скажите, пожалуйста, если у вас... Значит, я вместе с вами порадовался за Александра Зверева, немецкого теннисиста, который выиграл свой большой шлем в упорной борьбе против итальянца Каболли, по-моему, да, его зовут. Матч был на самом деле напряженный. 5 сетов они сыграли. Но в последнем сете Каболли, по-моему, сломался, и Зверев его добил. И он, Саша, до своих 29 лет долго шел. Он побеждал во многих турнирах, но у него не было ни одного большого шлема. То есть голова была незащищенная. Сейчас у него есть большой шлем, с чем мы его поздравляем. Первый, кого он обнял, по-моему, своего отца, когда поднялся на трибуны, насколько я помню. Но я там увидел очень многих селепсов на финале. И французских актеров, и не французских актеров. Просто любо-дорого было смотреть на болельщиков. Значит, так что мы поздравляем Сашу Зверева. Конечно же. Следующее, я так понимаю, будет Уэмбли, да? Где-то в июле, наверное, должен быть Уэмбли. Я все время только путаю. Уэмбли или Уимблдон? Уимблдон, наверное. Я что-то путаю все время. Уэмбли — это стадион. А Уимблдон — это, по-моему, теннисные корты, да? Я был на стадионе Уэмбли на концерте Брюса Спрингстона. Как я могу забыть это дело? Вау-вау-вау-вау. Там, я вам не помню, была такая ситуация, я сидел на концерте. В основном была публика, конечно, взрослая. Потому что Брюс Спрингстон на сцене 50 лет. И там был народ 60, 70, 50 минимум и так далее. Но со мной сидела рядом пара, которые, ну, наверное, лет 30, парень и девушка, влюбленные, и он весь концерт держал руку ее на ее колени. Держал. Но в какой-то момент он пошел за пивом. И когда он ушел, у меня возникла мысль, она, наверное, так привыкла, должен был положить свою руку ей на колени, чтобы она комфортно чувствовала. Но я не решился этого, не решился, нет. Так вот, уважаемый Аншель, вернемся. Я хочу вам дать задание. Скажите, пожалуйста, это из области политики. Вот этот Йоси Хадат, араб, сионист и так далее, создает свою партию, как вы говорите. Во-первых, это еще вилами на воде писано, но, может быть, создает. Как вы думаете, сколько мандатов получит партия его? И зачем он это делает? Вот сейчас. Мне, вы же специалист, мне хочется знать вашу оценку. Потому что, мне кажется, шансов на то, чтобы пройти электоральный барьер у господина Искадада нет. Но, тем не менее, вот он заявил о том, что хочет... Зачем он это делает? Хочется знать мнение специалистов, в смысле, ваше, Аншель, в воскресенье. Доброе утро, мирного неба и света. Мне интересно мнение ваше. Последние события с подростками и животными. Почему или можно подать суд на ТикТок и другие сети? И преступник главный, кто снимает и это рекламирует. Ваше мнение от художника. Спасибо.

Хотя, конечно же, контроль должен быть жесткий, чтобы там не появлялись какие-то ужасные вещи. Павел Михайлович, хочу поздравить свою любимую жену Ирину с годовщиной. Сегодня у нас 28 лет, как мы вместе. Познакомились в 98 году в армии. И до сих пор мы вместе. Хочу сказать ей спасибо за двух наших прекрасных сыновей. Ирочка, я тебя очень сильно люблю. Ты прекрасная жена и мама. Михаэль. Господа, ну скажите, разве вот это не счастье? Обычное человеческое. Вот у меня нет слов. Потому что это человеческое счастье, которое наполняет нашу жизнь, которое заставляет нас хотеть жить, продолжать жить, радоваться жизни. Михаэль, а вашу жену мазаль тов, чтобы вы дальше продолжали идти вместе по жизни. Спасибо. Вы ей говорите, она вам, а мы вам говорим за двух ваших прекрасных сыновей спасибо. Наше общее спасибо. Коля Кавод. Прекрасная жена и мама. Что еще нужно мужчине? Мазаль тов, молодцы. Так. Давайте так. Раз у нас сегодня из-за Омера Адама будут запружены дороги в Тель-Авиве, или наоборот, вообще непонятно куда, запруженные или перекрытые, я хочу поставить вам, напомнить ту песню, в которой он взорвал, мне кажется. Он уже был популярный, но вот эта песня, она взорвалась и прибавила, вознесла его, я бы сказал так, на пик популярности. «Шней Мишугаим», помните? «Двое ненормальных, двое сумасшедших». Омер Адам.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о мундиале на нашей волне.
2: Наор Азулай с нами, Индиго Финансы. Вновь продолжаем говорить о компании, о ее работе. Наор, шуф, шалом, цураем, товим.
3: Шалом, шалом.
2: Если шелай леха, так и для...

0: מאזין יכול, מאזין שאנחנו מדברים על מאזינים שכירים שעובדים, מקבלים תלוש משכורת, יש להם רואי חשבון בעבודה, הם סומכים עליו, למה אני צריך משהו לבדוק? יש לי רואי חשבון שבודק בשבילי, אני סומך עליו, מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה?
1: מדהים, אז קודם כל אני שמח שאתה סומך עליו, אבל אני אגיד לך רגע משהו אחר.
0: כן.
1: בסוף הרואי חשבון שנמצא בעבודה, הוא הרואי חשבון של מי? של העסק או של העובד עצמו?
0: יש לו כמה עשרות או מאות לקוחות, כן.
1: נכון, אבל הוא ידע קודם כל העסק, כי העסק הוא על הכוח שלו ולא העובד עצמו, נכון?
0: כן, כנראה, הגיוני.
1: אז נראה לי שעניתי לך על זה, אם אתה בכלל יכול לסמוך עליו או לא. אז תחשוב על זה רגע ככה, בסוף, את מי, בוא נגיד אם אתה מעסיק עכשיו, ואתה מחויב להוריד לעובד שלך מס הכנסה, ולהוריד אותו מס הכנסה, יעניין אותך כמה כסף מס... העובד שלך ישלם? לא יעניין, נכון?
0: כן.
1: אז לכן, אנחנו עכשיו צריכים לבוא ולומר משהו אחד מאוד מאוד פשוט. איך אנחנו גורמים לאותו עובד לחשוב על עצמו? מה זאת אומרת לחשוב על עצמו? להבין האם בכלל מגיע לו החזר מס. כשאנחנו מדברים על הקריטריונים האלה של קבלת החזרי המס, אותו מעסיק תמיד מכיר את הקריטריונים האלה?
0: לא. אין בן אדם שמכיר את כל הקריטריונים, חוץ מאלה שמתעסקים בזה מקצועית.
1: ונחשוב על זה רגע ככה, אם הילד שלנו עבר את ועדת השמה, או סיימנו תואר, מה, המעסיק חייב לדעת מזה? לא בטוח. מה עם אותם גרושים שמשלמים מזונות? אנשים שגרושים ומשלמים מזונות. מה זה מעניין את המעסיק שלהם שמשלמים מזונות? אז קודם כל זה מאוד מאוד אמור לעניין את המעסיק שלהם, כי מקבלים על זה 3,000 שקלים בכל שנה. כל מי שגרוש ומשלם מזונות, שרגע יבין רגע כמה כסף יש לו בכל שנה לקבל חזרה. 3,000 שקלים בחזרה. גרושים וגרושות וחד הוריות, שמעתם רגע מה אנחנו אומרים כאן? מגיע לכם 3,000 שקלים בכל שנה בחזרה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לעשות החזר מס. ואנחנו מדברים באמת על 72 קריטריונים, ואנחנו מדברים באמת על הדבר הגדול ביותר שמדובר פה בהחזרי המס שלנו. נראה לי שאנחנו כולנו הבנו, אנחנו צריכים רגע להתעורר. כל השבוע הזה דיברנו על הקריטריונים ודיברנו על הכל. אני רוצה שתיקחו את תלוש המשכורת שלכם, תבדקו אותו. תראו באמת אם הוא נכון, מדויק, האם נקודות הזיכוי מעודכנות שם. אגב, אתם יכולים לעשות את זה בחינם. אנחנו יכולים עכשיו לבדוק עבורכם את תלוש המשכורת, לבדוק אם נקודות הזיכוי מעודכנות, לבדוק אם מגיע לכם על זה החזר מס. פשוט מתקשרים לכוכבית 24, 32. התקשרתם לאינדיגו פיננסים בכוכבית 2432, קיבלתם בדיקה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. אני חושב שזה הדיל הכי טוב שהם שמעו ברדיו.
0: נאור, תודה, אני אתקשר בעוד 20 דקות עוד פעם, נסיים את השבוע הזה, תודה. אינדיגו פיננסים, תודה רבה. נאור отметил еще одну вещь, господа, что люди разведенные, те, кто платят алименты, им тоже полагается возврат налога, они, может быть, об этом не догадываются, тем более не догадываются их работодатели. Поэтому это тоже стоит проверить. Не то, что мы призываем разводиться и получать какие-то деньги, но если вот такая жизненная ситуация, то стоит позвонить звездочка 2432.
2: Реклама.
0: Так, во-первых, я хочу сказать, господа, чтобы больше присылать сообщений не надо, потому что у меня их что-то их тут много сегодня. А мы прошли уже дедлайн отправки сообщений. Сейчас позывные загадки. Я хочу, чтобы вы мне сказали слово. Я очень редко тоже им пользуюсь в нашем эфире. Но вообще, я посмотрел, поинтересовался этимологией этого слова. Оно пришло к моему пользованию в русском языке, не только в русском языке, из латинского, как и многие слова. И в переводе с латинского означает осада, блокада, какое-то охватывание. В общем, какой-то ступор, который происходит в голове у человека. Как вы думаете, какое это слово? Если есть какие-то варианты, напоминаю, мы ждем ваших ответов по телефону 07-52-891. 0752-891. Пока вы звоните, я читаю сообщение. Слава написал: я сам пришелец, переодетый в человека, и не надо присылать санитаров. Хорошо, не будем. Заклинатель Кураги: жаль, вчера купил себе шлепанцы Adidas на лето и заказал 2 кило пельменей в кейтеринге. Люблю пельмешки. Сегодня на вечер купил ящик пива. Бразилия, чемпион мира. Заклинатель Кураги. Валентин: Павел, зачем вы так про одноклассники? Вы же учитесь нас не обобщать. Неужели вы не общаетесь со своими одноклассницами? Не может быть. Если я общаюсь с кем-то, то не в этой социальной сети, уважаемый Валентин. Так, дальше. Перехожу в WhatsApp. Что? Ата, ле, еден, нет, это был класс. А, это как я ответил, нет, Науру, по-русски, на его вопрос. Окей, то беседа. Марк 1. С одной стороны, Михалыч, каждый выбирает для себя, какими сайтами ему пользоваться. С другой стороны, уважаемая Светлана из Ашдода, если она себя уважает, может отделить добро от зла, правду от лжи и не пользоваться сайтами, несущими ложь и ненависть по отношению к критикам и ненавистникам реакционного режима. Очень обидно и жаль, что весь цивилизованный мир не занял однозначную позицию по отношению к диктаторскому режиму и полностью прервал всю торговлю с этим режимом. Стыд и позор мировому порядку, дядя Паша. А если бы это реально произошло, мы бы уж давно жили в другом мире миропорядке, имея в виду Израиль также, пишет Марк 1. Он все тянет его на глобальные проблемы. Никак он может, не может спуститься на землю. Хотя я его к этому призываю постоянно. Украина побеждает Россию. Гей-европейцы сказали, ведущий может предъявить Украине за фашистских героев львовский рагуль. У нас еще один человек, который сидит именно на этой сцене. Его волнует два слова: Россия, Украина. И только тогда он нам что-то пишет и реагирует. У нас таких осталось 1, 2, 3, не больше. Всем привет, Павел. Вы анонсировали на этой неделе рубрику про Пятактыкову. Я пропустил или не было? Грин. Я анонсировал, но я не сказал, это будет на этой неделе или на следующей, потому что из-за того, что у нас вот много разговоров с Индиго Финансом, нету времени для нее. На следующей неделе, я надеюсь, мы выпустим, и вы ее не пропустите, Грин. Тем более, что они у нас в архиве сидят, эти рубрики вообще? Должны быть, по-моему, про истории городов. Ну, я потом расскажу, сейчас уже некогда. Здравствуйте все. Я Аркадий. 14 июня, день рождения хозяина. Слушайте, 14 июня, под хозяином Аркадий имеет в виду Дональда Трампа. Ну, нам надо будет что-то устроить здесь в воскресенье, да, какую-то хагигу. Будем поздравлять Дональда с 80-летием. Здравствуйте, ПМ. А пусть все пришлюги прилетают к нам, отмандиалим всех с удовольствием. Если дело коснется соревнований, конечно же, всем добра, мира и честной игры, Дмитрий. Дмитрий, вы осторожнее, там могут неправильно понять вас. Отмандиалим всех. Они же не знают наших здесь реалий. Скажет, что-то эта земля какая-то агрессивная. А у меня родственники пришельцы. Александр и Надежда пришельцы. Фамилия такая. Интересно, как реагируют ваши другие родственники, когда вы говорите, ко мне должны прийти пришельцы. Что они про вас думают? А почему Даня Даян на сайте Миротворец, а Украина хорошая? Игорь. Я не говорил, что Украина хорошая. К ней много претензий. Но Украина жертва агрессии, Игорь. И пока она жертва агрессии, мои симпатии будут на ее стороне. А потом, когда агрессия закончится, мы будем разбираться и с ней, и с Дани Даяном, и с сайтом Миротворец, и все, что вы хотите. Доброго дня вам, Павел Михайлович, и все радиослушатели. Мой прогноз на сегодняшний матч 4-1 в пользу Мексики, цыган. Это что, на протяжении мундиаля, всего мундиаля мне будут присылать прогнозы? Что будет делать наши раввины, если к нам прилетят пришельцы? Что будет делать Папа Римский, Валентина? Я вместо папы отвечу. Пусть сначала прилетят. Потом посмотрим. У нас есть звонок. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
3: Валентин.
0: Валентин, что скажете, Валентин?
3: Вы называли слова осада или блокада, правильно?
0: Ну да, да, так.
3: Как оно будет на латинском языке?
0: Да, пришли к нам из латинского. Я давал перевод этого слова из
3: латинского. Это вообще-то будет в латинском, это как будет обсидио.
0: Но в русском нет слова обсидио. Так какое слово я имел в виду? Там, мне кажется, вы уже вот на пороге правильного ответа, нет? Не готовы сделать еще один шаг? Алло?
3: Ну, я думаю, я не знаю, в принципе, что еще можно назвать.
0: Ну, согласитесь, в русском языке нет слова «обсидио». Я никогда им не пользовался. Я заказывал слово, которое знают все. Даже знают хорошо некоторые наши радиослушатели. Единицы, но знают.
3: Может быть, осаждать?
0: Нет.
3: Нет. Да, я не знаю.
0: Ну, тогда давайте подождем еще звонков. С вашего разрешения, хорошо? Мне нужно слово, чтобы его знали все наши радиослушатели. 075-2-891. В курсе, что без желчи организм не работает. Кто-то написал без подписи. Значит, уважаемый, желчь должна оставаться внутри одного организма, а не распространяться на остальные организмы. Желчь одного организма, понимаете, вот в чем суть, который распространяет нам дизингов тут постоянно. Он, знаете, есть радиослушатели, которые так, они слушают программу ПМ. Так, это да, это да, это да, это... Опа, есть, поймал. Поймал, за что можно ведущего пригвоздить к стене позора. И тогда он пишет. Алло.
4: Да, алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Меня Марк Один зовут.
0: Марк Один вас зовут. Слушаем вас, Марк Один.
4: Это слово «обсессия».
0: Ну, конечно. Ну, что, ну, человек был на грани. Он сказал там, что там, латинское «обсидиос». Ну, я уже сказал, нужно сказать и русское слово, которое нам всем известно. И не смог сделать наш предыдущий радиослушатель, к сожалению, вот этот последний шаг, чтобы дать правильный ответ. Напоминаю, что я это слово редко, но не в медицинском смысле, конечно же, чтобы никого не обижать, использую в отношении некоторых наших радиослушателей, которые... подсаживаются на одну тему и только на ней пишут. Я им говорю, что у вас, судя по всему, обсессия. Поменяйте пластинку, пожалуйста. Марк Один, ваша музыкальная заявка.
4: А мы сейчас послушаем Пола Маккартни, Band on the Run.
0: Мы послушаем после рекламы эту замечательную песню с вашей подачи. Вам спасибо большое, да. И шаббат шалом, хороших выходных.
4: Шаббат шалом.
0: Всего доброго, бай-бай.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: Реклама.
11: Первое радио.

0: Я вот, господа, недавно подумал, что мы сейчас уже приближаемся к времени или уже живем в нем, когда вполне реальная ситуация, вот такое объявление. Уважаемые жильцы нашего дома престарелых, сегодня вечером в фойе слушаем музыку группы Deep Purple и Led Zeppelin. Приглашаются все желающие. Все побежали. Или Beatles. Или Пол Маккартни и группы Wings. Сержант написал: «Ой, скажите Славе, чтобы не подсказывал Биби, не нужно никому больше присоединяться. Хватит с нас 40 дней войнушки. Трамп и без нас прекрасно в этот раз справляется с Ираном. США большая и богатая. Иранские баллистические ракеты до Вашингтона не долетят, в отличие от Израиля, сержант». Ну, сержант, давайте не будем забегать вперед. Я, например, не знаю, справляется ли Трамп с Ираном хорошо на данный момент или не очень. Надо подождать. Дворник написал: «Звуковые сообщения – это реклама тупизма. Уважаемый дворник, ни в коем случае не допустим любые малейшие наезды на авторов наших сообщений». Окей, как насчет того, что это генетический мусор? Разгар наземной операции в Газе перекрыл въезды Газы Тель-Ашомер, не только Лишкат-Гиюз, но и ворота, когда возят подбитую бронетехнику для ремонта. Или это не помощь врагу? Нет на них военно-полевого трибунала с приговором и исполнением на месте. Слушайте, я думаю, что военные... давайте я до конца дочитаю. Ага, к нам летят пришельцы, и они мусульмане. И я вот не понимаю вашей политики. Безотносительно к искусству вы запрещаете музыку авторов, которые не вливаются в ваши понятия политики. Ну так вы с маленькой буквы наследник Геббельса. Он тоже книги не нравившихся авторов по решению политическому сжигал. Не кажется ли вам, что решать выпуски песен на основании политических, а не художественных, это Маргулян равняется Геббельс? Значит, это Игорь. Просто на этот раз он не подписался. Уважаемый Игорь, во-первых, вы нарушили наши правила, которые говорят о не более двух сообщениях за эфир. Во-вторых, мы стараемся не смешивать музыку и политику, а вот войну и музыку мы, да, смешиваем, когда погибают люди. В-третьих, если вы говорите о военно-полевом трибунале, то, мне кажется, вы должны быть там первым обвиняемым, человек, который называет других людей генетическим мусором. И еще кого-то обвиняете в том, что они нацисты, Геббельс и так далее. Я вам предлагаю посмотреть в зеркало, раз вы такие вещи пишете про людей. Вацлав, Павел, поздравьте Виталия с днем рождения. Он ваш активный слушатель под ником Витал. Он уже очень взрослый, год его не помню, но он старше меня. Слушайте, сегодня старше меня, не старше меня, вообще это все относительно. Главное, как человек себя чувствует. Витал Мазальтов, и с днем рождения вас. Яков из Ашдода. Что касаемо Йоси Хада, то он очень сильный молодой араб-сионист и бывший командир Цааля и ярый сторонник объединения иудейских и арабских израильтян, искренне борется с терроризмом и ненавистью к Израилю на самых больших международных пропалестинских платформах и форумах. Дай ему Бог сил в исполнении его задач. Уважаемый Яков, я знаю, кто такой Йоси Хада. Я в то же время знаю, что очень много замечательных людей пытались создать свои партии и знаю, что с ними потом было. Поэтому я спросил у Аншеля, что он думает про инициативу Йоси Хадада. Хочу вам напомнить, уважаемый Павел Михайлович, что трек, который дал скандально известный Соме Радому, был «Как дела?». Спорная песня, но веселая, несмотря на то, что ему там упоминается президент Российской Федерации. Уважаемый Омер Адам, хотел сказать, надо же, с ума сошел. Батька Махно, «Как дела?» был скандальным в русскоязычной общине. А вот в общеизраильском плане, общенациональном, его первый, самый сильный и известный хит был «Шней Мишугаим». Я это утверждаю. А не «Как дела?». Так, Наор Азулай, последний раз говорим с ним в этом часе и на этой неделе. Наор, шалом леха, ешка из дамнута хана.
1: Шалом, шалом, шалом, шалом. Я не думаю, что уже נגמר השבוע, אבל אתה יודע, זה גם מנחם בזה שבאמת קיבלנו מאות של שיחות של מאזינים שפשוט רוצים לדעת האם מגיע להם החזר מס, וזה מחמם את הלב, כי בכל יום אנחנו רואים עוד ועוד שיחות עולות. זה אומר שהמאזינים פתאום מאמינים לזה, מבינים את זה, מבינים שזה לא גזירת גורל לשלם סתם מס. אבל הרגילו אותנו, לימדו אותנו בבתי ספר שזה מה שאנחנו צריכים לשלם. איך אני אגיד את זה במילה יפה? בוא נשתוק ונלך הביתה. אז לא. פתאום המאזינים מבינים שאפשר אחרת, שאפשר פשוט לשלם פחות, ובאמת, אני רוצה לפעם האחרונה, להיום ולשבוע, לומר את הקריטריונים המשמעותיים להחזרי מס, שזה אומר, אם החלפתם מקומות עבודה בשנים האחרונות, מגיע לכם החזר. אם אתם גרושים ומשלמים, מגיע לכם החזר. אם בשנים האחרונות מכרתם דירה ברווח, מגיע לכם החזר מס, ככל הנראה. ואם אולי בשנים האחרונות החלפתם גם בין עבודות, או נולדו לכם ילדים, או שסיימתם תואר, או שעשיתם אפילו מילואים, מגיע לכם החזר מס, ויש עוד 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. בקיצור, הפעם האחרונה שאפשר לתת הזדמנות לאותם מאזינים לקבל בדיקת זכאות בחינם, ללא עלות וללא התחייבות, מה שהם צריכים לעשות זה רק להרים את הטלפון לכוכבית. 24-32. הם הרימו את הטלפון לכוכבית 24-32, הם מקבלים בדיקה בחינם על ידי מומחה שיודע לבוא ולתת להם בדיקת זכאות מדהימה ומקיפה, שתוכל להגיד להם כמה הם זכאים, למה הם זכאים, ואולי גם בכמה. הקווים עכשיו נפתחים. הטלפון שלנו זה כוכבית 24-32, ואנחנו נסיים גם עם המבצע שלנו לשבוע, שזה אומר העשרה המתקשרים הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, מקבלים את פתיחת התיק במתנה. אני מזכיר, זו מתנה של כמה מאות שקלים. בקיצור, קשור לכוכבית 24-32.
0: אינדיגו פיננסים, נאור אזולאי, תודה רבה ושבת שלום, נאור.
1: תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות ושבת שלום.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: Господа, значит, ну, последний раз Наур напоминает телефон, звездочка 2432, предлагает вам позвонить и проверить, а может быть, вам полагается возврат налога. И я хочу немножко тоже о себе позаботиться в этом плане. Так как мы с Науром, в общем-то, призываем вас позвонить и проверить, вас не укусит и с вас не убудет, потом принимайте решение, входить в это дело или не входить. Но если вы получите экзермас через какое-то время, и на эти деньги отправитесь в зарубежное путешествие, вы просто обязаны будете привезти мне подарок, жвачку, и передать ее на радио. Не забудьте об этом, пожалуйста. Так, все. Рита Роза, доброго дня всем. Советую посмотреть на выходных интересный фильм США 2010 года «Убийца внутри меня». Смотрите, у нас передача началась с рекомендации моей и заканчивается рекомендацией Риты Розы. Рита Роза, спасибо большое. Я не тот Игорь, я про миротворец. И один раз сравните номер Игорь. А, это был другой Игорь. Просто два Игоря затронули примерно одинаковую тему. Но смотрите, значит, у нас два Игоря, и надо как-то будет различать вас в дальнейшем, чтобы я не путал, радиослушатели не путали двух Игорей. Если вы так кто-то понял, что это тот Игорь, который миротворец, предыдущему, который отвечал про генетический мусор, это другой Игорь. Кричевский пришел. Чё пришел? А, у нас же программа «Детали» сейчас будет. Все, господа, на этом заканчиваем наш сегодняшний эфир. Всем спасибо за внимание, спокойствие за рулем, терпение к близким и шаббат шалом. В 2 часа после новостей Марк Беленький и Мариана Кричевская подведут итоги этой недели. Всего доброго, бай-бай.
2: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
2: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов
7: продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей. Свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей. А также арбузы и дыни 2,90 за килограмм. Кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
8: Carrefour.
9: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Военные разведки и ВВС ЦАЛИ обновляют оперативные планы на случай возобновления боевых действий. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Несмотря на то, что Израиль не участвовал в американских ударах по целям в Иране в ночь на четверг, в системе безопасности готовятся к различным сценариям, включая возобновление ракетных ударов по израильской территории. Как сообщает АЙОМ, ЦАЛЬ и Центком находятся в тесной координации, и обмен информацией ведется в режиме реального времени. Основной упор в рамках подготовки к возможной эскалации в Израиле делают на обороне. В ЦАЛЬ не исключают, что Иран может вновь предпринять попытку ракетного обстрела израильской территории, как это произошло ранее на этой неделе. Одновременно в военной разведке и ВВС обновляют оперативные планы на случай получения приказа о возобновлении боевых действий на иранской территории. По словам источников в системе безопасности, ближайшие дни могут оказаться напряженными, однако пока рано прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Иран и США должны прекратить взаимные нападения и вернуться за стол переговоров для достижения мирного соглашения и предотвращения дальнейшей эскалации. Выступая в Софии, глава турецкого МИДа подчеркнул, что Анкара поддерживает постоянные контакты с Вашингтоном, Тегераном и посредниками, включая Пакистан. По его словам, Турция призывает стороны сосредоточиться на завершении переговорного процесса и поиске компромиссного решения. 13 глав ешив, выпускники которых сочетают изучение Торы со службой в армии, поддержали опубликованное обращение 12 своих коллег, заявивших, что их ученики не будут служить в бронетанковых войсках ЦАЛЯ после запуска пилотного проекта по интеграции женщин-военнослужащих в танковые подразделения. Напомню, вчера ЦАЛЯ ответил на обращение раввинов, подчеркнув, что проект еще не стартовал. Также в армии отметили, что после более чем 2,5 лет интенсивной войны нагрузка на систему резервистов значительно возросла. ЦАЛЬ нуждается в каждом военнослужащем и каждой военнослужащей. Как народная армия, ЦАЛЬ считает первостепенно важным интеграцию всех слоев населения. Пилотный проект – эксперимент для изучения дальнейших шагов. По данным налогового управления, примерно 30% работников, имеющих право на трудовую дотацию, так называемый МАНАК АВОДА, не подают заявки на получение этой выплаты, теряя 1000 шекелей в год. Об этом сегодня сообщает издание «Давар», которое публикует выдержки из отчета налогового управления. Трудовая дотация, предназначенная для работников с низкими доходами, призвана поощрять родителей выходить на рынок труда, несмотря на расходы, связанные с воспитанием детей. В ходе проведенного налоговым управлением исследования выявились значительные различия между группами населения. Среди женщин уровень реализации права на получение гранта превышает 75%, тогда как среди мужчин составляет около 61%. При этом особенно высокий уровень использования программы зафиксирован среди ультраортодоксального населения – около 87%. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве 29 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
9: В эфире программа «Детали».
12: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, в это время на Первом радио программа «Детали». Действительно, я Кричевский, со мной Беленькая, с нами Достоевская. В общем, все мы в полном сборе. Ну и перед тем, как начать, я просто хочу еще раз предупредить всех вас, что ожидается, мягко скажем, сложный вечер. Три больших концерта в Гуждане, четвертый в этом самом, в Раанане. В Раанане будет, да.
13: В Рамадгане вообще нет?
12: Нет, в Рамадгане это три. Один из трех в Рамадгане. Угу. А еще будет В Раанане, четвертый, там будет выступать Нета Барзилай и Типикс в Раанане. Ну, туда тоже надо доехать каким-то образом по четвертой трассе. Ну, да, наверное. Ну и, разумеется, пятый концерт, это концерт, который нам дадут наши ультрадоксальные братья, которые постараются, во всяком случае, так они заявили, перекрыть дороги. Как обычно, это все начинается в 16 часов, у них четко по плану. Так что, ну, старайтесь, если вам не надо на концерты, если вы не хотите увидеть концерт ультраортодоксов в прямом эфире. Я, кстати, один раз попал, мы с женой как раз ехали с Рамадгана, и как раз мы видели, как они кидались на автобусы, что называется, с первого ряда. Мы смотрели на это все удовольствие, ну, так себе, ниже среднего. Знаешь, как я бы билеты на этот концерт больше не покупал.
11: О, скажу, да нет, честно. Мне никому не пожелать.
12: Да,
11: деле.
12: Да, скажу честно. Поэтому, друзья мои, знаете, что тяжелый сегодня будет вечер, а если вы уже купили билеты на концерты, ну, постарайтесь доехать, я думаю, на общественном транспорте или каким-то образом выезжайте заранее, так что вот это очень важно для того, чтобы ваша нервная система, ну, каким-то образом была плюс-минус здоровой. Ну, и огромное количество новостей, связанных с политикой, огромное количество новостей, это и закон о СМИ, который сегодня рассматривает, это закон о детских садах, это закон о политической комиссии, этот закон о изучении Торы. В общем, много всего, и со всем этим мы будем, что называется, разбираться.
11: Мы будем об этом, с этим разбираться с Анной Раевой, обозревателем Маариф, политическим обозревателем и ведущей Канрека.
8: Детали политические.
12: Анна, здравствуйте.
11: Здравствуй.
13: Здравствуйте, друзья, добрый день.
12: Вы знаете, Анна, столько всего важного и интересного, что я бы набрался наглости, а у меня этого не занимать, и спросил бы у вас, вот на что вы бы нам посоветовали обратить внимание во всем этом политическом театре? Вот что для вас самое важное и самое интересное?
13: Я полагаю, это интегральная составляющая, вы верно заметили, действительно, в последние дни количество законопроектов таких ярких, я бы сказала, каждый из которых, в, что называется, мирное время, такое непредвыборное, он бы отдельно сам по себе удостоился бы, я думаю, там, всяческого освещения в прессе, а тут мы просто имеем это опытом, комплектом. Потому что выборы скоро, я думаю, что вот в этом, так сказать, и вся и суть. Выборы скоро. Но скоро это не дата, да, как мы понимаем, скоро это более общее понятие. А вот, да, вот вокруг даты как раз-таки там до сих пор есть некоторое непонимание, потому что, если вы обратили внимание, вот просто ловкость рук и никакого мошенства. Время идет, закон о распуске Кнессета, да, прошел в предварительном и в первом чтениях, осталось еще два голосования, втором и в третьем чтениях, и при этом, как мы видим, даты выборов мы не знаем, время идет, мы уже практически в середине июня, и таким образом, сами того не замечаем, мне кажется, мы приближаемся к тому моменту, когда это правительство, по сути, сможет записать на свой счет достижение, да, такое очень нестандартное достижение для израильской политики, это полная каденция, да, которая, в принципе, ну, это, в общем, практически уже вот-вот.
11: Ну, в любом случае уже полная каденция.
12: Как сказал Симха Ротман, блестящая каденция. Давайте вот называть вещи своими именами.
13: Окей, да, это сказал Симха Ротман, да, но, по крайней мере, я думаю, что это, так сказать, доказывает блеск, не помутневший, да, все еще политического таланта нашего премьер-министра, который, я, честно говоря, вот этому искренне не устаю удивляться каждый раз.
12: Не только
13: раз
12: вы,
13: за разом.
12: Анна,
13: человек,
12: не
13: да,
12: вы.
13: Не просто, да, человек, не просто премьер-министр, который смог, скажем так, предотвратить досрочное падение своего правительства в таком государстве, как Израиль, в такой системе, как Израиль.
12: В такое время, которое мы пережили.
13: Произошло 7 октября. Каждый раз, когда я об этом думаю, оставь сейчас юридическую реформу, которая была до этого, да, и все, что было после, сам факт того, что это правительство практически уже завершает полную каденцию, не развалившись, не заплатив, ну, по крайней мере, пока не заплатив, да, политической цены за трагедию, одну из, ну, трудно строить рейтинги трагедии, да, ну, действительно, просто катастрофические, которые происходили в современной истории Израиля. И тем не менее, да, факт. Вот-вот, по сути, не останется большого выбора, хотя Есть там варианты выборов в сентябре, или Нетаньяу упорно хочет, чтобы они были, ну, 20-го, ну, не 27-го, но, по сути, это уже не важно.
12: Потому что не 27-го, да. Я прошу прощения, потому что уже появились плакаты, где зачеркивают двойку, и там остается 7 октября, и ему, оп, нет, его политтехнологи сказали нет. Некрасиво.
13: Ну, да, Анна... ну, опять, это немножко такая ирония тяжелая, да, потому что понятно, о чем речь, и понятно, чего он опасается, и на самом деле правильно.
8: А я тебя хочу спросить, вот те законы, все равно законопроекты, которые обсуждаются, принимаются, как ты говоришь, оптом, они, в принципе, вызывают, они достаточно непопулярны, в том числе среди избирателей и коалиции. Это не самоубийственный шаг для Нетаньяу и для партии,
12: особенно закон по изучению Торы, да, который многие...
13: Ну, это разные законопроекты, да. Например, ночью прошел законопроект о выведении из состава прокуратуры подразделения по расследованиям, да, Махач, расследованием правонарушений полицейских, например, да. То есть это закон такой, то есть, может быть, среди полицейских, там, не знаю, непопулярен, но, в принципе, нельзя сказать, да, он не со знаком минус, да. То, что касается закона, базового закона о ценности изучения Торы, ну, понятно, что, кстати, если бы, опять же, да, смотреть на этот законопроект абсолютно не без всякой связи со всем, что мы знаем, да, смотреть на него так невозможно, конечно, и после того, что из его двух пунктов один был убран, да, который, по сути, приравнивает все полагающиеся льготы и вообще приравнивает статус изучающего Тору к статусу военнослужащего, ну, это действительно вызвало такую волну возмущения, что стало понятно, что ни за какие посулах или угрозах Харидим голосовать или не голосовать за другие законопроекты, да, никто на это, в общем, в коалиции, кроме Харидим, бы и не пошел, но даже в таком варианте, да, понятно, что в контексте уже практически всю эту каденцию длящегося скандала такого вокруг закона о призыве, не призыве, опять же, на фоне войны и так далее, все это выглядит, ну, таким, я бы сказала, даже несколько провокационным образом, если смотреть не глазами ультраортодоксальных партий и их избирателей. Для ультраортодоксальных партий давайте поймем, в принципе, как родилась идея этого закона об изучении Торы. Она, кстати говоря, довольно старая. Она родилась вместе с законом о призыве в самом начале каденции этого правительства. Почему? Потому что предполагали в коалиции, справедливо полагали, что какой бы закон о призыве они не примут, большой риск у этого закона закончить свои дни, так сказать, так же, как заканчивали предыдущие, то есть вбогаться, быть отмененным. И тогда пришла в голову такая юридическая, политическая идея, опять же, пакетным образом принять вместе закон о призыве, закон, базисный закон, базовый закон, да, об изучении Торы, и таким образом будет на что опереться вбогаться. Да? То есть, по сути, этот закон, он как бы такие костыли для,
12: да, основной,
13: закона о
12: призыве. Да, основной закон, конституционный.
13: Ну, конечно, да, то есть если в законе, если в основном законе написано, что есть официальный статус и ценность изучающего Тору в стране, это значит, что довольно трудно будет потом отменить очередной закон о призыве как неравноправный, как, по сути, увековечивающий, да, такое расслоение общественное, когда одним можно не служить, а другим нельзя, и так далее, и так далее. Но сейчас от этого закона, мне кажется, немного осталось, потому что главный этот пункт, который уравнивает в ценности, так сказать, в статусе и в правах изучающих Тору и военнослужащих, он стал немного декларативным, он по-прежнему может играть ту самую роль в богатстве, которая изначально ему отводилась. Правда, уже нечего защищать, потому что нет закона о призыве, скорее всего, его, ну, не знаю, еще все возможно, конечно, да, но...
12: Хорошо, пока сейчас
13: не,
12: нет,
13: незаметно,
12: может,
13: что они
12: через
13: могут
12: год
13: провести, да, но...
12: Какая разница?
13: Да, но я хочу сказать, что да, относительно вопроса вашего о том, насколько это плохо с точки зрения имиджа, политически, этим партиям перед выбором. Ну, во-первых, этот закон еще не прошел в трех чтениях, давайте напомним, да, то есть это, конечно,
8: уже
13: плохо,
8: попытка,
13: но...
8: Уже попытка, ну, то, что происходит.
13: Нет, Марианна, у нас же очень короткая память, то есть, на самом деле это все политики знают, как бы это ни прискорбно ни звучало, но это правда так. И избиратели склонны забывать и прощать политическим деятелям гораздо более, скажем так, провокационные или неприятные.
12: Хорошо.
13: Или там, неприятные.
12: Тогда
13: законы
12: я...
13: или действия. Ну,
12: тогда
13: забудут
12: тогда
13: это, если
12: я
13: не пройдет,
12: еще
13: конечно,
12: одну шпилечку. Дело в том, что вот вы правы, Анна, вы правы в том, что у избирателя очень короткая память. Но вы знаете, когда постоянно в мозг вот эти вот, ну, когда, знаете, в мозг крысы постоянно что-то вот вставлять, то она тоже что-то запоминает. Я имею в виду, вот, в мозг избирателю еще вложили закон о политической комиссии. Ведь большинство израильтян хотят государственную следственную комиссию. Сначала они показали, для чего проводили вот так нагло выборы государственного контролера, чтобы, мол, типа он трех членов комиссии будет назначать, если оппозиция не будет сотрудничать. Теперь сказали, окей, мы убираем, смотрите, какие мы демократичные, просто три человека вполне, которые назначил премьер-министр, вполне могут, так сказать, заниматься расследованием, ну и так далее. Как с этим быть? Вот как вот это вот, как можно объяснить?
13: Ну, я думаю, что это станет еще одной такой, не знаю, картой, да, разменной монеты в предвыборных кампаниях, причем и за, и против. В этом даже можно не сомневаться, потому что понятно, что все, кто не Ликуд, все, кто не его все еще союзники, это будет одним из центральных пунктов предвыборной кампании 7 октября и нежелание премьер-министра создавать комиссию в том формате, который принят в Израиле, да, зачем придумывать новое, когда есть, так сказать, государственная комиссия по расследованию. Кстати, в скобках заметим, что на самом-то деле государственная комиссия по расследованию не означает автоматически абсолютной справедливости. Да, между нами. И, так сказать, то, что все виновные будут вычислены, обнаружены, найдены, они будут указаны, они будут объявлены, они поплатятся, там, заплатят по заслугам и так далее. Это вовсе не панацея, это просто превратилось в некий символ. А по большому-то счету мы с вами видели, например, историю с трагедией на горе Мирон. Там была создана государственная комиссия по расследованию. Были названы виновные люди в этом.
12: И, кстати, Нетаньяху тоже, как мы помним.
13: И, кстати, Нетаньяху тоже, просто напомню вам, да, и, кстати, Амир Охана, который там был министром внутренних дел, да, ныне он спикер Кнессета. Ну,
12: не внутренних дел, вас был спрошу. Министром нацбезопасности, министром полиции он был.
13: Ну, да, вы правильно уточняете. Да, но по факту я просто хочу сказать, что факт остается фактом. Вы обратили внимание, что эта комиссия не привела, например, там, к потрясающему, так сказать, публичному концу карьеры указанных персонажей, которые были объявлены, так сказать, как виновные в трагедии, действительно, к серьезной трагедии, приведшей к человеческим жертвам. Поэтому не стоит думать, что это действительно такое вот, знаете, универсальное решение, которое приведет сюда абсолютную истину. Но, тем не менее, да, факт. Требование создания именно государственной комиссии по расследованию превратилось в символ требования справедливости, с одной стороны. С другой стороны, мы уже слышали этот нарратив, да, он есть во множестве просто, да, вариаций в лагере Ликуда, которые объясняют, и обратите внимание, что есть то, что называется электорат, да, есть люди, которые не отвернулись от Нетаньяху из-за этого, не отвернулись от Ликуда или от других партий блока из-за этого, и согласно этому нарративу, речь идет о попытке армии, о попытке того, что, так сказать, пиарщики, политтехнологи, да и сами политики в правом лагере, да, по сути, называют хунтой.
12: Ну, мы слышали, дали Гутлю.
13: Просто, да, переложить. Да, да, да, например, да, не стоит пересказывать, если погода делать лучше, чем это сделать Тали Готлиб, да. 100%. Да, которая объясняет даже требования государственной комиссии по расследованию, это попытка вот этой самой deep state хунты, переложить ответственность за трагедию 7 октября с тех, кто на самом деле ее несет на себе, на своих плечах, кто ответственность, то есть армия, силы безопасности, которые провалились, которые не позвонили премьер-министру вовремя, которые и так далее, и так далее. Тогда и переложить на плечи Нетаньяху попытки с ним политически расправиться вот таким образом. Okay. Поэтому, поверьте мне, требование комиссии по расследованию совершенно не является главным козырем оппозиции, как она не является и главным, там, не знаю, Ахиллесовой пятой Нетаньяху. Каждый, как обычно в нашей политике, просто будет интерпретировать это по-своему на 180 градусов отлично от другого.
12: 100%. У нас начинается сегодня Мундиаль, а мы к политикам, к сожалению, относимся как к своей любимой футбольной команде, и это очень плохо. Надо относиться к ним как к топ-менеджерам, а не как к шоуменам, потому что футбол — это шоумен. Они занимаются шоу, а вот здесь все-таки реальная жизнь. Ну ладно, последний вопрос, буквально вот коротко. Вот Юлий Эдельштейн голосовал против этого законопроекта в предварительном чтении, оно объяснил почему. Скажите, вот как вы считаете, Ликуд Бет, Эрдан, Эдельштейн, там, Хескель, и этот, которого осудили, господи, министр связи,
13: Кахлон,
12: да, Кахлон. Они будут будут ли они все-таки создавать эту партию с одной стороны, а с другой если эта партия станет, ну, что называется, золотой акцией, которая может или туда, или сюда, куда они пойдут? Если. Опять же, вот это уже чистая спекуляция, но хотел бы, чтобы вы, ну, сказали свою точку зрения.
13: Моя точка зрения, что есть, они действительно этого хотят, но в политике мало хотеть. В политике надо, чтобы это желание было подкреплено деньгами, чтобы люди были точно уверены в том, на что они идут, так сказать, они уже собрались, окончательно решили. Я думаю, что пока этот проект, он находится в стадии, так сказать, взвешивания и 50 на 50. Я не могу вам сказать, они решатся на это, или они в итоге откажутся от их намерений. Есть за и против, да. Главное за, разумеется, заключается в том, что понятно, что есть некий политический спрос на в таком в правом умеренном секторе людей, которые не готовы пойти с оппозиции, они считают себя все еще правыми, но при этом они не хотят Нетаньяху. Для них все то, о чем мы с вами до этого говорили, еще веский аргумент больше не голосовать за Ликуд. Так что здесь спрос политически, разумеется, есть. С другой стороны, есть и риски. Мы с вами видели такое многократно. Непрохождение электорального барьера, что очень возможно, да, то есть сжигание голосов в итоге. Кроме того, многие мне в Ликуде говорят, что, например, такой человек Эрдан уже одним тем, что о нем говорят, чтобы взвешивать возможность создания такой партии, уже серьезно понизил свои акции в самом Ликуде. Если в конечном итоге он решит все-таки попытаться участвовать в праймериз в Ликуде, а не создавать собственную партию, уже одни разговоры об этом могли ему повредить, скажем так. Да? Поэтому я думаю, что есть спрос, поэтому есть и разговоры. А будет ли в итоге сформировано предложение, ну, мы с вами, я думаю, в ближайший месяц где-то поймем, как будет выглядеть картина.
12: Анна Райва, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче. Спасибо.
13: Спасибо.
12: Ой, политика веселая. Политика веселая. Ты знаешь, но когда говоришь о политике, все-таки забываешь о войне. Мы же все в состоянии войны, войны, войны.
8: Война — это тоже политика.
12: Согласен, согласен. Другими средствами. То есть эти,
8: другими,
12: да,
8: средствами.
12: Но, да, конечно, война — это политика. Но, тем не менее, как бы, когда ты говоришь о внутренних проблемах, все-таки забываешь, что вокруг все пылает, и когда это все успокоится, знает только он. А он с нами, к сожалению, не говорит. После небольшой рекламы мы продолжим.
9: Программа «Детали». Реклама.
14: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
17: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
18: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мани» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
19: В соответствии с условиями мероприятия.
14: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
20: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Реклама. В эфире программа «Детали».
12: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, естественно, военные дела в нашем, так сказать, эфире. Сегодня, в ночь на 11 июня, вооруженные силы США провели вторую волну массированных ударов по военным объектам Ирана. Атака последовала через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Иран выставляет нас дураками. Ну, можно сказать, нас заменить, меня, дураком.
8: Лично.
12: Поскольку не принял условия США по ядерной сделке. Ну и Пентагон охарактеризовал эти удары как акт принудительной дипломатии, призванный заставить Иран пойти на уступки за столом переговоров. Но ты знаешь, я услышал цифру, 37 раз Трамп давал дедлайн Ирану.
8: Много, 37 я не считала, но много,
12: раз.
8: Да.
12: Это многовато.
8: И в очередной раз, как пишет Аксиос, у него истекает терпение.
12: Ну да, да, в очередной раз истекает терпение. И об этом, о терпении Трампа в том числе.
8: Мы поговорим с военным аналитиком Давидом Гендельманом.
1: Детали военные.
12: Давид, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
21: Добрый день.
12: Вот как сказала Марьяна в конце нашего первого блока, война — это тоже политика, разумеется, и вот Трамп сказал, что, ну не Трамп, а Пентагон, генералы Пентагона, что это акт принудительной дипломатии. Ну, в общем, это и есть дипломатия.
8: Принуждение к миру.
12: Ну, в общем, это и есть дипломатия, да. Насколько такая дипломатия действенна после того, что мы с вами видели? Потому что уже, собственно говоря, есть целая история вот этих принуждений, так или иначе.
21: Ну, пока не особо действенно, скажем так. Но я бы сказал, это действие по принципу «надо же что-то делать». Так, с одной стороны, мы в голову Трампа залезать не будем, что там внутри, но чисто по действиям. Видно, что он действительно хочет добиться той или иной сделки, иначе по чисто военным соображениям не было никакого смысла давать Ирану передышку в 2 месяца и потом наносить весьма ограниченные удары. То есть понятно, что он реально хочет сделки, и сейчас действия, он, возможно, действительно надеется, что-то их подвинет, но я бы сказал, это именно в рамках «надо же что-то делать». Другими средствами они не двигаются, сейчас он пробует эти. Потом, возможно, он придет к еще каким-нибудь средствам, либо, как в математике, можно двигаться с одной стороны или с другой, либо он сам подвинется, либо он придумает еще какие-то меры, которые, возможно, по его мнению, подвинут иранцев.
8: А вот эти удары, которые были вчера, сегодня, насколько они вообще эффективны, или это просто так, показательная демонстрация? Ну и сразу спрошу, насколько результативны были израильские удары по Ирану в понедельник? Мы уже забыли, что мы пережили на этой неделе.
12: Одна, я не знаю, 12-часовую
8: суточную войну, не знаю, как точно сказать, если Ливан считать, еще удары по Бейруту. Ну вот насколько удары Израиля по Ирану были эффективны и вообще? Или тоже показательное выступление?
21: Это удары эффективные, но они эффективны на своем уровне. Малое количество целей. То есть, по сути, это была очень ограниченная точечная операция, не какие-то массированные удары.
12: Вы про понедельник, да, Давид? Я просто... Или про ночную сегодняшнюю американскую атаку?
21: И про то, и про другое. Наряд целей по количеству примерно один и тот же, около 20 за раз, то есть похожие. То есть сами по себе цели не совсем те же, но частично пересекаются объекты ПВО, радары и так далее. Но в любом случае это весьма ограниченные действия. То есть даже если все цели, намеченные к поражению, были поражены, само их количество такое, что это не оказывает какого-то серьезного влияния на общий расклад сил.
8: Хорошо, а на общий расклад силы не влияет? А что тогда, вот если перекинуться на Ливан, что у нас происходит в Ливане? Потому что были очередные прекращения огня, а потом...

0: действительности такая вещь в любом случае не отдается на откуп чисто армейскому руководству, потому что если Иран уже один раз продемонстрировал, что он в ответ на это нанесет удар, я бы сказал, это больше пропаганда, чем то, что действительно полностью отдали на откуп армии. Но сейчас, скажем так, насчет ракет меньше, это больше последние пару дней. Насчет беспилотников, каждый раз, когда сбивают, ну, про ракеты тоже было пару раз, армия каждый раз подчеркивает, что сбили ракету, которая летела по нашим силам в Южном Ливане, а не по израильской территории. Там, разумеется, вопрос, насколько это верно, но в конце концов ракета тоже может лететь полкилометра туда, полкилометра сюда, но армия пока всячески подчеркивает, что пока все еще не возникла новая причина наносить удар в Бейруте, и все эти сбитые ракеты и беспилотники якобы не летели на израильскую территорию. Если будет принято такое решение, то про очередной удар могут сказать, что он, да, пересек границу, либо как минимум должен был пересечь. Если будет принято такое политическое решение, возможно, мы опять увидим удар по Бейруту.
1: Я хотела спросить, вот во время вот этой однодневной войны писали, что Израиль использовал какое-то новое оружие, новые баллистические ракеты. Что это за ракеты? Чем они существенно отличаются от того, что было раньше?
0: Ну, не новое. Мы их применяли, во-первых, еще, если говорить конкретно про Иран, мы их применяли еще и в 24-м году, в первых раундах против Ирана, и сейчас в ходе 40-дневной войны и прочее, имеется в виду аэробаллистические ракеты, то есть баллистические ракеты, которые запускаются с самолетов. Их основная польза в том, что с одной стороны они летят по баллистическому профилю, то есть их сложнее сбивать, с другой стороны они запускаются с самолетов, потому что мы обычно как минимум до сих пор не использовали баллистические ракеты «Земля-Земля». В любом случае, они были запущены вне иранской территории, над Ираком, либо над другими районами, то есть без захода, собственно, в зону поражения иранских ВПО. Это хорошо для первого этапа, в принципе, нечто похожее мы видели в 40-дневной войне, но там применялся более широкий набор средств, потому что было и больше целей. Но в любом случае, это не первое применение этого оружия. Как я уже сказал, мы их применяли еще в 24-м году конкретно против Ирана.
1: То есть они не заметили просто.
2: Ну и последний вопрос. Вот давайте.
0: Возможно, заметили, но не смогли сбить. Там основная вещь не в заметности, а в том, что даже если заметишь, их труднее сбивать.
2: Ну и последний вопрос. Вот смотрите, иранцы атаковали страны Персидского залива и Иорданию. Иордания в этот раз вот получила там большое количество ракет и беспилотников по своей территории. Израиль пока не трогают, и служба тыла заявила, что, в общем, скорее всего, довольно низкая вероятность того, что Иран атакует Израиль. Вот, на ваш взгляд, с чем это связано? Мы не знаем, как оно будет сегодня, завтра, послезавтра, но то, что они сказали, вероятность низкая.
0: Вероятность низкая, потому что так пока оценивает разведка. Но на самом деле все эти удары последние дни — это были иранские ответы на американские атаки. Это не были какие-то инициативные иранские удары. Видимо, пока все еще иранское руководство не хочет расширять кампанию. То есть они чисто отвечают по американским базам на территории тех или иных арабских стран, а ударить по Израилю, соответственно, Израиль снова ударит по ним. Если они решат, что им это выгодно на данном этапе, они это сделают, как они из удара по Бейруту не постеснялись нанести удар по Израилю. Но пока они отвечают чисто на американские удары, видимо, принято решение. Пока Израиль не перешел обозначенную нами красную линию, то и мы пока стрелять не будем. Но это они, разумеется, в любой момент могут передумать, но пока так.
2: Окей.
1: Спасибо большое. С нами был Давид Гендельман.
2: Удачи, до свидания.
0: Ну,
2: мы давай как бы быстренько-быстренько перекидываемся на Соединенные Штаты Америки, потому что Америка одна, знаешь, у них страна-праздник. Но я тебе скажу, вот смотри, сегодня начинается Мундиаль.
1: Да.
2: Это огромный праздник. Там еще один праздник, там Нью-Йорк Никс ведет 3-1 против Сан-Антонио, да? Я имею в виду в Нью-Йорке, во всяком случае.
1: Да, в Нью-Йорке праздник, да,
2: в
1: Техасе нет.
2: Я сказал в Нью-Йорке, да. Это первый момент. Второй момент, 80 лет Трампу, 250 лет
1: Америки в июле, да.
2: В общем, короче говоря, Трамп хочет, ну, чтобы...

0: На праздник, знаешь, грубо говоря, когда праздник, ты хочешь помыть дом, приготовить вкусную еду, чтобы гости как бы с тобой разделили праздник и точно не были злы на то, что там все дорого, дикая инфляция сейчас там разгоняется и все такое прочее. Поэтому что творится в Соединенных Штатах? Как они как бы подходят и к 250-летию, и к 80-летию? Как...
1: Да, но меня вот волнует, что происходит между Трампом и Биби.
0: Что происходит между Трампом и Биби? Что происходит, что говорит Венс, что Биби допустил,
1: кстати,
0: кучу ошибок? Но да, он два интервью дал Фоксу и CNBC, да, по-моему, и он сказал, Биби допустил много ошибок в отношении США, ну и так далее. Все вот это вместе мы обсудим.
1: Мы обсудим с главой отдела международных новостей 9 канала Дианой Тасунян.
2: Детали международные.
1: Диана, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: А я все-таки про футбол. Ну ладно, давай, давай про Трампа, господи.
1: Про футбол мы еще поговорим, я думаю, долго это. Ну вот первый вопрос, что происходит опять в отношениях между Израилем и США с учетом заявления Трампа.
0: Венца.
1: Трампа и Венца. Да, Венца, подожди, ты делаешь. Трамп тоже много что назаявлял на этой неделе насчет Биби и разговоры у них постоянные. Как тебе кажется, это просто маленькое трение очередное или действительно все, вот мы все дальше и дальше уходим от США.
3: А учитывая то, что происходит на протяжении двух ночей, у меня такое ощущение, что это сплошная показуха, что на самом деле никаких трений вообще не существует, что это все четко разыгранный был спектакль с этой небольшой войной между Израилем и Ираном, потому что мы били по системам ПВО и тем самым расчистили дорогу Соединенным Штатам Америки, которые точно в те же места начали бить на протяжении двух ночей, которые били и израильтяне. Поэтому мне кажется, что никаких трений на самом деле нет. Просто это манера Трампа. Да, я все решу, я все сделаю. Он сделает так, как я скажу, имея в виду Биби. А Венс добавляет, что он, в принципе, очень хороший партнер, если не вырывать из контекста. Так что мне кажется, что напрасно мы раздуваем из этого какую-то историю. Здесь в четыре руки идет все
0: вы знаете,
3: в отношении Ирана.
0: Вы знаете, я бы с вами хотел бы согласиться, но не получается. Потому что, как пишет Аксиос, и я с этим тоже согласен. Они говорят, опять же, политическое будущее, это вот цитата прямая, политическое будущее Трампа зависит от окончания войны и от какого-то соглашения. Потому что у него выборы в ноябре. Политическое будущее Нетаньяху зависит от продолжения войны. И это, ну и каких-то достижений. Поэтому, когда политическое будущее одного зависит от окончания чего бы то ни было, политическое будущее другого зависит от продолжения чего бы то ни было, ну, непонятно, каким образом у них вот такой договорняк, потому что если каждый хочет чего-то другого, абсолютно другого, именно об этом говорил Венс.
3: Что мы услышим? Мы услышим то, что достигнуто потрясающее соглашение, и все довольны, и Израиль тоже доволен, и Соединенные Штаты тоже довольны, и выведут это все как победу, что в первый раз, что ли, абсолютно будет та ситуация, к которой мы уже привыкли. Любой пшик будет представлен как победа, если даже это будет плохое соглашение. Естественно, что Израиль поддержит Дональда Трампа. В этом вообще я не сомневаюсь. Двух дней быть не может, потому что вступать в открытую конфронтацию с администрацией Дональда Трампа и лично с президентом Соединенных Штатов Америки никто не собирается. Вот у меня такая сложилась позиция. Просто еще два дня назад, когда была эта 16-часовая война между Израилем и Ираном, я совсем по-другому думала на протяжении вот этих двух бессонных ночей. Я, в принципе, решила, что здесь имеет место абсолютная слаженность в действиях.
1: А скажи, ну вот мы вначале обсуждали, сейчас если немножко отдалиться от отношений между Израилем и США, а перейти именно в США, что происходит внутри, насколько избиратели Трампа...
0: Чемпионат мира происходит,
1: но там за чемпионатом мира не так далеко и будут выборы, до выборы в Конгресс, и вообще насколько сильны позиции Трампа сейчас?
0: Кстати, девушки, вы видели, я прошу прощения, в штате Мэн какой демократ победил? Весь в татуировках, фашист, но, естественно, против Израиля победил вот на праймерис демократов и станет сенатором США. Да-да, ладно, все.
3: Ну, здесь ситуация, конечно, очень сложная, потому что иранская война абсолютно непопулярна, и именно поэтому мы сейчас наблюдаем то, что мы наблюдаем, то есть Соединенные Штаты Америки уже не скрывают того, что все эти военные действия, это идет принуждение к миру, ненавижу это словосочетание, потому что применяется это другой стороной в отношении других конфликтов, но тем не менее, они хотят усадить, в конце концов, за стол Иран, даже не переговоров, а за стол с бумажками, чтобы эти бумажки были подписаны, как выразился Дональд Трамп. Вот. А что касается судьбы вот этих вот промежуточных выборов, я скептически отношусь. Я считаю, что Трамп потеряет большинство, если не в обеих палатах, то во всяком случае в одной точно, потому что все эти действия, я не имею даже в виду Иран, то есть это уже последствия того, что происходит, бьют по карману простых обывателей. Поэтому, естественно, что нужно решать проблему очень быстро. Поэтому он и торопится. Я не знаю, сегодня он обещал к чертям собачьим снести всю... к чертовой матери, вернее. Не к чертям собачьим,
0: это
3: к чертовой матери.
0: Это да. Другой адрес. К чертям собачьим да. Это один, а к чертовой матери другой.
3: К чертовой матери снести весь Иран в случае, если они не согласятся на соглашение. То есть получается, что сегодняшняя ночь, она тоже не безобидная может быть. И он хочет побыстрее, в общем-то, их заставить сесть за стол переговоров. Просто тут непонятно, насколько хорошо в Соединенных Штатах Америки понимают, что такое Иран и с чем его едят, потому что какие-то странные вообще заявления были от Дональда Трампа по поводу штабы Хаменеи, что он хочет сесть с ним за стол переговоров. Там, я не очень хочу, он говорит, но я бы счел за честь с ним вести переговоры. То есть тоже странная такая позиция. Но, тем не менее, иранцы, конечно, еще тот крепкий орешек. С ними так просто не сладить. Поэтому я не знаю, насколько сейчас переговорный процесс продолжается, но... Судя по некоторым сигналам, все-таки переговоры продолжаются. И несмотря на то, что делегация Катара покинула Тегеран, вроде писали, что контакты через Катар они продолжаются даже в течение всей этой ночи.
0: Окей. Спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Ну да, будем спасибо следить большое за развитием событий. Ну что я тебе скажу?
1: Что, бурно?
0: Нет, но тут вот меня, честно говоря, вот удивляют люди. Я тебе скажу, есть один очень такой молодой, красивый блогер, замечательный парень, умненький, все, но который вот во всем ищет здравый смысл. И вот, и что Трамп...
1: Это по молодости.
0: Да-да-да, и Трамп ведет какую-то очень хитрую такую игру, которая, правильно, я с Дианой абсолютно согласен, закончится полным провалом республиканцев на довыборах. Настолько ты хитро ведешь, что ты просто разоришься политически. Но зато это такая хитрая игра. Так вот, если говорить серьезно, я никакой хитрости не вижу. Это есть какая-то вот самоуверенность, что я топну ногой, и все сразу образумится. И когда ты топаешь ногой 37 раз... уже 37 дедлайнов, да? Mm-hmm. Ну, как-то люди начинают... Ну, или, делать? Скажем так, перестают воспринимать
1: ну,
0: это
1: да,
0: всерьез.
1: Это как волки-волки. Ну,
0: совершенно
1: или, там,
0: верно.
1: Пожар,
0: поэтому
1: пожар, или
0: я на самом деле вот не вижу в этом никакой такой вот какой-то, я не знаю, там хитрости, которая все как бы решит. Вот, вот я считаю, здесь какая-то вот какая-то такая самоуверенность, ни на чем, к сожалению, не основанная. Но тоже мы видели, вот я приду к власти, и сколько там, 2-3 дня, и российско-украинская война, да.
1: Что,
0: вот,
1: что,
0: а теперь так сказали...
1: Сказать, ну, как мы говорили про израильскую политику, у избирателей короткая память.
0: Это понятно. Нет, но дело не в избирателях. Дело в том, что политики... Ты знаешь, это что напоминает? Это напоминает одного политика, который постоянно нам обещает, что мы в шаге от победы. Вот о-то-то и победа. Победа, победа, победа. Мы победили Иран, то есть на многие поколения. То есть политики... Всегда,
1: ну, это политики.
0: Всегда преувеличивают. Мы, как избиратели, склонны им верить. А потом удивляемся. А победа где? Где победа? Так вот наши, друзья мои, запомните, это касается всех отношений политиков и избирателей. Их обещания...
1: Гроша это ломаного не стоит.
0: Стоит. Стоит. Я не так хотел сказать. Их обещания — это их, ну, что называется, работа. Давать вам обещания. Вы же... должны все обещания все-таки экстраполировать на ту реальность, которая есть, и не верить этим обещаниям, а смотреть на реальность. Вот и все. Помнишь, как этот прекрасный политический анекдот?
1: No.
0: Мы им столько уже пообещали, а эти сволочи до сих пор недовольны. Реклама на Первом радио.
2: Программа «Детали». Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ну и давай вот меньше политики. Но
1: о футболе,
0: давай о цифрах, о Тель-Авиве. Дело в том, что мы в последнее время, ну как последнее время, 7 октября как минимум, постоянно слышим, что воюют, ну скажем так, в Израиле нет провинции, ну маленькие города, воюют Иудея, да. Самария, а Тель-Авив, собственно говоря, кофе пьет в это время, что, мол, посмотрите, Тель-Авив. Ну, в общем, и всегда, когда те люди, которые говорят, что ортодоксы не служат в армии, они говорят, а Тель-Авив, а Тель-Авив, а Тель-Авив, а Тель-Авив. Так вот. Друзья мои, те, которые... И я вот постоянно пытаюсь объяснить, мне никогда не верят, ну, в общем. Но армейская пресс-служба, и тоже не поверят, потому что это тоже дипстейт, ясно. Но, тем не менее. Армейская пресс-служба опубликовала статистику географии призыва резервистов. Это касается...
1: По городам только, надо сказать.
0: По городам.
1: То есть здесь...
0: По городам.
1: Да, по городам.
0: Да.
1: Только города.
0: Главным мобилизационным центром страны является Тель-Авив.
1: Из городов.
0: Из городов.
1: Я почему подчеркну, потому что, опять же...
0: Да, это не Машавы, не Ишувы.
1: Иудея, Машавы, Ишувы.
0: Это не Машавы, не Ишувы, это города. Да, совершенно верно.
1: Для объективности.
0: Важно. Важно, потому что на самом деле наибольшее количество резервистов в небольших Машавах. Там, да. Но мы говорим про города. Так вот, откуда на службу ушли около 42 тысяч человек вот в 26-м году. Это имеется в виду милуимники. Да? Mm-hmm. Мы не говорим содирники, мы говорим милуимники. Ну, содирники — это те, которые служат на срочной службе. Это так, значит, население города составляет 470 тысяч жителей. Иерусалим, где проживает более миллиона граждан, там огромное количество арабов, треть, 700 тысяч евреев, скажем, евреев 700 тысяч, выставил только 23 тысячи резервистов. Итак, друзья мои, 42 тысячи резервистов Тель-Авив, здесь живет 470 тысяч человек, 700 тысяч, я миллион убираю, потому что я убираю арабов, 700 тысяч наших евреев живет в Иерусалиме, 23 тысячи милуимников. Далее в списке городов-лидеров следует Ришон-ле-Цион, 16 тысяч резервистов, Бер-Шева 15 тысяч резервистов.
1: Ну, Хайфа, вот в процентном отношении, говорят, Бер-Шева, те, кто пересчитали на втором месте,
0: Хайфа,
1: неважно,
0: 14 тысяч резервистов. Ну, то есть таким образом, я не говорю, кто хороший, кто плохой, мы на самом деле уважаем любого резервиста, мы уважаем всех, мы не противопоставляем, трудное такое русское слово, да, одного другого. Мы говорим о том, что когда вы в следующий раз услышите, что вот от Тель-Авива, посмотрите на Тель-Авив, скажите, а вы посмотрите в пресс-службу армии и заткнитесь. Вот и все. Я не из Тель-Авива, я... Чтобы вы поняли, у меня просто нет денег жить в Тель-Авиве, да и нет желания в Тель-Авиве жить. Мне кажется, вот Хюльдаи превратил Тель-Авив в город, в котором, ну, лично мне жить не хочется.
1: Жителям Тель-Авива многим нравится.
0: Еще раз, Марьяна, тысячу раз они правы. Каждый должен жить там, где ему нравится.
1: Нравится, да.
0: Это 100%. Я ж как бы не прав. Я говорю для меня исключительно. Okay. А им нравится на здоровье. Я просто говорю, что я просто почему подчеркиваю, если бы я был жителем Тель-Авива, знаешь, каждый кулик, свое болото, ну и так далее. Я не житель Тель-Авива. Мне там не нравится, и там очень дорого.
1: Я обожаю. Но не живу.
0: Но там очень дорого.
1: Ну, дорого.
0: Но имейте в виду, что на самом деле Тель-Авив дает больше всего резервистов. Кстати, один из и больше всего, ну не больше всего, но тоже в топе людей, которые просто призываются в армию. Все, давайте сейчас не о футболе. Хотя футбол сегодня начинается.
1: Но
0: открытие.
1: Мы еще поговорим на следующей неделе, или ты с Элли поговоришь?
0: Ну, с Элли-то обязательно. Подожди, сегодня в 23 начинается или в 20.00?
1: Нет, не в 23, 22 надо,
0: да?
1: Посмотреть.
0: Боже,
1: точно,
0: поздно.
1: Вряд ли не 20,
0: поздно.
1: Там еще рановато.
0: Ну, давай поговорим с человеком, который все знает о хоккее.
1: Да.
0: О футболе не очень, а вот о хоккее все. Влада Прешель.
9: Детали культурные.
0: Влада, привет.
10: Привет. Здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марьяна. Да, хоккей я знаю многое. Даже некоторые хотелось бы не знать, знаете, но тем не менее.
0: Изнанку хоккея, да-да-да.
10: Да, но сегодня мы не о хоккее. Начну с того, что Александр Васильев, всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник и коллекционер, приезжает в Израиль со своей лекцией «Красота в изгнании», называется эта лекция. Его имя, я думаю, что известно многим из вас. Вы знаете его?
0: Да, я даже был на лекции, и я даже узнал, как ходили в туалет барышни в 16-17 веках.
1: Хорошо, потом.
0: Я не буду.
10: Я тоже знаю.
0: А вот мы с Владой знаем.
1: Черт.
10: Да, ну, есть Google, вы можете узнать, не для эфира. Ну, в общем, его имя как никогда звучит особенно актуально для русскоязычной эмиграции. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Человека, который много лет воспитывал вкус многомиллионной телевизионной аудитории. Я еще с детства помню, как я с бабушкой его смотрела, этот модный приговор. Так что вот все мы его знаем. Сегодня слушают его как одного из самых ясных и трезвых голосов русской культуры в изгнании. Лекции состоят в Ришон-ле-Ционе 18 июня в МОФЕТ Ришон-ле-Цион, в Хайфе 19 июня в зале Рапопорт, в Тель-Авиве 19 июня в Тель-Авивском музее, в Аждоде 20 июня в Матнас Дюна-Ют, в Нетании 20 июня в аудиториуме имени Арика Эйнштейна. Следующая «Мариупольская драма». Ой. Это спектакль, театральный проект.
1: Я поняла, про что это, да.
10: Да, это театральный проект, он создан выжившими актерами разбомбленного Мариупольского театра. То есть они все это видели, они все это пережили, и они, они как очевидцы событий выходят на сцену и показывают, рассказывают, как это все было. То есть они играют не вымышленных персонажей, а прямо вот самих себя. В дни блокады они находились в здании театра и вместе со зрителями переживали все ужасы осажденного города. Так, когда будет Ришон-ле-Цион 3 июля, МОФЕТ Ришон-ле-Цион, Нетания 4 июля, аудиториум имени Арика Эйнштейна, Хайфа 6 июля, Бейт Наглер, Ашкелон 8 июля, Матнас Вольденберг, Петахтиква 9 июля, Шарет Петахтиква, Ашдот 10 июля, Матнас Дюна-Ют. Следующее. Александр Малафеев и Юлиан Рахлин. «Триумф Чайковского в Израиле» представляют, это, да, от Иерусалимского симфонического оркестра.
0: Я прошу прощения, откройте, уважаемые люди.
10: Марк, я про Юлиана Рахлина рассказываю все время, постоянно.
1: Ты внимательно слушаешь.
0: Да-да-да,
10: да,
0: двойка мне,
10: что же это
0: двойка,
10: такое?
0: Да.
10: Да. В общем, Иерусалимский симфонический оркестр проведет серию вечеров, посвященных музыке Петра Ильича Чайковского. В качестве солиста приглашен Александр Малафеев, как раз-таки один из самых виртуозных
0: да.
10: и глубоких молодых пианистов наших дней. Да. А на концертах прозвучит два произведения Чайковского. Первый концерт для фортепиано с ми-оркестром си бемоль минор и шестая патетическая
0: Короче,
10: симфония
0: если,
10: си минор. Что бы это ни значило,
0: если
10: ну,
0: вы
10: да.
0: водитель грузовика, это вам. Хватит слушать шансон. Идите и со бемоль
10: да.
0: Чайковского. В конце концов, будете на дорогах хотя бы вести себя приличней. Все на Чайков. Где это будет? Надо для
10: Иерусалим.
0: Водителей грузовиков бесплатно. Вход бесплатно.
10: Но это же не ко мне, но тем не менее. 25 июня Иерусалим, Иерусалимский театр, Ашкелон 29 июня, Гейхала Тарбут, Хайфа 30 июня,
0: Слушай,
10: аудиторию.
0: В Ашкелоне придут люди?
1: Почему
10: ну,
1: нет?
10: А что ж там,
1: там
10: деньги,
1: люди,
10: конечно,
1: что?
10: Придут.
0: Слушайте, я просто знаю жителей Ашкелона, никогда не видел.
1: Знаешь,
10: придут,
1: очень
10: придут.
1: Разные.
0: Да?
1: Я вот просто скажу,
0: Слушай, разные жители Ашкелона.
1: Жители Ашкелона...
0: Я люблю жителей Ашкелона, но они не по этим делам.
1: Они по-разному.
10: Слушайте, вот кажется, да, что вроде как не пойдут, пойдут. Вот у нас в Ронане вообще ни одного представления
0: что
10: раз в год.
0: Что ты
10: как
0: сравниваешь?
10: Будто...
0: Ронана!
10: У нас тут
0: Ронана.
10: Вообще дно какое-то.
0: Ронана! Это вообще
10: так вот, а представлений нет, понимаете? Так что непонятно, по какому принципу, видимо, в Ашкелоне люди наиболее культурные, чем в Ронане. Ну да ладно, неважно, это уже мои личные проблемы. Дальше. Израильская опера представляет Набукко. Грандиозные постановки, да, бразильского
0: Другое
10: режиссера...
0: Дело.
10: А, да, да. Это постановка, созданная совместно с оперным театром из Бразилии. Она разворачивает на сцене масштабную библейскую драму «Разрушение Иерусалима в Вавилонском пленении». Состоятся выступления в оперном театре Тель-Авива с 12 по 27
0: Классно.
10: Июня.
0: Кстати, сегодня...
10: Ну и напоследок.
0: Давай,
10: да?
0: давай, напоследок, давай.
10: Напоследок, давайте, новый стендап-концерт Руслана Белого. Наконец-то он долетит в Израиль,
0: вот
10: мы уж
0: классный.
10: Все надеемся.
0: Угу.
10: Вот.
0: Вот
10: 1 июля.
1: Что ты опять людей-то обижаешь? Люди разные живут.
0: В Ашкелоне меня обожают.
10: Ну вот давайте. Тель-Авив 1 июля Бейт-Хаяль, Ашдот 2 июля Матнас Дюнают, Хайфа 8 июля Аудиториум. Вот.
0: Все. Значит, открытие чемпионата мира по футболу 2026. Церемония начнется сегодня в 21:40 по израильскому времени, а сам матч открытия в 23:00 по израильскому времени. Спасибо, Влада Прешель.
1: Спасибо большое.
0: Будем
10: Спасибо
0: наблюдать
10: вам.
0: И ходить на это. Ну, да, я не повторю. Но, в общем, все туда. Спасибо тебе, Дарья.
1: Спасибо.
0: Особенно во время Мундиаля. Марьяна Беленькая.
1: Марк Кричевский.
0: Ну и, собственно, Дарья Достоевская. Она, как она показывала, как она умеет играть вот эти все мелодии Петра Ильича Чайковского. Большой талант с нами. Встречаемся ровно через неделю здесь.
1: До свидания.
9: Программа «Детали». Реклама.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
12: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
13: Carrefour.
14: Друзья, осталось совсем немного времени. До конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
13: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
15: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
16: Carrefour.
17: Реклама.
18: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
19: Война, это все продолжается постоянно.
20: Я буду ждать выборов.
21: Ракеты к нам летели, конечно.
22: Ракеты много куда летят.
23: А что, аналитика у нас очень страдает.
18: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
24: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
25: Эй, капитан! Впереди земля!
26: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
27: Первое радио. Новости.
28: Правительство единогласно утвердило план развития Севера на 4 миллиарда шекелей. Подробнее через несколько секунд. В 15 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе специального заседания, прошедшего вновь о Галилее, правительство Израиля утвердило план премьер-министра Бениамина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича по развитию Северного округа на 2026-30 годы. Общая сумма инвестиций в программу – около 4 миллиардов шекелей. Она разработана совместно с главами муниципалитетов городов Галилеи, Цфата, Ако, Нофа-Галиля, Нацерета, Афулы, Твери и Кармиэля. План содержит комплекс мер в области городской реновации, транспорта, экономики, занятости, образования, здравоохранения, личной безопасности и культуры. Следует подчеркнуть, что речь идет о программе, отдельной от плана развития населенных пунктов линии противостояния на сумму 18 миллиардов шекелей, утвержденного на прошлой неделе. Несмотря на то, что Израиль не участвовал в американских ударах по целям в Иране в ночь на четверг, в системе безопасности готовится к различным сценариям, включая возобновление ракетных ударов по израильской территории. Как сообщает АЙОМ, ЦАЛЬ и Центком находятся в тесной координации и обмен информацией ведется в режиме реального времени. Основной упор в рамках подготовки к возможной эскалации в Израиле делают на обороне. В ЦАЛе не исключают, что Иран может вновь предпринять попытку ракетного обстрела израильской территории, как это произошло ранее на этой неделе. Одновременно военные разведки и ВВС обновляют оперативные планы на случай получения приказа о возобновлении боевых действий на иранской территории. По словам источников в системе безопасности, ближайшие дни могут оказаться напряженными, однако пока рано прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Руководство еще 13 военных ешив сообщило об отказе отправлять своих выпускников в бронетанковые войска в связи с тем, что в эти войска начинают призывать также девушек. Не в те же экипажи и даже не в те же бригады, что и мужчин. К настоящему моменту о решении прекратить сотрудничество с бронетанковыми войсками заявили представители 25 военных ешив, примерно 20% от их общего количества. Напомню, несколько дней назад главы 11 военных ешив выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска ЦААЛЯ. Поводом для этого письма стало решение Багаца, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска. В письме раввины написали, что введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит духовный и практический ущерб боеспособности. В управлении связи ЦАЛЯ будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу по закрытой зашифрованной сети Z-Tube. Система была изначально разработана для оперативных нужд и обеспечивает потоковую передачу видео в реальном времени по всем родам войск ЦАЛЯ. В штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях она используется для передачи материалов с летательных аппаратов, морских судов, бронетехники и других средств наблюдения с задержкой в доли секунды. В ЦАЛЯ называют систему оперативным YouTube. Помимо прямых трансляций, система обеспечивает хранение и воспроизведение огромных объемов отснятого материала для нужд разбора полетов и оперативного обучения. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве 29 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
5: Когда садится самолет, касаясь матушки земли, ну слава.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте и добрый день, уважаемые дамы и господа, радиослушатели, радиослушательницы и телезрители. Вы понимаете, на что я намекаю. Программа «Авторские песни. 101 километр» открыта. Олег Шак, заслуженный артист Украины, открыл эту программу «Песни по облакам» для того, чтобы, ну, чуть более воздушное настроение было. Нет никакой связи, на самом деле, с закрытым воздушным пространством или с открытым, или с теми событиями, которые были и сегодня ночью. Есть связь с хорошим настроением и с тем, чтобы дышать полной грудью. Сегодня, в нашей сегодняшней программе, я приготовил вам разные песни и в исполнении израильских певцов и певиц, и в том числе тех, которые живут за пределами нашей замечательной страны. Во-вторых, у нас сегодня премьера, потому что четверг, и я бы хотел, чтобы в оценке этой песни, которая прозвучит в 15:30, приняло участие, ну, как можно больше тех, кто слушает программу, поклонников авторской песни. Отдельный физкульт-привет я говорю тем, кто смотрит прямую трансляцию в ТикТоке. Да, сегодня четверг, и традиция запустить трансляцию в ТикТоке, где миллиарды разного рода видеороликов и прямых эфиров, ну и наш один из них. Поэтому заходите, присоединяйтесь, разговаривайте с ведущим. Продолжит программу Михаил Шелек и Марина Александрова песней «Любовь потерять очень просто». Вот такой вот дуэт, лирически драйвовый. В добрый час.

0: Михаил Шелик и Марина Александрова.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
0: Ну а теперь я хочу сказать добро пожаловать, нет, не конкретно взятому человеку, а не Рацелязмин Лекан Лешидур Яшир. Чемпионат мира по футболу 2026 года, да. Именно вот с этой минуты, с 15 часов 15 минут, начинается большой проект Первого радио, посвященный Мундиалю, World Cup 2026. И этот проект мы называем «Открытие футбольную Америку». «Открыть футбольную Америку», да. Значит, каждый день в 8 часов 15 минут утра и днем в 15 часов 15 минут, вот как сейчас, мы с вами будем... свидетелями дневников и подведения итогов игрового дня. В том числе у нас будут входить рубрики, где будут разного рода новости, связанные с футболом, мнения экспертов и, разумеется, результаты. Так что в добрый час.
5: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Новости спорта.
7: В третий раз в футбольной истории стадион «Ацтека» в Мехико принимает матчи открытия чемпионата мира. В двух предыдущих случаях матчи завершались эти в ничью. В 1970 году мексиканцы сыграли со сборной Советского Союза 0-0, а в 1986 году Италия и Болгария завершили встречу 1-1. В этот раз играют Мексика и ЮАР, и в этом же квартете, кстати, выступают еще команды Южной Кореи и Чехии. Всего на Мундиале выступит 48 сборных и пройдет турнир сразу в трех странах, кроме Мексики. Это еще США с Канадой. Такой размах впервые. Интересно, что главный тренер сборной Узбекистана, итальянец Фабио Каннаваро, входит в топ-5 самых дорогостоящих тренеров этого чемпионата мира. Узбекистан платит итальянцу 4 миллиона евро в год. Больше получают только Тухель, Почеттино, Нагельсман и Анчелотти. Узбеки платят своему тренеру больше, чем, например, получает Дешам во Франции, Скалони в Аргентине и Делла Фуэнте в Испании. Теперь осталось дождаться результатов узбекской сборной, которая выступит в группе вместе с Колумбией, Португалией и командой Демократической Республики Конго. Кстати, о португальцах, которые провели товарищеский матч против Нигерии. Эта африканская сборная не попала на чемпионат мира. Португалия выиграла 2-1. Роналду не забил, а вот Месси забил за Аргентину в товарищеской игре против Исландии, где аргентинцы победили 3-0, и Лионель побил рекорд, который продержался 69 лет. Суть в том, что Месси стал самым возрастным игроком, кто забил за аргентинскую сборную. А финальная серия Кубка Стэнли до 4 побед идет своим чередом, тем более, что хоккеисты Каролины 5-3 обыграли в гостях Вегас. И счет по матчам стал равным 2-2. Капитан Каролины, канадский ветеран Джордан Стал, явно экономил силы для финала. За весь плей-офф он отличился всего лишь дважды, а в финальных играх не уходит он с площадки без голов. В этот раз забросил канадец 2 шайбы. Стал он первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых 4 матчей финальной серии. Следующая игра, кстати, состоится в пятницу. В столице Норвегии на этапе бриллиантовой лиги 17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 метров. Луткенхаус улучшил результат лидера сезона американца Джоша Хоя на 48 секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Следующая рубрика проекта «Открывая футбольную Америку» выйдет завтра в 8 часов 15 минут утра уже с результатом первого матча.

0: Это группа «Лесоповал», песня «Согласный». Должен сказать, что мы ведем прямую трансляцию в ТикТоке Первого радио в нашем аккаунте «Первое радио 891».
1: Опа, 101-й.
2: Реклама. «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центр Кар Азур». Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
2: Реклама.
8: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: Израильский композитор, автор-исполнитель Эдуард Шор и очень красивая песня «Дочка».
1: Как мне их притормозить?

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, ну, буквально два слова перед премьерной рубрикой. Во-первых, у нас идет прямая трансляция в ТикТоке. Заглядывайте туда. Наш аккаунт Первого радио в ТикТоке так и называется. Первое радио. Фиолетовый кружочек, желтой единичкой. Наши цвета, логотипа. Заходите, присоединяйтесь. Там вот прекрасный разговор идет. Далее. Во-вторых, напоминаю о том, что будут выходные. И загляните, пожалуйста, на официальный сайт Первого радио в раздел «Хит 101». Зачем, спрашиваете вы? Затем, чтобы проголосовать и поддержать тех или иных исполнителей, те или иные песни. Вот так работает эта система, эта махина наша. Так, это два. Это, значит, по поводу голосования. Ну, а третье, пожалуйста, расчехлите ваши смартфоны. Сейчас будет звучать непосредственно премьера, и нам понадобятся ваши оценки и мнения.
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия.
3: Простите, часовню тоже я развалил.

Ворвался в мир отряд, состоящий из 6 миллиардов композиторов и поэтов, купивших права на чат GPT или на программу искусственного интеллекта, и теперь кропающие днем и ночью песни, и считающие, что это все уже хиты. Вот, поэтому мы решили провести некоторую инвентаризацию и тем самым сохранить качество песен, которые представляем вам, в том числе и в премьерной рубрике. И сегодня Олег Пшеничный представит песню «Незнакомка». Я должен сказать, что Олег еще никогда не пел в нашем эфире, достаточно молодой исполнитель, не израильтянин, поэтому слушайте внимательно и запомните, как только песня закончится, я жду ваших оценок, это важно. Мы оцениваем песню по 10-бальной системе. В том числе я обращаюсь к зрителям нашего ТикТока. Если вы захотите оценить песню, то будьте добры, пришлите, пожалуйста, оценку мне сюда в WhatsApp на 054-20-70-800. 054-20-70-800. И не только оценку, но и прокомментируйте песню, которую вы услышали. Итак, давайте займемся премьерой ровно 3:30. «Незнакомка», Олег Пшеничный.

0: Ну вот вам и премьера, вот вам и Олег Пшеничный, песня «Незнакомка». Нам могут присылать и незнакомые, и знакомые люди. Welcome, ребята. Значит, оценки по 10-бальной системе. WhatsApp на номер 05-420-70-800. Оценки по 10-бальной системе. Я говорю в том числе непосредственно и нашим телезрителям, потому что идет прямая трансляция. И сейчас, когда зазвучит следующая песня, а следующая песня называется «Я сама» от Аллы Браун, у нас начнется виртуальная экскурсия. Присоединяйтесь непосредственно к нашему аккаунту и к прямой трансляции в ТикТоке и слушайте хорошие песни.
1: Меняется погода, капризничает мода, но только дружба ценится всегда.
2: Хорошие песни на 101-м километре.

0: Ой, 101-й.
1: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: В эфире 101-й километр.

Океаном глаз твоих любуюсь я, как нежны твои прикосновения.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: 15 часов и 45 минут. Продолжается программа. Александр Юрпалов был только что в эфире. И очень красивая песня «Ты моя любовь». Вообще Александр Юрпалов отличается невероятно качественными песнями. И я с удовольствием их всегда представляю вам в эфире. Хочу еще раз вернуться к голосованию. У нас сегодня премьерная рубрика представила вам песню «Незнакомка». Олег Пшеничный исполнял. Все, что мне нужно от вас, получить оценку этой песни по 10-бальной системе, что сделали, кстати, уже достаточно много людей. Вот я смотрю, Рита Роза вдогоночку бросила оценку. Спасибо, Рита Роза. И напишите ваши комментарии. Комментарии лично мне очень важны и интересны. Зачастую, кстати, исполнители тоже сидят в эфире и слушают нас, слушают все, что вы говорите. Посему на 054 на 2070 800 отправляйте нам, пожалуйста, только в WhatsApp. Идет прямая трансляция в ТикТоке, там закончилась экскурсия. ТикТоковцы, пожалуйста, тоже welcome сюда в WhatsApp на 054 2070 800 оценки. Следующая группа — это питерская группа «Пиплы». Песня называется «Бабау». И после этого подведем итоги.

0: Ну вот и время подвести итоги. 9,77 получает песня «Незнакомка» в исполнении Олега Пшеничного. Пшеничного. Это самая высокая оценка в июне, и песня явно претендует на звание лучшей премьеры первого летнего месяца 2026-го. Хочу сказать вот, что написали радиослушатели. Ну, Слава ничего не написал, он, правда, стартовал, был первым. А вот что касается Виталия Криворожского, прям, не знаю, такая концертная фамилия, на сцене Виталий Криворожский. Он написал: «Прям захотелось танцевать медлячок, 10 баллов». Леонид из Эскелона написал: «Вне всякого сомнения, заслуженные 100 баллов». Дан Лю написал: «Девяточка, очень хорошо». Дальше. «Даю 10 баллов», написал Аркадий П.Х. «Отличное звучание голоса и песня не ахти, но приятно раскручена». Ольга пишет: «Влад, добрый день, песня мне понравилась, искренняя классная музыка, отличное исполнение, 10 баллов». Рита Роза пишет: «Добрый день, композиция красивая, 10 баллов». Спасибо, Рита Роза. «Красиво», пишет Таисия, и ставит десяточку. Благодарю вас. Далее получаем сообщение от Ника. Он пишет: «Добрый вечер. Слушайте, ребята, в 15:50, что за вечер? Вы уже настроились на время Северной Америки, что ли? Красивая песня, пишет нам Ник, на твердую девятку. На мой взгляд, в припеве не хватает рифмы. Ведь песня написана на стихе, а они как-никак подразумевают рифму». Хорошо, спасибо. Интересно подмечено. И дальше у нас оценки без комментариев. И это тоже легитимно, поэтому 9,77. У меня... есть только буквально 60 секунд на то, чтобы, во-первых, сказать вам, уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы не изменяете одной из прекрасных привычек — слушать Первое радио и знаете нашу волну 89.1 FM и имеете аппликацию, которую запускаете, потому что у вас у всех есть интернет. Во-вторых, я хочу благодарить моих зрителей и русскоязычных, и ивритоязычных, которые находятся до сих пор, и 7000 лайков почти — это результат нашего качественного эфира в ТикТоке. Ну, и хочу всем вам, кто слушает нас в Израиле, и тем, кто соблюдает шаббат, пожелать хороших выходных, шаббат шалом, чтобы он был спокойным, чтобы эти дни и ночи, и вечера прошли только лишь в удовольствии, в развлечениях. Ну и помните, сегодня начинается большой проект Первого радио, открывая футбольную Америку. Да, чемпионат мира по футболу, и мы с ним. А далее в нашем эфире Екатерина Вергунова и ее убойная программа «Снова Вергунова». Завершает программу Леонид Агутин. Песня называется «Мой друг». Пока.
1: Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражит следы затянувшихся ран.

0: что еще нас ждет на пути.
1: 101-й, и это правильно.
2: Реклама. Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Шоумен.
6: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
2: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: В новом филиале Madden & Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. Эликоин. 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама.
10: Новости.
11: Президент Трамп анонсировал новые удары по Ирану ближайшей ночью. Подробнее через несколько секунд. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети, в котором сказал о намерении США продолжить в ночь на пятницу 12 июня удары по иранским военным объектам. Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану сегодня вечером, чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала уничтожены, говорится в публикации. Трамп также добавил, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, точно так же, как мы сделали с Венесуэлой, к выгоде и Венесуэлы, и Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в ходе оперативной деятельности, проводившейся силами ЦАЛя, сегодня утром в районе Дженина произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва офицер получил тяжелое ранение, прапорщик – легкое. Раненые были эвакуированы в больницу, их семьи уведомлены. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал прошение об отставке. В письме, адресованном премьер-министру Киру Стармеру, Хилли указывает, что Великобритания столкнулась с новой эпохой угроз, которая требует новой эпохи в сфере обороны и дополнительных инвестиций. «С тех пор вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты, в период нарастающих угроз», пишет в письме Хилли. «Без плана оборонных инвестиций, который соответствует масштабу нынешних вызовов, я вынужден принимать решения, которые снизят готовность наших вооруженных сил, увеличат риск для военнослужащих во время операций и могут сделать страну менее безопасной», заявил Хилли. Генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми заявил в интервью порталу Ynet, что если в ближайшие дни не будет найдено решение проблемы с нехваткой стояночных мест в аэропорту Бен-Гурион, авиакомпаниям придется начать отменять рейсы, запланированные на лето и осенние праздники. По словам Кедми, ситуация с десятками американских транспортных самолетов, занимающих парковочные места в Бен-Гурионе и аэропорту Рамон, приведет к тому, что каждый четвертый пассажир получит уведомление об отмене. До 16 июня авиакомпания должно быть направлено уведомление о необходимости подготовиться к отмене части рейсов, запланированных на лето и праздники месяца Тишрей. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 96,5 агары, евро 3 шекеля 42,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
2: Снова Вергунова.

0: Make me feel поет нам Майкл Джексон. Ну и мы стартуем нашей классной четверговой программе с Новым Вергунова уже здесь, в этот четверг, в 16 часов и 8 минут. Да, именно это время сейчас в студии Первого радио. Я, Екатерина Вергунова, уже здесь, а значит, отменяю все правила, отменяю все выстроенные за неделю правила, которые выстраивает Павел Михайлович. Сколько угодно ватсапесок можно присылать, можно фотографии, можно даже звонить можно. Ну, что ж там. Привет, друзья, четверг действительно на дворе, выходные совсем уже близко маячат на горизонте, а значит, пора немного расслабиться и предаться приятным воспоминаниям, например. Сегодня не будем открывать никаких тайн вселенной, мы будем открывать наши старые школьные рюкзаки и вспоминать наши с вами собойки. То самое слово, которое, оказывается, не все знают. Я-то думала, весь мир знает это слово, но нет. У кого-то это был бутерброд с докторской колбасой, у кого-то заботливо испеченный пирожок, который за три урока успевал принять форму учебника геометрии. Ну а мы будем вспоминать, как это было, посмеемся над кулинарными шедеврами нашего с вами детства и выясним, почему взрослые солидные люди до сих пор носят на работу пластиковые контейнеры. Никуда не переключайтесь, оставайтесь, музыка уже здесь, плейлист будет классно. Надеюсь, сегодня поднять вам настроение перед пятницей и субботой максимально. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Ну, если я сказала максимально, значит максимально. Будем танцевать, подпевать и перешептываться. Все по традиции.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я, снова Вергунова у микрофона. И да, я в очках, и да, я в черных очках пришла сюда в четверг, чтобы поднять вам настроение. У меня времени мало, всего лишь час, и я хочу максимально это сделать быстро и классно, чтобы в пятницу вы почувствовали выходные. Разумеется, есть тема эфира. Мы вспоминаем сегодня наши рюкзаки школьные и обеды. Вернее, то, что мы брали с собой. Оказывается, слово «собой», которое использовалось в моем окружении, не все знают, и в разных частях нашего бывшего СССР это слово использовалось по-разному. Мне стало интересно, и я решила поделиться с вами. Если среди вас есть люди, которые, да, знают, что такое вот это уютное слово «собойка», пишите 054-20-70-800, это номер WhatsApp, когда прилетают ваши WhatsApp-ски. Если же у вас в доме, и в школе, во дворе, в семье называлось это по-другому, тоже пишите, как именно. Будем разбираться. Итак, то самое уютное слово «собойка», откуда же оно прилетело? Если вы думаете, что его придумали наши белорусские ленивые школьники, то вы глубоко заблуждаетесь. Корни уходят действительно в народный язык, а точнее в белорусские и западнорусские диалекты. Логика тут железная и безупречная. Это то, что ты берешь с собой. Долго думать не пришлось. В словаре, кстати, этого слова долго не было. Оно считалось исключительно разговорным и домашним. Но, согласитесь, вот есть в нем какое-то особое тепло, которое не заменит ни одно строгое «тормозок» или заморское «ланчбокс». «Тормозок» вам известно такое слово, да? «Собойка» — это про заботу, про дом и про мамины руки, про бабушкины руки. И вспомните те самые пирожки, которые, например, бабушка выпекала, вы брали с собой, и они действительно принимали уже где-то к обеду форму геометрии или математики, да. В общем, это были и те самые бутерброды, которые, если вы с вечера приготовили, положили, не дай бог, не в холодильник, а в портфель, и собака могла съесть вместе с математикой, это тоже называлось «собойка». Как это называлось у вас в доме? Пишите 054-20-70-800. Почему такая тема? Да потому что к выходным нужно подготовиться очень хорошо, соответственно, подумать, чем вы займетесь, где будете гулять, где выгуливаться, и не заморачиваться с обедами. Кстати, для того, чтобы не заморачиваться с обедами, и все-таки вспомнить, какие пирожки мы вкусно ели в детстве, для этого у нас существует и наш спонсор «Мантис», но об этом чуть-чуть попозже.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Не забываем, если вы двигаетесь сейчас за рулем, то обязательно держим руль двумя руками, включаем поворотники и вовремя их выключаем.

0: спасибо за прекрасную композицию, под которую наверняка многие из вас уже потанцевали. Ну и я здесь вместе с вами тоже. Я это Екатерина Вергунова, вы на Первом радио. Мы сегодня говорим про собойки. Ну и раз я уже вам рассказала, откуда возникло это слово «собойка», и да, оно уходит в корни все-таки белорусский, то половина, другая половина, вернее, деток знали слово «тормозок», о котором я уже говорила. И вот нельзя обойти стороной. Это главный конкурент собойки, знаменитый тормозок. И слово пришло к нам от суровых шахтеров. Когда шахтер спускался под землю на многочасовую смену и приходило время перекуса, нужно было сделать перерыв, то есть притормозить работу. Вот отсюда и появилось вот это волшебное слово «тормозок». Сытная, плотная еда, способная выдерживать любые условия. Ой, это было, наверное, очень вкусно. В общем, если вы сегодня берете в офис аккуратный контейнер с салатиком, то помните, генетически это все еще суровый шахтерский тормозок. Вспоминайте свои тормозки и собоечки, пишите, что у вас это было, как называлось в вашей семье, но у нас небольшая реклама.
1: Снова Вергунова. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
3: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
8: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
12: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
1: Реклама.
13: Снова Вергунова.
0: Раз такое дело, и только ей доверяете, то только ей мы и позволили рассказать сегодня про очень классного спонсора. Кстати, если вы были с нами здесь в четверг, наблюдали за нами в ТикТоке, в Фейсбуке и в Ютубе, во всех практически наших социальных сетях, то вы знали, что в четверг у нас был праздник, в прошлый четверг. Спонсор программы «Мантис» устроил нам настоящий праздник. Но мне повезло больше всех, и этот праздник продолжился. Во-первых, мне достался чебурек, который каким-то чудесным образом вместе со мной прошел все ворота к самолету и оказался со мной там, и мне можно было его съесть. Он, правда, остыл, но все равно было вкусно, потрясающе вкусно. А во-вторых, сегодня я обедала. Я обедала настоящим пловом, и именно поэтому я и вспомнила про собойку, что если бы у меня вот в школе хотя бы готовили так, как в Мантисе, или хотя бы я могла брать с собой вот тот самый плов, который попробовала сегодня, ну, цены бы тем временам вообще бы не было. Они так были золотые, а так было бы вообще хорошо. Но сегодня я попробовала этот плов и решила, что выходные. Я не хочу стоять у плиты. Я хочу, чтобы у меня был плов дома, и я буду заниматься своими другими совершенно делами, а не стоять на кухне. Итак, спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». У них сегодня потрясающий плов, и у вас есть еще возможность после работы или в свободное время заехать, приобрести, попробовать на месте или увезти домой. И если вы действительно ищете настоящие вкусы того самого Востока, то в «Мантис» есть все. Своими глазами сегодня видела потрясающие вещи, открыла новые вещи. Кстати, сейчас вернемся к тому, что есть в самом магазине, но сегодня я открыла для себя еще одну вещь. Возможно, многие из вас знают, но для меня, как и бывшие белорусские, это было в новиночку. Поскольку это все дело кошерное, и ребята соблюдают от А до Я, и очень там чисто, и все делают своими руками. Но очень хочется, например, к плову какой-нибудь салатик, да? И тут салат должен быть вроде бы как с фетой. И это уже не кошерненько. Ребята делают потрясающую вещь. Сыр очень вкусный, но он сделан из орехов кешью. И получается, что он, опа, и кошерный. Слушайте, это так потрясающе, когда можно и соблюдать, и вроде бы как и вкусно вместе все съесть, и слопать, и еще потом тебе чай нальют, и еще там очень вкусное печенье и очень вкусные сладости. В общем, я вам всем очень рекомендую. И да, если вы хотите порадовать своих деток, то те самые чебуреки, и самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, если кто-то не знает. Спроси меня, что это, я расскажу. Хинкали, и сытный ароматный бахш, и лагман, и дюшпере. Кто не знает, что это такое, тоже спроси меня, я все расскажу. Ну и самое главное, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Вот что можно дать детям в школу. Это же так удобно, приятно. Но главное не впихивать это глубоко в портфель, чтобы действительно не оказалось, что потом этот пирожок приобрел формы геометрии, например, да, или там математики. Так что, друзья мои, если вы настоящий гурман, я знаю, что у нас наши слушатели настоящие гурманы, любители очень вкусно покушать, особенно по привлекательным ценам. Поэтому и я, и, разумеется, спонсор моей программы «Мантис» приглашают вас каждый четверг и пятницу. Шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов, и он уже готов, и я его пробовала. И у вас есть шанс не успеть. Ну и если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Как я вас учила, быстренько прибегайте домой, фарточек на себя, припудрили чуть-чуть себя мукой, там испачкали маслечком, все. И раз, у вас уже готовый, значит, ужин, вы такие: я устала. Мои хорошие, кушайте сами. Вот вам плов, я весь день его готовила. Ждут вас по адресу Решен-Лицеон, промзона, Ромат и Лиагу, улица Бен-Сви, 23. Запомнить очень просто, у меня это уже как рэп. Улица Бен-Сви, 23. Бен-Сви, 23. Решен-Лицеон. Есть своя бесплатная парковка, всю дополнительную информацию и полное меню можно посмотреть в соцсетях. Просто запомните: фабрика «Мантис». Все сделано вручную, приготовлено с душой и с огромной любовью. Yes. Come on. Let's do this, gangster.

Сегодня вспоминаем наши собойки или тормозок, как мы уже выяснили. Мы знаем и такое слово, и такое. Школьная собойка или тормозок. Но это, кстати, никогда не была простой едой. Это был мощный инструмент социализации и настоящая твердая валюта. Сейчас поясню. Вспоминаем школьные коридоры, где разворачивались торги, которым позавидовала бы, мне кажется, даже Нью-Йорковская биржа сегодня, да, когда можно было за половину бутерброда с сырокопченой колбасой легко списать контрольную по алгебре или добыть какой-нибудь там билет. Или домашнее печенье менялось на право посидеть за одной партой с первой красавицей, скажем, класса. Ну а если у тебя с собой были дефицитные какие-нибудь сухари, или там менялся королем класса минимум до конца большой перемены. 100% это проверено, так работал, ну, по крайней мере, в мое детство. Еда все-таки объединяла, спасала от двоек, строила крепкую дружбу, создавала какие-то звездочки, команды и так далее. Времена, конечно же, изменились, мы все выросли, надели костюмы, сели в офисы, но привычка брать еду на работу никуда не делась. И сегодня тот самый тормозок, или вот как мы назвали, собойка, переживает свой золотой век, на мой взгляд. Да? Сегодня это уже какие-то ланч боксы у нас есть, это уже все под модным соусом meal prep, так тоже называется, это в каждом приличном офисе в час пик, когда у микроволновки выстраивается очередь, которая напоминает мавзолей, вот этот самый meal prep и происходит. Люди гордо несут свои многоярусные контейнеры, где все разложено по фэншую. И знаете что, это отличный тренд, по-моему. Но ведь можно зайти в Мантис, взять пирожков, например, и угостить коллегу. Кстати, с коллегами можно не просто дружить на теме еды, но еще и разозлить их, например, если у вас еда вкусно пахнет, ну вот как тот плов, да, из Мантиса, то все, смотрите, на вас могут уже коситься и так далее. Что ж, переходим к вашим ватсап-эсочкам. Налетело здесь несколько. Одна прилетела аудио ватсап-эсочка от Михаила, но она очень шумная. Видимо, Миша сейчас за рулем. Он из Кирьят-Гата. Пишет, что он не знал слова «собойка», он знал слово «тормозок». Вернее, не пишет, он рассказал, и он сам из Украины. Михаил, спасибо за вашу ватсап-эску. Только если вы в дороге, все-таки держите руль двумя руками и включайте обязательно поворотник. Дальше. Лера, здравствуйте. Лера, здравствуйте всем радиослушателям. Лера, я так понимаю, это я или это человек, который подписался? Не очень понимаю. Давайте так. Лера, здравствуйте всем радиослушателям. Хорошего настроения. Конец недели, слава богу. А у нас в семье называлось это тормозок. Китак. Это было в Донецке, Украина. Ребят, еще раз. Здорово. Я так поняла, что вообще слово «собойка» это было где-то вокруг меня. Где-то вот там, вот рядом.

колечком, а везде и всюду называлось это тормозок. Отлично. Есть вот еще одна WhatsApp-очка. Собойки, так продукты с собой называли сравнительно недавно, а до этого был тормозок, еще с начала прошлого века. Так, Микола, паровоз вспоминаем. А мой отец и твой дед приносили мне несъеденную собойку от лисички. Носили вам собойку от лисички или от зайчика? Как я маленький ждал, что там зайчик мне передал. Ага, я тоже помню такие собойки, которые приносились, и мы все ждали, что же там вкусненького, шоколадка или какая-нибудь конфетка. Так, вот, пожалуйста, у нас есть, значит, и москвичи, которые говорят, что называлось это судочек. Судочек? Подождите, в судочка... Так, сейчас мы развернем здесь булгаковские эти самые... Нет, судочек, уверены? Хорошо. Кто еще знает слово судочек, пишите мне 054-20-70-800. Дмитрий Крымский тоже с нами здесь, пишет: добрый день, никогда в школе насчет еды не парился. Во-первых, у нас школа была all-inclusive, all-inclusive, включая бесплатное питание, кроме, конечно, мороженого. У вас в школе было мороженое, Дмитрий? Что за школа так? Что за инклюзив? А во-вторых, зав столовой была крестная мама моего младшего брата. Все стало на свои места. И, кстати, повара были от Бога. Да и потом по жизни я не любитель поесть. В этом моей жене повезло. Поэтому, извиняюсь, я такие слова слышал, видел, но сам никогда не пользовался. Дмитрий Крымский, спасибо. Катя, добрый день. Михаил, любим вас, любим слушать. Михаил, спасибо. Вы мне поднимаете настроение. Надеюсь, я вам тоже. Здравствуйте, Катя, здравствуйте всем. Два яблока, которые сжирались в автобусе по дорогу в школу. Кузя, ну а потом все равно девчонки угощали чем-нибудь. Кстати, да, и все время нужно было брать на двоих. А это нечестно. Но были и мальчики, которые тоже приносили что-нибудь вкусненькое. А мамы так старались, выпекали, давали своим пацанам, а они угощали нас.

0: Двигаемся дальше по нашему эфиру, по нашему музыкальному свиданию, и только нашему. 16 часов 40 минут в студии Первого радио. Ну и давайте теперь совершим гастрономическое путешествие и посмотрим, как к собойчикам или тем самым тормозкам относятся в других странах. Я решила начать с Японии. Там обычный перекус возведен в ранг высокого искусства и называется бенто. Я тоже так считаю. Японские мамы, между прочим, тратят каждое утро по целому часу, чтобы вырезать из куска ветчины мордочку Пикачу, а из риса слепить панду. С ума можно сойти целый час. Слушайте, ну вот та самая собойка или тот самый тормозок, или, как мы выяснили, судачок, может быть, да, очень даже привлекательным, если заехать в Мантис, купить плов в прекрасной, красивой коробочке, такой аккуратненькой, и взять с собой на работу, например, или выдать детям в школу. Кстати, между прочим, его, да, нужно подогревать, поэтому это скорее для офисов, а не деткам. А деткам можно пирожки, ради бога, их-то можно есть и даже в остывшем виде. Это все равно вкусно, но это все в мантис. Так вот, вернемся к японским мамам. Они делают из этого не просто обед, это послание любви у них такой, да, и способ показать, как сильно они заботятся о ребенке или муже. И вроде бы мы тоже, что, мы отставать, что ли, будем? Нет, давайте плов всем вместе, всем мужьям, в один день. Давайте договоримся, и вот, девчонки, всем мужьям в воскресенье по плову. Представляете, по всей стране. Ну а что, пробки по всей стране можно, а плов нет, тоже можно. Сегодня, кстати, везде перекрывают дороги, знаете, да, аж 3 концерта и еще всякие акции, поэтому я тоже считаю, что мы можем с вами устроить свою акцию, купить плов и по всей стране, значит, нашим мужьям в собоечку положить. Ну почему? Это тоже будет не просто обед, это послание любви. Вернемся к японцам. Если японский школьник принесет в класс некрасиво уложенную еду, это может стать социальным провалом. У них даже так. Так что вот наш плов, например, это просто верх минимализма по сравнению с их шедеврами из Пикачу и так далее. Ну что, перенесемся в Индию, потому что там, ох, там сложно. Конкретно Мумбай, там существует уникальная столетняя система доставки с собой каланчи, которая называется добавала. И вот это добавала меня просто убивало. Ну, добавала. То есть, наверное, школьники говорили нам мало маме, и она добавала еще и еще в собойчику. Вот там где-нибудь был бутерброд, добавала мне еще яблоко. И да, она там выкладывала еще какие-нибудь фруктины. Специальные курьеры в Индии забирают горячие обеды в круглых металлических таких сутках, то есть коробочках прямо из домов, и везут их через весь мегаполис на своих велосипедах и доставляют либо мужьям в офисы, либо школьникам точно к обеду. И ошибок практически не бывает. Один промах, и все. И до свидос. Представляете, то есть ребенок уходит в школу и говорит: так, мам, значит, мне к обеду пришлешь вот это, еще вот это. В общем, даже гарвардские профессора изучают эту систему индийскую и удивляются до сих пор. До сих пор. Ну, в общем-то, почему бы нет? Съесть в обед именно то, что вам нравится, это и будет, наверное, часть того самого хорошего настроения. Но нас хорошее настроение поднимает не только я и музыка, а еще и реклама.
1: Снова Вергунова. Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов. Шоумен.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Май – месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
2: Реклама.
12: Снова.
2: Снова Вергунова.
12: Словно в первый раз.
0: Да, в первый раз я сегодня побывала в магазине при фабрике «Мантис». Это магазин «Кейтеринг», и он же спонсор программы «Снова Вергунова». И, друзья мои, я еще раз повторю, если вы настоящий гурман и ищете те самые вкусы Востока и Кавказа, то в «Мантис» для вас есть все. И золотистые чебуреки. Знаете, что это такое? Описывать, рассказывать? Или вы знаете, что такое чебуреки? Они действительно вкусные, сочные самса. И домашние пельмени, вареники, кюрзы, и хинкали, и сытный ароматный бахш, лагман, дюшпере. Вау, я вот, мы сегодня, наверное, здесь со звукорежиссером нашим раз 15 сказали это слово. Очень красивые, во-первых, да, но и вкусные. И это те самые маленькие пельмешки в супе, которые очень маленькие, очень маленькие. Они прямо с ноготь. Они совсем малюсенькие, и суп очень сытный, плотный такой, если вы не знаете. Вот то самое дюшпере. И кюрзе, конечно же, тоже очень вкусно, но я сегодня пробовала плов. И сегодня этот плов вас ждет. И сегодня, и завтра, кстати, потому что каждый четверг и пятницу вы запомните себе, запишите, если не можете запомнить, ну или спросите меня, каждый четверг и пятницу шеф-повар в «Мантис» готовит лично наваристый настоящий восточный плов. И самое интересное, что я, в принципе, между нами девочками, никого не говорите, да, не по рису. Я не очень люблю рис, объясню почему, потому что у меня была собака, Шарпей, которая отказывалась есть вообще все на свете, и нужно было кормить ее 3 раза в день рисом. Ну, можете себе представить, когда 10 лет варишь рис утром, днем, вечером, утром, днем, вечером. То есть уже даже суши не шли. И как-то тоже плов у нас ушел на второй план, и не очень-то мы его как бы готовили. Но здесь сегодня вот меня коллеги позвали, сказали, ты должна это видеть, должна это попробовать, должна это сама почувствовать и запах, и глазками покушать, ну и, соответственно, попробовать. И да, действительно, я вам очень рекомендую настоящий плов, вкусный. Специи, вот прям вот сколько надо, столько их там и есть. Знаете, бывают переборы, недоборы, да, а там все настолько четко, поэтому я очень советую Ришон Лицион, улица Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Так что, напоминаю, гурманы каждый четверг и пятницу. Шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. И если вы хотите приготовить шедевр дома, просто приезжайте туда, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. И дома только не забудьте обязательно присыпать себя мукой и сказать: «Я готовила весь день». Ришон Лицион, улица Бен-Цви, 23, Мантис.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

пошли, бай-бай-бай. Нет, еще у нас есть пару минут буквально. Я все-таки успею зачитать некоторые ваши WhatsApp-ски, надеюсь, все. 16 часов 52 минуты. Спасибо песне «Бай-бай-бай», которая напомнила, что совсем скоро мне придется сказать вам тоже «бай». Итак, есть еще одна WhatsApp-эсочка. Человек не подписался, но пишет: «Катя, здравствуйте, я называю тормозок с собойку». Класс. Ира пишет: «Вареные яйца от зайчика, которые приносил папа, были необыкновенно вкусные». Вот видите, сколько человек получали те самые сюрпризы от зайчика в качестве собоек. Рая Заждода тоже пишет: «Катюша, привет, так называемого тормозка я тоже не брала из дома. У нас спортивный спецкласс, девочки занимались плаванием, а мальчики атлетикой. Так вот, нас кормили бесплатно, и завтрак, и обед. В общем, устраивались люди как могли, а мы там собойки среди географии и математики». Отлично, Рая, здорово. Слушайте, пришла еще одна WhatsApp-эсочка от Виталия Криворожского, который прислал мне: «Что такое судачок? Прямоугольно 1 литр. Линия уюта. На самом деле, я знаю, что такое судачок, но я вам хочу сказать, что, опять же, в моей семье и где-то в нашем окружении судачок в те времена, в советские, это была действительно такая металлическая прямоугольная штуковина на разное количество, там и на литр, и больше, и холодец, и на Новый год именно в нем и разливался, а потом ставился уютно в холодильник, ну а потом доставался, гремел судачком. Сегодня это уже просто коробочка.

0: Есть еще две WhatsApp-эсочки. Одна у нас аудио. Я не очень-то могу ее поставить всю, потому что она длинная, а время у нас бежит. Но все-таки давайте ее попробуем послушать.
1: Добрый день, Катерина. Это Серж. Да, именно Собойка. Было в Беларуси такое название. До третьего класса я брал с собой школу. Потом...
0: Вот видите, все-таки я была права, я не одна в своем окружении. Было такое слово «собойка», и вы сегодня его тоже узнали. Что-то новенькое для вас. Ну а заодно вы можете съездить в «Мантис», взять или полуфабрикатов, или готовый плов, который уже готов. Ну и, соответственно, порадовать своих близких.

Ну что ж, четверг неумолимо движется к вечеру. Впереди у нас та самая тяпница, а там и законное выходное, где можно забыть про контейнеры, поесть из красивой домашней тарелки, главное заехать в мантис. Ну и пусть ваша пятничная собойка и воскресная будет самой вкусной. Ну а коллеги завидуют аромату вашего обеда и соседи тоже. Спасибо, что были со мной. Хорошего, разумеется, вам всем вечера, выходных, отличной музыки впереди в эфире. Ну и приятного аппетита, у кого будет вкусный сегодня ужин. С вами была Екатерина Вергунова. Всем пока!

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Жаркое лето в Центр Кар.
9: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центр Кар Азур. Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Реклама.
10: Второе управление телевидения и радиовещания желает приятного прослушивания слушателям регионального радио. Рашут Шния. Всегда для вас.
11: Первое радио. Новости.
12: На юге Ливана ранена военнослужащая Цаля. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На юге Ливана военнослужащая Цаля получила ранение в результате разрыва запущенного Хизбаллой дрона. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Раненая была доставлена в больницу, ее семья уведомлена. Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети, в котором сообщил о намерении США продолжить в ночь на пятницу, 12 июня, удары по иранским военным объектам. Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану сегодня вечером, чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала уничтожены, говорится в публикации. Трамп также добавил, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, точно так же, как мы сделали с Венесуэлой, к выгоде и Венесуэлы, и Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты. Руководство еще 13 военных ЕШИВ сообщило об отказе отправлять своих выпускников в бронетанковые войска в связи с тем, что в эти войска начинают призывать также девушек. К настоящему моменту о решении прекратить сотрудничество с бронетанковыми войсками заявили представители 25 военных ЕШИВ. Это примерно 20% от их общего количества. Напомню, несколько дней назад главы 11 военных ЕШИВ выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска. Поводом для этого письма стало решение Багаца, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска. В письме раввины написали, что введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит духовный и практический ущерб боеспособности. Дорожная компания «Нетивей Исраэль» сообщает, что шоссе номер 4 закрыто для движения в обоих направлениях между развязками Ашива и Месубим перед акцией протеста ультраортодоксальных экстремистов, выступающих против призыва в ЦАЛ. Также сообщается о заторах в северном направлении от развязки Ган-Аравей, заторах в южном направлении от развязки Мураша. Наблюдаются пробки и на других трассах, включая первое шоссе между развязками Латрун и Шорош, прибрежное шоссе между развязками Ольга и Кейсария и от развязки Нетания до развязки Гешер Шалом. В свою очередь, управление аэропортов Израиля предупреждает о возможных заторах из-за протестов на дорогах, ведущих к аэропорту Бен-Гурион. Пассажирам рекомендуется добираться до аэропорта на поезде, чтобы избежать опоздания на рейсы. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 20-25, в Бершеве 19-33, в Эйлате 26-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Милан Левитин с программой «Хит по радио».

0: самые горячие хиты.
1: Ну что, вот он и четверг, и вот он и вечер уже, 17.04 практически в стране. Это значит, что в самое время слушать лучшие песни, которые только звучали в эфире Первого радио всю эту неделю. Ну а главное, те самые песни, за которые мы с вами голосуем. Да, я не скрываю, тоже иногда захожу на сайт Первого радио 891fm.sil.al. Нет-нет, да, поставлю какой-нибудь свой голос, потому что тоже, как и вы, являюсь слушателем Первого радио во все другие часы, кроме четверга с 17 до 19. Зовут меня Милан Левитин. Именно в это время я не могу слушать Первое радио так же, как вы, в радиоприемничке. Нахожусь в студии. Все для того, чтобы подвести эти самые итоги. Мы будем сегодня подводить итоги прошлой недели. Она у нас обозначена на сайте как 5-11 июня. Если вы не успели проголосовать до сегодняшнего дня, значит, ваш голос уже пойдет на следующую неделю. А я уже говорил, что ровно 4 голоса у вас есть для того, чтобы голосовать ежемесячно. В конце месяца подводим итоги. Ну, все, в общем, как всегда. Ничего нового пока что в хит-парадио не происходит. Ну и, в общем, а что менять, если, мне кажется, идеальный формат хит-парад, подведение итогов и все, все благодаря вам и вместе с вами. Ну что ж, как уже обещал, 2 часа следующих мы будем слушать эти лучшие песни. Заглянем с вами в лучшие чарты мировые. Конечно же, уже открыл я сайт со статистикой. У меня есть свой собственный, не раскрываю секретов, но именно оттуда я беру всю информацию, кто сколько прослушивался в различных, как это называется, музыкальных сервисах, если правильно, iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube, Shazam. Пройдусь и по билборду, главному чарту мировому, official чарт, главный европейский чарт. Ну и, конечно же, новиночки сегодня вас ждут. У меня каждую неделю для вас порция новинок, и этим я вас и буду радовать. Ну что ж, начнем, как обычно, с репита. Песню, которую я, как СДВГшник настоящий, слушаю песню на репите. Ну, так уж повелось. Ставлю, ну, повторение одной песни и слушаю, пока она мне не надоест. Вот сегодня принес для вас песню, под которую классно вечером ехать на машине по оживленной трассе. Не прям как сейчас в пробках. Я знаю, что многие из вас сейчас просто не могут никуда доехать. Перекрытия различные в стране. Значит, что пробочки еще какое-то время будут нас беспокоить. Ну, на эту песню я вам поставлю сейчас. Конечно, она сейчас наименее подходит под скорость движения, но как только вот, рассосется все, или вечером вы уже поедете куда-нибудь, например, на север, где тоже прекрасно ловит Первое радио на 89.1 FM, будете включать эту песню и с ветерочком проедетесь. Netsky Hybrid Minds. Песня называется Let Me Hold You, Graphics Remix. И мы начинаем хит по радио.

0: Let Me Hold You, Graphics Remix от Netsky и Hybrid Minds открывает хит по радио сегодня, 11 июня.
1: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
0: Да-да-да, please welcome, или иначе говоря, встречайте, пожалуйста, новиночки, которые я каждую недельку вам приношу. И вы знаете, вот у меня в последнее время много-много работы, признаюсь вам честно. Именно работа связана с тем, чтобы определить вообще то, что я сейчас слышу и наблюдаю, оно настоящее или нет. И, кстати говоря, у многих моих коллег тоже есть вот вопрос, вот видят какое-то видео, спрашивают, а это точно вообще настоящее? А эта песня точно вообще настоящая? Сейчас такое время, когда становится сложно определить, что есть взаправду, где живые исполнители поработали, а где кто-то просто нажал пару кнопочек. И, конечно же, именно поэтому работы стало больше. Но, знаете, когда я приношу вам новинки, ну, во-первых, я слушаю, что я вам приношу, и в первую очередь, конечно же, смотрю на исполнителей. Если исполнителя я знаю прекрасно, некоторых даже лично, так уж случилось, ну, я во всяком случае уверен, что это живой человек, поющий живым своим голосом, а уже музыка — это уже другое дело. Раньше, да, когда появился синтезатор Лель в Союзе, многие тоже говорили, а что это, почему не под оркестр? Но времена меняются, конечно же, но голос хотелось бы, конечно, слушать живого человека, его же живые стихи, ну и хотя бы мелодию ты, наверное, придумал сам. Я надеюсь, что у музыкантов, которые долго работают с этим, нет никаких проблем просто взять гитару и напеть новую песню. Во всяком случае, надеюсь на это. Ну или клавишники придумывают на клавишах, чтобы не обижались тоже. Приношу вам сегодня песню Юры Николаенко «Ню», которая называется «Очень». Что можно сказать о Юре? Это треки такие, я их называю страдальными песнями. Это когда я о тебе так не думаю или наоборот очень сильно думаю. Ну, в общем, в любом случае я пишу тебе об этом песню. Рыдают, слушают и рыдают, для этого и пишутся эти песни, чтобы потом на концерте, ну, во всяком случае, именно фанатки Ню, это девчонки, которые приходят, ой, поплакаться о жизни. И у Юры очень хорошо получается скрасить их этот вечер концертный. Ну, а для нас просто послушать хорошую песню, очередную. Вот «Ню» очень, это очень она так называется. Это новинка, которая только-только появилась в сети. Я ставлю ее для вас.

0: Вот такая вот очередная лирическая композиция вам в плейлист. Юра Николаенко или группа Ню. Для тех, кто не знает, вдруг как пишется, N у него латинская, Ю — самая настоящая кириллическая буковка. И вот такой вот простой вот проект. Песня называется «Очень». С такой вот новинкой мы заехали. Ну а теперь давайте смотреть, что же у нас в чарте происходит. Как и обещал, на прошлой неделе изменений будет достаточно. На прошлой неделе завез вам очередную порцию классных претендентов и скажу вам, эти претенденты уже заехали в первую десятку. Это я и ожидал. Все благодаря вам. Спасибо для тех, кто заходит на сайт первого 891fm.co.il, голосует на главной странице или в разделе «Хит по радио». На 20-м месте у нас расположилась Sabrina Carpenter и Tears. Совсем недавно была в десятке, а вот теперь уже замыкает вторую десятку. Zayn и Die For Me на 19-м месте. Это одна из тех новиночек, но пока вот сюда залетела. Очередная песня Summer Homewrecker, 18-я строчка. Comrade, Be Mine недавно был вообще в лидерах нашего чарта, а сегодня 17-ю строчку занимает. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, так и не побывала в лидерах нашего чарта, хотя везде побывала, у нас не побывала, 16-я сегодня. Tame Impala, Dracula на 15-м месте. Bruno Mars так и не смог преодолеть тоже нашу вершину, и на 14-м месте его I Just Might. Алекс Уоррен и его, ну, можно сказать, свежая композиция, хотя уже достаточно, она уже вошла в плейлисты. Favorite Dream называется, на 13-м месте. Ибон и его Hollow на 12-м. Somber 12 to 12 на 11-м. Это означает, что обе композиции Somber пока что вне нашего списка. Но, опять же, меняйте все вы, заходите на сайт первого, да и голосуйте. Ну, а начнет этот список 10-е место нашего сегодняшнего текущего хит-парада. Оливия Родригес. Родриго и песня Drop Dead. Оливия Родриго уже была у нас в лидерах в 2023 году. И теперь вот она вновь через 3 года пытается этот рубеж повторить, этот успех повторить для себя. Ну и, конечно же, слушайте, наслаждайтесь и думайте, голосовать или нет. 10-е место, Оливия Родриго, Drop Dead.
1: 10-е место. 10-е место.

0: Drop Dead.
1: Хит по радио. Реклама.
2: В новом филиале Madonna и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madonna и Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madonna и Мания по адресу Эли Коэн 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Жаркое лето в Center Car.
8: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
3: Мебель DAX. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
9: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
10: Carrefour.
1: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
11: Ну что, новиночки у меня еще все еще есть, только одну успели послушать. Ну а у меня еще в загашнике достаточно песен, чтобы вам поставить. Да, с новой музыкой всегда приятнее ехать, несмотря на то, что в пробках стоять, конечно, не самое хорошее вот это вот ощущение, да и вообще никакого удовольствия. Что ж, расскажу вам о новом треке Love Sensation. Он называется «От Мадонны». Мадонна решила ворваться вообще в этот мир, хотя, казалось бы, столько молодых исполнителей, да и Мадонна в свое время очень сильно блистала, да и денег, я думаю, заработала прилично. Но Мадонна из тех исполнителей, которые сидеть долго на одном месте, видимо, не хочет. Да и, знаете, старый личный самолет поиздержался. Нужно что-то да новенькое. Ну и тут я тоже ее винить не могу. В мире, где сейчас музыки становится просто невозможно много, и слушать можно все, что угодно, независимо от того, хорошего качества или нет, Мадонна решила стрельнуть, свой альбом выпустить. Совсем скоро этот альбом выйдет уже в свет, пока она вот по одному треку выкатывает. Уже третий сингл с ее нового альбома подъехал, наверное, и финальный, потому что следующий уже будет весь альбом, и о нем я вам расскажу, как только он выйдет. Ну а пока, как новиночку, буду ставить вам песню Love Sensation. Вообще, в этом году со своими новыми альбомами выступают такие гранды, как Мьюз, например, да, Rolling Stones собирается свой альбом выпустить, Deep Purple, прошу прощения, откуда, но тоже собираются, и вот тут Мадонна, откуда ни возьмись, решила, а давайте я тоже тряхну стариной и покажу вам, какой звук должен быть сейчас в 2026 году, несмотря на то, что, конечно же, ее стиль остается ее стилем, и это больше для тех, кто привык уже к тому саунду Мадонны. Ну что ж, давайте слушать без долгих отлагательств, без долгой болтовни. Love Sensation от Мадонны — это новинка.

0: Это новинка от Мадонны. Вот так вот решила королева, в свое время королева поп-дива, заехать с новинками. Ну что ж, действительно, звук тот же самый. Ну, естественно, только по качеству лучше, может быть, становится. А вот звук исконно такой мадонновский, поэтому для фанатов, конечно же, прекрасный абсолютно трек. Я никогда не являлся фанатом Мадонны, но с удовольствием приношу такие новиночки в студию. Опять же, я никогда не ориентируюсь на свой собственный вкус. Моя задача — знакомить вас с теми композициями, которые сейчас находятся в тренде, с теми композициями, которые сейчас находятся на пике в различных чартах. Ну, видите, я исполняю обязанности некого агрегатора. Ну и, конечно же, считаю ваши голоса, оставленные на сайте 891fm.co.al. И сегодня на 9 месте вы поставили Леони и Каллум Скотт с песней «Stay». Вообще, Леони у нас была в нашем расширенном списке еще. Была песня «Weekend». Сейчас эта песня вылетела за, по-моему, уже в третий десяток, поэтому на главной странице ее даже не видно. Но для тех, кто хочет видеть расширенный список, всегда можно зайти на вкладку «Хит по радио» и увидеть все 30 композиций, за которые можно проголосовать. Ну а пока Леони и Каллум Скотт представляют песню «Stay». Ну, опять же, что тут говорить? Девятое место. Поехали.
1: Девятое место.

0: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
1: Аккуратненько размешиваю лучшие композиции с новиночками, которые привез специально для вас. И самое главное, что они все настолько разные, ну, поэтому мне и нравится вообще хит по радио, потому что настолько разные композиции в новинках, что подойдет любому по вкусу, даже если вам не нравится Мадонна или, например, лирические композиции Юры Николаенко, возможно, вам придется по вкусу композиция «Новая песня Dark Disco» от украинской исполнительницы Джерри Гейл. Вообще, одна из самых, наверное, уникальных исполнительниц за последнее время, а я вам раскрою на самом деле секрет, сегодня очень сильно расстроился, когда зашел в один из своих самых любимых чартов украинских, и там на первых двух местах яичные голоса. Ну как так можно? Ведь столько потрясающих украинских исполнителей прямо сейчас выступают, пишут новые песни. Почему же так становится в мире? Почему же люди все равно слушают, что попало? Ну вот, Джерри Гейл является живой исполнительницей абсолютно точно. Она представляла Украину даже на Евровидении. Уже даже забыл, в каком году. Что это было за год? 23-й? Ну, если что, или 24-й. В общем, поправьте. Между прочим, неплохо они выступили вместе с Аленой Аленой, песня «Мария Тереза», если я правильно помню. По-моему, 24-й все-таки год был. Да, но во всяком случае, Джерри Гейл является одной из самых сейчас успешных украинских исполнительниц и продолжает творить. Вот новая композиция «Dark Disco», подтверждение тому, что есть еще что ей нам рассказать. Ну что ж, давайте будем слушать новую песню «Dark Disco» и поехали.

0: Хит по радио.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
10: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
14: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
15: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
16: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
17: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Восьмое место.
1: Восьмое.
2: На восьмом месте располагается песня New Religion от Baby Rexha и Fever.

0: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
1: Ну что ж, давайте дальше с новиночками будем разбираться. У нас есть много-много танцевальной музыки в новинках тоже. Например, Lost Frequency представила свою песню Live It All. Вообще, Lost Frequency являются одними из тех, ну, под что танцует весь мир. И наряду с, например, с Давидом Гетто или Кайго, ну, много-много-много других замечательных диджеев, которых я всегда вам приношу, как только вижу, что они выпускают новинки. Вот Lost Frequency, это тоже Lost Frequencies. Ох, сложно, но все-таки выговорил. Live It All является продолжением их вот этого стиля музыки, под которым можно и нужно танцевать, нужно ехать, нужно творить. В общем, что еще говорить. Live It All прямо сейчас как новинка, вместе с ней и будем продвигаться. Я надеюсь, что побыстрее, чуть-чуть побыстрее можно продвинуться.

0: подходит к концу. Наш первый час хит по радио. Потрясающие песни и новиночки уже отзвучали, но это только лишь половина пути. У нас впереди еще целая таблица наших хитов, за которым мы голосовали всю неделю. Во всяком случае, я очень много голосов насчитал на этой неделе. И те песни, которые представил на прошлой, вот они взошли вверх. И вот следующая песня не исключение. Мистер Know It All от Тедди Свимса, признак заменить Bad Dreams, в общем, справляется со своей задачей, так и получается. На седьмое место поставили эту песню вы, ну а я буду с вами прощаться до следующего часа, после только реклама и выпуск новостей от Евгения Забежинского. Ну а в следующем часе, конечно же, лучшие песни планеты, по чартам пробежимся, кто ж там лучший во всем мире, ну и наша верхняя табличка. Ну а пока седьмое место и мистер Know It All.
1: Седьмое место.

0: хит по радио. Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните, звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Реклама. Первое радио. Новости.
8: Транспортный коллапс на дорогах страны. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Шоссе номер 4 закрыто для движения в обоих направлениях между развязками Ашива и Мисубим в преддверии акции протеста ультраортодоксальных экстремистов, выступающих против призывов ЦАЛ и ареста дезертиров, сообщает дорожная компания «Нативе Исраэль». Также сообщается о заторах в северном направлении от развязки Ган-Раве и заторах в южном направлении от развязки Мураша. Наблюдаются пробки на других трассах, включая первое шоссе между развязками Латрун и Шорош, прибрежное шоссе между развязками Ольга и Кейсария и от развязки Нетания до развязки Гешера-Шалом. В свою очередь, управление аэропортов Израиля предупреждает о возможных заторах из-за протестов на дорогах, ведущих к аэропорту Бен-Гурион. Пассажирам рекомендовали добираться до аэропорта на поезде, чтобы избежать опозданий на рейсы. На юге Ливана военнослужащая ЦАЛ получила ранение в результате разрыва запущенного Хизбаллой дрона. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Раненая доставлена в больницу. Ее семья уведомлена о случившемся. В еврейском квартале старого города Иерусалима при взрыве газового баллона погибла женщина. Парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом», прибывшие на место происшествия, сообщили о двух пострадавших – женщине и мужчине. Позднее поступило сообщение, что спасти пожилую женщину, пострадавшую при взрыве, не удалось. Была констатирована ее смерть на месте. Мужчина, примерно 50 лет, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные и сотрудники спасательных служб. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети опубликовал сообщение, в котором сообщил о намерении США грядущей ночью продолжить удары по иранским военным объектам. Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану сегодня вечером, чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала уничтожены, говорится в публикации. Трамп также добавил, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем будет захвачен остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и взяты под полный контроль их рынки нефти и газа. Впервые с начала войны между США и Ираном состоялась личная встреча представителей национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана. Об этом сообщил портал информагентства Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. Согласно информации источников, встреча, которая состоялась на этой неделе, ознаменовала резкий поворот для обеих сторон и происходит на фоне их растущего осознания важности более спокойных двусторонних отношений. К другим новостям. На 5 дней продлен арест 25-летнего жителя Тель-Авива Гура Леви, задержанного по подозрению в скрытой съемке девушек в примерочных торгового центра ТЛВ. Напомню, он был задержан накануне в своей квартире на Флорентине, а днем ранее полиции была опубликована фотография подозреваемого с обращением к общественности в помощи для установления его личности. После публикации фотографии против мужчины была подана жалоба об изнасиловании. Представитель полиции на слушаниях в суде сообщил, что Леви не отрицает свою причастность к инцидентам в примерочных, однако категорически отрицает, что фотографировал женщин, когда они переодевались. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность в Иерусалиме 19 градусов ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 20-25, в Бершеве 19-33, в Эйлате 26 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
9: Начинаем мы второй час хит-парадио. Милон Левитин у микрофона. Значит, что еще один час мы будем слушать лучшие песни. Ну и вот новиночки у меня еще остались для вас. Различные чарты тоже мы посмотрим. Загляну для вас и в iTunes, и в Spotify, и во многие другие. Конечно же, посмотрим, что там у нас в его топечестве билборде. Ну и все песни, которые лучшие, безусловно, вам поставлю. Ну и песни, которые у нас с 6 по 1 место тоже ждут уже в плейлисте, который я выстроил на этот час для вас. Для самых нетерпеливых, конечно, уже можно сейчас зайти на сайт Первого радио и посмотреть их порядок, потому что там уже все написано. Ну, а потому что как только вы голосуете на сайте 891fm.seoul.il, я каждый четверг утречком просыпаюсь и выставляю согласно вашим голосам песни. Ну, вот уже это сделано, поэтому либо уже дождитесь окончания программы и узнайте, ну а потом зайдите, чтобы проголосовать уже на следующую неделю. Начну с вот такой вот новинки, очень интересной. Это Милин Фармер. Да, вы знаете, давненько ничего нового от Милин мы не слышали. Вообще, для человека, который уже почти 40 лет, 40 лет остается главной загадкой французской поп-музыки, у Милин сейчас довольно насыщенный период. Кстати говоря, наверное, Милин Фармер является одной из самых узнаваемых франкофонов и франкоязычных исполнительниц, поэтому я уверен, что вы, конечно же, слышали. Но у него сейчас грандиозный тур прошел, Nevermore, и после этого тура вышел концертный уже фильм Nevermore, поэтому смотрите, кто не видел, если вдруг являетесь фанатом Farmer. А этот тур, между прочим, стал один из самых масштабных в истории французской музыки. Стадионы по всей Франции, сотни тысяч зрителей, огромные декорации, визуальные эффекты. Ну и, конечно же, сейчас все ждут новый материал. После альбома L'Emprise уже что-то хотелось бы услышать, но пока официально ничего не говорится. Но новинка есть, а значит, что к чему-то она все-таки нас готовит. Вот песня, которая сейчас как новинка вышла, а я вам поставлю в эфире, называется «C'est à qui le tour». И эта песня, по сути, ознаменовывает ее вот какую-то новую веху, новую эру в музыке. И мы становимся невольными свидетелями. Ну, вы невольными, потому что я ставлю, я, конечно же, подготовил именно Милен Фармер. Лично я очень люблю, очень уважаю. И даже одну из ее песен под ее композиторством я даже перепел. Поэтому с удовольствием ставлю, с уважением отношусь и вам советую. Милен Фармер, «C'est à qui le tour».

Все-таки тур, так и называется песня, если вдруг не слышали название. Сама Милен повторила несколько раз в песне. В общем, новинка. Ну, что можно сказать? Это та самая Милен Фармер. Здесь можно не сомневаться. Голос ее, никаких фальшивок нет. Будем ждать каких-то новостей, ну и так далее. Давайте смотреть, что же у нас сейчас происходит в различных чартах. Вот, например, Spotify для вас смотрю. На 10-м месте здесь новинка от Taylor Swift, I knew you. Вот так вот Taylor Swift заехала и, прошу прощения, на 10-м месте. Интересно, не похоже на Taylor Swift. Drake и Janis Estefan, песня, которая тоже гремела на протяжении огромного количества времени, хотя в самом Spotify выше 4-го не поднималась, но мы знаем, что в Билборде на первом месте это главнее. Ну вот 9-е место здесь. Майкл Джексон все еще битит на вот своем вот этом замечательном фильме. Ну, как Майкл Джексон уже не причастен, это фильм о нем, это байопик. Но песни, которые там играют, естественно, сейчас вновь в топе. Malcolm Todd и песня Earrings на 7-й строчке. Оливия Родриго и песня The Cure, 19 дней. Она с этой песней была уже на первом месте, но только единожды. Доминик Файк тоже был на первом месте, целых 4 раза, но сегодня он 5-й. Песня Baby Doll останавливается на этой строчке. BTS и их Swim теряет одну позицию по сравнению с предыдущим днем. На 4-м месте сегодня их Swim. Зато на 3-м плюс одна позиция у Майкла Джексона и Билли Джин. Интересно даже, сколько эта песня может продержаться вот на этом втором дыхании. Тот же самый вопрос и для второй строчки. Джастин Бибер, Beauty and a Beat вместе с Ники Минаж вновь наконец, спустя огромное количество лет. Ну а на первом месте здесь новинка от Арианы Гранде, Hate That I Made You Love Me. Что можно сказать еще? Это же песня главная сейчас и в Apple Music, ну а в других чартах, где она тоже сейчас наверху, я уже скажу вам позже. Ну а пока будем слушать эту песню. Слушали мы ее как новинку в прошлый раз, а сегодня уже как лучшую песню, ну, например, по версии Spotify глобальной.

0: Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me» является лучшей песней в Spotify и в Apple Music, ну и еще в парочке других мест, о них я расскажу чуть-чуть попозже, потому что есть что рассказать. Да, сейчас мы возвращаемся в наш чарт, у нас на очереди 6 место, и здесь у нас Леди Гага и композиция, которая называется «The Dead Dance». Именно эта композиция является лучшей по версии слушателей Первого радио в 2025 году, и вот до сих пор удерживает свои позиции в верхней половине этой таблицы, но, как показывает практика, это не слишком надолго. Тут, скорее всего, есть песни, которые смогут выбить ее из десятки. Для этого просто вам нужно голосовать. Опять же, расширенный список весь есть во вкладке «Хит по радио» на сайте первого 891fm.co.il. Ну, а что можно сказать о Леди Гаге? Недавно вот я проходил мимо, значит, телеэкрана, там шоу «Дьявол носит Прада 2», и сама Дива появляется там, ну и, конечно же, саундтрек ее звучит в этом фильме. Она является сейчас, ну, наверное, той, кто забрала у Мадонны как раз-таки в свое время эту вот корону главной принцессы, королевы поп-сцены, не знаю, как хотите. И, наверное, сейчас удерживает, потому что все-таки Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер — это немножко другой формат. Это не тот эпатаж, который показывала в свое время Мадонна, и не тот, совершенно не тот эпатаж, что вот воспроизводит Леди Гага. Ее с удовольствием смотришь, удивляешься вот всем этим экстравагантным выходкам на всяких ковровых дорожках, и все думаешь, неужели она может еще? Но она может еще как. Ну а пока на шестом месте ее «The Dead Dance».
1: Шестое место. Шестое.

0: хит по радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
5: Carrefour.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: В новом филиале Мада Неймания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
11: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Реклама.
12: Парад хитов на Первом радио.
13: Радио. Радио. Радио. Радио.
14: Ну что ж, продолжаем мы парад хитов. Для вас смотрю, что же интересного в чарте YouTube Украина. Прямо сейчас я уже сказал, что я немножечко опечален этим чартом, потому что на первых двух местах стоят песни, которые звучат с искусственным голосом, поэтому их я ставить не собираюсь. Поэтому лучшие из живых сейчас будем с вами делать такой обзор. Значит, 10 место. Уран, опа, и пляшка Фрагалином. Называется. На 9 месте Алена Амаргалиева «Не пьяно закохана». Между прочим, лучшая украинская песня 2025 года, опять же, по нашей версии. На 8 месте «Смарагдово небо» от «Древо». Также фанат от той же Алены Амаргалиевой на 7 строчке. Алина Гроссум, плюс 2 позиции, 6 место «Мой рай» песня называется. На 5 месте «Древо» «Инкарописта». Здесь находится, да, на 5 строчке, хотя очень-очень долго этот проект был на самом верху. И что удивительно, мне интересно, происходит в украинском чарте. Здесь на 4-м месте российская исполнительница Мия Бойко и песня «Экспонат». Ну да, и такое бывает. Ну, такой вот, знаете, хит международный получился. Везде слушают. Ну а на 3-м месте Никита Киселев и песня «Вифтар». Именно эту песню будем слушать, потому что это лучшее из живых. А мы на Первом радио придерживаемся все-таки правила слушать исключительно живых исполнителей, чей голос, ну, хотя бы не электронный, а вполне себе настоящий, в песне, которая, ну, прожита. Нужно же песню хотя бы прожить, написать стихи собственноручно, а слушать электронный бред можно и за пределами радиостанции. Включайте любую абсолютно сейчас, любой чарт, там везде этой музыки полным-полно, особенно вот российский чарт. Я даже его не открываю в последнее время, потому что там исключительно яичная музыка. Это невозможно. Ну, был бы хотя бы, не знаю, там, чарт яичной музыки и чарт настоящий. Так было бы хотя бы проще. Итак, Никита Киселев сейчас лучший из живых, вот так вот я скажу, в украинском чарте.

0: Никита Киселев и песня «Вивтар». Вот такая вот песня сейчас лучшая в Украине. Ну а мы будем дальше двигаться по нашему чарту. Ровно половина из списка остается у нас. Напомню, на 10 месте Оливия Родриго «Drop Dead», Леони и Каллум Скотт вместе с песней «Stay» на 9 строчке, Бэби Рекса и Faithless «New Religion» на 8, на 7 месте Тедди Свимс и «Мистер Know It All», на 6 месте Леди Гага «Dead Dance». И вот к 5 месту мы приближаемся. Здесь у нас Оливия Дин и песня «So Easy». Ну, мы тут немножечко задерживаемся, потому что, конечно, эта песня в Official Charts была в самом-самом верху достаточно уже давно. Но мы, знаете, любим посмаковать. Мы, знаете ли, такие ребята, которые сначала должны убедиться в том, что нам это нравится, ну, а потом уже в чарт-то наверх и засовывать, потому что, ну, не всякая музыка должна в наших ушах застревать, как только она вышла. Давайте, кстати, посмотрим, что в Official Chart происходит сейчас. На 10 месте здесь Lush Life от Sora Larson. Michael Jackson Beat It, ну вы понимаете, почему на 9 строчке. Опять же, Sora Larson и ее Midnight Sun на 8 месте. Вообще, шведская исполнительница прямо сейчас просто в огне, можно сказать. Сразу две композиции в Official Single Chart за... Ну, две композиции в десятке. Это очень-очень большой результат. Chemical Brothers и их Go на пике сейчас, вновь на пике популярности из-за вышедшего фильма. Я уже даже забыл, как он называется. Ну, в общем, там это главный саундтрек. Ну, а сегодня 7 место. Tame Impala у нас, кстати говоря, вот в десятку не вошли, а здесь на 6 строчке. Michael Jackson и Billie Jean 5 место. Drake и Janis Estefeu на 4 месте. Ну и тройка выглядит таким образом. Оливия Родриго со 2 падает на 3. Это песня The Cure, Сэм Фендер и Оливия Дин все-таки, видите, спускаются со своего первого места. Rain Me In на протяжении огромного количества недель находились здесь наверху, но вот сегодня второе место, все потому что вот та песня, которую мы слушали до этого от Ариана Гранде, здесь на первой строчке. Hate That I Made You Love Me. Ну, на самом деле, я не знаю, ну, хит, ну, возможно. Ну, а у нас на 5 месте Оливия Дин, которая здесь на 2 месте, у нас на 5-м, и песня называется So Easy. Именно эта песня будет звучать прямо сейчас.
1: 5-е место.

0: So Easy и Оливия Дин. Это пятая строчка. Ну что ж, на самом деле не так много у нас остается песен под конец. Ну, такое обычно и бывает, под конец обычно мало песен. Только 4 песни остается. Ну, а я для вас должен вообще-то рассказать, что происходит вообще в главном чарте нашего мира. Ну, так что вот, случилось, что Billboard является главным чартом, и расскажу, что там вообще происходит. Tame Impala здесь, и песня Dracula на 10 месте. Опять же, отмечу, что у нас не такие успехи у этой песни. Элла Лэнгли, Морган Уоллен, I Can't Love You Anymore на 9 месте. Шебэнк от Дрейка теряет 4 позиции и на 8 строчке останавливается. Вот песня So Easy, которую только что мы прямо только что слышали. У нас на 5-м, здесь на 7-м, как и на прошлой неделе. Зато песня Man I Need от Оливии Дин той же. С 10-й на 6-ю прыгает и на 6-м месте остается. I Just Might у нас, видите, полетел вниз, а здесь, наоборот, набирает обороты. С 8-го на 5-е поднимается. Элла Лэнгли и Be Her на 4-м месте. Джанис СТФУ наконец-то теряет свое лидерство с прошлой недели и становится 3-м. Элла Лэнгли, так как была на 2-м, так и остается, хотя, казалось бы, должна была занять это как раз-таки пустующее 1-е место, но нет, 1-е все-таки у той же самой Ариана Гранде. Hey, that I made you love me. Вот, действительно, Ариана Гранде сейчас, по сути, является лучшей исполнительницей этой недели точно. И Spotify, Apple Music, Official Chart, Billboard, все за нее. Ну, а там мы посмотрим, может, и к нам она тоже переберется. Ну, а пока 4-е место. У нас на 4-м месте, вот кто бы ни приходил, Алекс Уоррен все еще держится, и песня Ordinary.
1: 4-е место. 4-е место.

0: хит по радио. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль».
1: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Жаркое лето в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
6: Мебель «Дакс», Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
9: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
10: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
9: Конкретней.
10: Я это... Все время скучаю, понимаете?
9: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
10: Я все время скучаю... По пятнице.
9: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
11: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
9: Леночка, есть еще пациенты?
12: На сегодня нет.
13: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
10: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
11: Вечер.ком.
6: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
14: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
6: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
15: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
16: События военные могут начать идти на спад.
17: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
18: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
6: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
18: В прямом эфире с трансляцией.
11: Третье место. Третье место.

0: Where's my husband от Рая у нас на третьем месте. Именно она открывает этот пьедестал наш сегодняшний. Ну что ж, на самом деле, только лишь одну строчку потеряла нас в предыдущей неделе. И находится на третьем. А вот на втором месте у нас все-таки новиночка. Ну, не то, что новинка, просто из тех песен, которые пришли к нам на прошлой неделе. Это ребята южнокорейские BTS и песня Swim. Ну что ж, любители кей-поп собрались у нас на сайте и с удовольствием поставлю для вас и объявлю, что на втором месте сегодня BTS, хотя мне лично кажется, что ребята могли постараться немножечко получше. Этот альбом, ну, лично я не особо ждал, но любители говорят, что вроде бы как и нормально, но все-таки от BTS, от таких грандов ждут чего-то действительно грандиозного. Ну а что еще ждать от грандов? Ну что ж, остается только век композиции. На втором месте у нас Swim, и это BTS.
1: Второе место. Второе.
2: Swim, swim.

0: Вот мы подобрались уже к концу нашей программы. Хит по радио на этом будет завершаться. Ну и нам осталось только отметить, кто же у нас на первом месте. Ну а сегодня на первом месте, как и на прошлой неделе, Rain Dance от Dave и Thames. Что ж, новые песни, конечно же, подкатили, но лидера пока сместить не удалось. Что ж, ну это лишь вызов, и вызов для вас. Нужно зайти на сайт Первого радио 891fm.co.al и голосовать за свои любимые песни. Можно на главной странице, тут их 20, ну а во вкладке «Хит по радио» весь список из 30 композиций. На следующей неделе обещаю подготовить новый список, и, конечно же, новиночки для вас принесу, ну и хороший эфир гарантирую. Прекрасного настроения желаю вам и в этот вечер, и в будущие выходные. Шаббат шалом, друзья, ну и встретимся уже ровно через неделю, в следующий четверг. Меня зовут Милан Левисин, всем пока, ну и, конечно же, Шаббат шалом.
1: Первое место. Первое место.

0: 5'9" brown eyes.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
13: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
14: «Оболонь». Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Из-за протеста Харидим перекрыты десятки дорог по всей стране. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

19 часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Представители ультраортодоксального движения Пелек и Рушалми объявили 11 июня днем гнева. Акции протеста начались около 16 часов и продлятся до тех пор, пока лидеры движения не призовут демонстрантов разойтись. В полиции опубликован список дорог и перекрестков, где наблюдаются значительные пробки из-за протестов в Харидим. Затруднено движение транспорта на шоссе номер 1 в обоих направлениях, на участках возле Лода, Бен-Шемеша, Латруна, Шореша, Моца, в районе развязки Харель, Шапирим и Ганот. Пробки также наблюдаются на прибрежном шоссе номер 2 в северном направлении от Хофа-Шарон до развязки Гешера-Шалом и в южном направлении от Нитании до той же развязки. На четвертом шоссе затруднено движение в нескольких районах от Явны до моста Пальмахим, от въезда в Эвен-Иуду до перекрестка Адасим и от Гиат-Шмуэля до развязки Месубим, а также на севере страны от въезда в промышленную зону на Оман до перекрестка Эйна-Мифтрах. Кроме того, пробки зафиксированы на шоссе номер 5 в направлении развязки Кесем, на шоссе номер 40 в районе Лода, а также на шоссе номер 41, 44, 412 и 444, а также 471. На севере страны затруднено движение на шоссе номер 65, на шоссе номер 70, на шоссе номер 77 от развязки Ишай до развязки Зарзир. Полиция призывает водителей учитывать дорожную обстановку и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Ситуацию усугубляет и то, что в Рамат-Гане, Яфа и Петах-Тикве должны состояться концерты звезд, на которые проданы десятки тысяч билетов. К другим новостям. Террористическая группировка «Хизбалла» опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что сегодня около 16 часов боевики организации сбили над районом Нахле в долине Бека беспилотник «Цааля». В заявлении говорится, что беспилотник был сбит с помощью специальной ракеты. «Хизбалла» заявляет, что этот шаг стал ответом на нарушение Израилем соглашения о прекращении огня и вторжения в воздушное пространство Ливана. Сегодня на юге Ливана военнослужащая Цааля получила ранение в результате взрыва, запущенного Хизбаллой дрона. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Раненая была доставлена в больницу, ее семья уведомлена о случившемся. В Пентагоне эвакуированы несколько десятков человек на этажах из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарно-спасательную службу округа Арлингтон и на сообщение CNN. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтверждает, что внутренние системы здания выявили проблему с качеством воздуха, потребовавшую принятия мер безопасности для выяснения ее характера. Пожарная служба не сообщает, что именно стало причиной срабатывания систем контроля воздуха. Информация о пострадавших не поступала. Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал сообщение, в котором заявил о намерении США грядущей ночью продолжить удары по иранским военным объектам. Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану сегодня вечером, чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала уничтожены, говорится в публикации. Трамп также добавил, что в какой-то момент, не столь отдаленном будущем, будет захвачен остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры, взят под контроль их рынок нефти и газа, точно так же, как это было сделано с Венесуэлой. Впервые с начала войны между США и Ираном состоялась личная встреча представителей национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана. Об этом сообщил портал информагентства Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. Согласно информации источников, встреча, которая состоялась на этой неделе, ознаменовала резкий поворот для обеих сторон и происходит на фоне их растущего осознания важности более спокойных двусторонних отношений. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной.
будет жарко, ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 19 градусов ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 20-25, в Бершеве 19-33 и в Эйлате 26 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00, а далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте, как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марьяна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Напомню также, что вы можете задавать вопросы нашим гостям, если эфир, как сегодня, идет в прямом эфире. А с нами журналист и эксперт по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. Здравствуй, Кирилл.
2: Да, здравствуй, Марьяна. Здравствуйте, дорогие зрители.
1: Очень рада тебя видеть. Давно не видела вживую. Давай поговорим, собственно, о том, в чем ты эксперт. И поводом для нашего разговора стали выборы в Армении. Ну, хотелось немножко более широкий разговор. Но сначала с Армении. Что там происходит? Куда дрейфует эта страна? То есть я так понимаю, не разбираясь в постсоветском пространстве, что дрейфует она от России в Евросоюз. Так ли это?
2: Ну, в целом, это заявленная программа Никола Пашиняна, одно из ключевых, скажем так, его пожеланий, да, то, чем он заманивал избирателей голосовать за себя. Остальное – это, по сути, мир с Азербайджаном, такая глобальная мирная повестка и евроинтеграция. Евроинтеграция тоже, безусловно, такой очень важный маркер его программы. Соответственно, у его оппонентов были, наоборот, евроскептические настроения, что нас там не ждут, нас туда не возьмут, и если мы потеряем, соответственно, российский рынок, то будет нам очень плохо. И в этом есть свой резон, учитывая зависимость Армении от России на данный момент, особенно в области энергетики. Вот в энергетике особенно чувствительная эта зависимость, и, по сути, весь спор о том, сможет ли Армения жить без России, крутится вокруг газа на самом деле.
1: Да, я так понимаю, что Россия может принять какие-то санкции против Армении, в том числе и с газом, пока это выражается в экспорте и импорте товаров, в первую очередь сельхозпродукции, но газ ведь тоже возможен.
2: Ну, Никол Пашинян повторяет, и сегодня он снова повторил тезис о том, что цена на газ установлена до 32 года, с 22 года на 10 лет, что она меняться не должна. Если Россия будет пересматривать это соглашение, она поступит как бы не по-джентльменски, плохо пересматривать заключенные долгосрочные договоры. Но Россия тем временем не просто выражает готовность пересмотреть эту цену на газ, она даже выражает готовность, я так понимаю, придумать какую-то процедуру исключения либо заморозки статуса Армении в ЕАЭС. То есть в договоре о ЕАЭС, куда Армения входит с 2015 года, как бы она стояла у истоков этой организации, вообще нету ни одного условия, как можно исключить оттуда члена за, условно говоря, плохое поведение, если вам не нравится.
1: Прерву секунду, потому что не все наши зрители знают, что такое ЕАЭС. Можешь несколько слов сказать?
2: ЕАЭС – это Евразийский экономический союз, организация, состоящая из 5 стран – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Это организация, которая представляет собой пространство беспошлинной торговли, во-первых, и, как утверждается, свободного рынка труда и капитала. На деле же, в общем-то, ничто не мешает странам, если они хотят навредить друг другу экономически, это сделать. Такие в евразийском пространстве уже были между Россией и Белоруссией, между Казахстаном и Кыргызстаном, всякое случалось. Но, в принципе, если вы ввезли какой-то груз в Кыргызстан, вы можете из Китая, ну, откуда еще туда можно его ввести, то, соответственно, дальше вы можете без пошлин ввести его по всему вот этому большому пространству, например, в Брест. Вот. И у вас не должно возникнуть никаких проволочек на этом пути.
1: Я так понимаю, что Россия пыталась поставить Ереван перед выбором либо ЕАЭС, либо как бы Евросоюз.
2: Ну смотри, вообще-то Армения еще в 2013 году шла тем же путем, что Украина. У нее была своя программа Евроассоциации, которую Армения вовремя свернула. То есть Армения отказалась от Евроассоциации в пользу Евразийского экономического союза. Тогда он назывался еще Таможенный союз. Вот. И в Армении не произошло Евромайдана, потому что ну, там не нашлось достаточно сил, которые могли бы выступить в пользу этого решения. Но, тем не менее, конечно, остались те, кто считали, что этот выбор был сделан неправильно. И среди них был Никол Пашинян. Никол Пашинян – это вообще-то такой политик, который изначально был против евразийской интеграции Армении, но, став премьером, он, по крайней мере, на словах, да на самом деле и на деле тоже, в общем-то, изменил свое отношение, говорил, что да, в общем-то, это работает, мы не собираемся выходить из этого соглашения. И по сей день он ведь это и самое говорит. Когда ему из Москвы намекают, что мы тебя выгоним, он говорит, я не собираюсь никуда уходить, мне нравится в ЕАЭС, замечательные условия, давайте продолжать.
1: А, кстати, интересно, можно выгнать или нет, но давай мы об этом поговорим через пару минут после небольшой рекламы.
0: Прямой ответ. Реклама.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Кириллом Кривошеем, говорим про Армению. И вот как раз перед рекламой спросил Кирилла, можно ли выгнать из ЕАЭС организации, в которой Армения состоит с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизстаном. Так, а теперь... Кирилл, мы тебя не слышим, прости, пожалуйста, сейчас попробуем решить эту проблему. Посмотрим, она с твоей стороны или с нашей. Нам подскажет режиссер. Ну, для тех, кто к нам только подсоединяется, напомню, что вы можете задавать вопросы Кириллу, писать их в наш чат передачи на Ютубе. Для этого вы должны быть подписаны на наш Ютуб-канал. Не забывайте про это. Мы сейчас буквально пару минуточек и продолжим. Напомню, что в Армении... А, да, Кирилл, переподключись к нам, пожалуйста, если ты меня слышишь. И я прошу прощения за такие неполадки у нас. Бывает всякое, поскольку прямой эфир. А я напомню, что 7 апреля... Почему апрель? Когда уже июнь? 7 июня... прошли выборы, парламентские выборы. Никол Пашинян остался у власти. Сейчас я просто попробую еще параллельно Кириллу написать, чтобы он переподключился. И да, как я очень люблю прямые эфиры. Извините, секундочку. Да, Кирилл с нами. Ты можешь... Тебя слышно? Еще раз скажи что-нибудь. Нет, мы тебя по-прежнему не слышим. А может быть, нам уйти на еще одну рекламу? Я не та... Нет? Хорошо, мы попробуем сейчас продолжить. Я пока тогда, пока связь налаживают, напоминаю нашим зрителям, что 7 июля прошли выборы в Армении, парламентские выборы. Никол Пашинян, премьер, остался у власти. И сейчас... Как вот пишут, как Кирилл сказал, Армения дрейфует к Европе, а немножко удаляется от Москвы. Или, как я понимаю, Кирилл нам сейчас скажет, пытается усидеть на двух стульях сразу и в Евразийском экономическом союзе, и двигаться по направлению к Брюсселю. Я так сейчас... Попробуй сказать нам что-нибудь, Кирилл, еще. Может быть, мы тебя наконец услышим. Нет. Какая-то беда. Сейчас, одну секундочку. Так. Так, давай мы с тобой соединимся по WhatsApp. Сейчас попробуем... А, я не знаю, сможем ли мы это, кстати, сделать, потому что проблемы с WhatsApp. Но давайте все-таки уйдем на небольшую рекламу и тогда попробуем соединиться. Одну секунду.

0: Мы продолжаем передачу, пытаемся соединиться с Кириллом, но хотела поговорить сегодня гораздо о, там, шире, не только про Армению, но о ситуации в целом на Южном Кавказе. Это и не только Армения, но и Азербайджан, и, в общем-то, затронуть немножко и Турцию, и Иран, и прочие страны региона, поговорить про постсоветское пространство. Кстати, напомню для наших слушателей, что Армения, она достаточно тесно связана с Ираном, исторически связана с Ираном, огромная армянская община в Иране, и отсюда, собственно, проистекают все связи, плюс Армения очень обижена на Израиль за его тесные связи с Азербайджаном, с Баку, с оказанием военной помощи Азербайджану. И так, я еще пытаюсь параллельно немножко сказать Кириллу. Давайте все-таки мы ему попробуем набрать на... А, сейчас попросим его переподключиться. Возможно, решились все проблемы. Да, я тут, видимо, расскажу вам все, весь эфир сама. Так вот, и сейчас, кстати говоря, все переформатируется, потому что Армения сближается с Азербайджаном, Армения сближается с Турцией, при этом обиды на Израиль остаются, и я надеюсь, Кирилл подключится и расскажет нам, как все это выглядит, и в контексте послевоенной истории с Карабахом и с тем, как это выглядит в контексте войны Израиля с Ираном, если как-то это влияет на Армению или нет. Ну и поговорим, естественно, еще раз про ситуацию внутри самой Армении. Я вас очень-очень призываю присылать свои вопросы, чтобы как только Кирилл появится в сети, я могла их зачитать ему. Как только это произойдет, мы обязательно передадим все вопросы Кириллу. Сейчас еще одна попытка на видео, или мы все-таки свяжемся с Кириллом по WhatsApp. Давайте все-таки попробуем это сделать. Я надеюсь, связь с WhatsApp у нас будет свободна. Одну секундочку, я отправляю номер.
1: Алло, алло.
0: А, вот, Кирилл с нами. Тут чудеса бывают, мы тебя слышим.
1: Супер.
0: Прекрасно. Ну, что делать, прямой эфир, все бывает. Поэтому я очень рада, что не пришлось переключаться на WhatsApp, и как раз рассказывала нашим слушателям, что очень такая интересная ситуация сложилась в регионе, что, с одной стороны, у Армении есть... Немножко перескочила на другую тему, но мы сейчас попробуем вывернуть все обратно. Сложились непростые отношения с Израилем из-за помощи Израиля военной Азербайджану, но в то же время теперь Армения сближается с Азербайджаном, по крайней мере, такой курс, и сотрудничает с Турцией, и это опять все меняет реальность, но при этом обиды на Израиль, как я понимаю, остаются. Вот что происходит, и мы потом еще тоже вернемся к России, ЕС, Еревану. Ну, хочется немножко в целом про регион.
1: Ну, я скажу, что какой-то вот такой институциональной обиды на Израиль не было. Она, конечно, была на эмоциональном уровне, на уровне медиа. В целом сложно сказать, опять же, на чьей стороне и в каком случае на чьей стороне сочувствие было армянского населения, потому что, как бы, если вспоминать историю, то да, наверное, такое вот армянское сопротивление, армянские повстанцы были связаны с Ливаном и Палестиной, да, вот, например, там известные командиры Первой Карабахской войны там проходили обучение в Ливане, все это было. Вот. А с другой стороны, в Израиле, собственно, в Иерусалиме живет армянская община, да, у них там тоже, насколько помню, были определенные проблемы из-за коровьего сада, да, вот в старом городе Иерусалима. Но в целом нельзя сказать, что это как-то глобально навредило армяно-израильским отношениям, потому что эти отношения сами по себе очень, очень небольшие. Конечно, нехорошо, и как бы это вызывало раздражение, что там с израильской авиабазы Овда летают грузовые самолеты в Баку, да, и наверняка привозят какие-то военные грузы. Но что, дипломатические отношения сохранялись все время? Все время. Вот так или иначе самолеты летали, контакты людей были. И опять же, если спрашивать сейчас, где у армянина, скорее всего, есть знакомые в Израиле или там в арабских странах, да, на палестинских территориях, конечно, в Израиле.
0: Ну, а Иран, в целом... где огромная армянская община?
1: С Ираном тоже вопрос сложный. В целом... Ну как, с одной стороны, Армения — это ведь для Ирана, как сказать, это такое место прибытия релокантов, диссидентов и запрещенных артистов. То есть в Ереване есть целая инфраструктура там, концертов для израильской иммиграции.
0: Ты хотел сказать.
1: Иранской иммиграции, то есть запрещенные иранские музыканты выступают в Ереване, и из Ирана туда приезжают люди, как, не знаю, могут приехать в Стамбул на концерт ДДТ. Вот что-нибудь такое, если сравнивать, да. Вот так это происходит. Но в целом, что сказать, и Армения, на самом деле, и Азербайджан к последним событиям вокруг Ирана относились, с одной стороны, нейтрально, подчеркнуто, с другой стороны, встревоженно. То есть они считали, что, безусловно, нужно выделять Ирану какую-то гуманитарную помощь, нужно как бы на дипломатическом уровне выражать сочувствие в связи с гибелью, ну, в частности, Айталы Хамини, да, там принимать оттуда иностранных граждан, которые могут укрываться, то есть и россияне в свое время ехали и на территорию Армении, и на территорию Азербайджана, но как бы прямо не осуждали, вот, оставались в стороне и от Израиля, и от Дональда Трампа, ну, потому что, хочу напомнить, и Армения, и Азербайджан входят в Совет мира и как бы поддержали эту инициативу Дональда Трампа.
0: А у них не было выбора, я бы сказала. Не поддержать эту инициативу,
1: ну,
0: Дональда,
1: да,
0: Трампа.
1: Да, да. Тут сложно. Сложно, учитывая, что у них же их связывает проект ТРИП, о котором мы обязательно расскажем глубже. Но это, коротко говоря, это железная дорога между Азербайджаном, Азербайджаном же и Турцией через армянскую территорию, вот, которая будет запущена, очевидно, и названа в честь Дональда Трампа. В общем, открыто перечить и сказать, что там США или Израиль нарушают международное право, да, там наносят агрессивные удары по территории Ирана, нет, на это не решались. Но в целом не думаю, что они были рады происходящему, потому что в конце концов это ведет к дестабилизации региона.
0: А скажи, а сильно как-то война между Израилем плюс США и Ираном отразилась на Армении? Заметно ли какое-то влияние? И в целом, может быть, на регионе Армения, Азербайджан, Турция, ну вот как-то заметно ли влияние? Ну, в первую очередь, Армения, Азербайджан.
1: Да я не сказал бы, это было достаточно тихо. То есть, кроме того, что через вот пограничный пункт в Армению прибывали какие-то люди... Вот, в остальном все было достаточно тихо и спокойно, то есть...
0: Ну, только в Азербайджан прилетали беспилотники, насколько я помню.
1: Беспилотники прилетали по Нахичеване, это совсем другое дело. Это азербайджанская территория, тогда Азербайджан действительно был в ярости Вот. Но в Иране нашлись способы откатить эту ситуацию. Я так понимаю, президент Масуд Пезешкиан взял это на себя, сказал, что это было не специально, и с тех пор в Баку как бы разделились. Ну, он извинился за удары по соседним странам, да, включая и страны там Персидского залива и так далее, или Арабского залива, как вам нравится, дорогие слушатели. Вот, но в целом в Баку сошлись во мнении, что президент Масуд Пезешкиан хороший, он в целом как бы нас устраивает, плохо лишь то, что он, возможно, не вполне контролирует ситуацию. То есть, видимо, это, да, какие-то есть, как называют в Баку, мулакраты, да, то есть ксир, соответственно, религиозные круги, которые, наверное, хотели большей дестабилизации региона, но вот если делать на кого-то ставку, делаем ее на президента Ирана.
0: Ну хорошо, бог с этим. Давай вернемся к армяно-азербайджанским отношениям. Я так понимаю, что результаты как раз парламентских выборов не дают возможности Пезешкиану полноценно двигаться, вернее, двигаться к полноценному договору с Баку. Объясни, почему и что за договор, почему, казалось бы, война давно закончилась, почему нет до сих пор договора?
1: Потому что Баку требует от Армении изменения конституции, утверждает, что это его условие, от которого он не будет отказываться. Что не так в конституции? В конституции есть преамбула. В преамбуле есть упоминание Декларации о независимости Армении. Это документ от 1990 года. А, соответственно, в этой декларации упоминается постановление, соответственно, Совета депутатов Армянской Советской Социалистической Республики и Нагорного Карабаха, тоже советской автономии в составе Азербайджана, о воссоединении. Вот. И поскольку это есть, и это так или иначе через вот две ссылки, которые я упомянул, есть в Конституции, Азербайджан говорит, это территориальные претензии, это плохо, недопустимо. В общем, мы так мирный договор подписывать не будем. Пашинян долго как бы колебался, что ему сказать на этот счет, говорил, да мы сейчас проведем мирный договор через Конституционный суд, и он скажет, что он не противоречит Конституции, и тогда все хорошо. В самом мирном договоре есть пункты, есть пункт о том, что никакое национальное законодательство не может помешать исполнять этот мирный договор. И тем не менее Баку вот продолжает на этом настаивать, по крайней мере. Сейчас, не знаю, что будет потом, в Армении, конечно, есть надежда на то, что Баку смягчит позицию в будущем. Но в целом, в прошлом году, когда приезжали Пашинян и Алиев к Трампу, они парафировали, что называется, initialed, да, по-английски, этот договор, но не подписали его окончательно, именно потому, что вот было вот это вот самое препятствие.
0: А поменять конституцию он не может, потому что не набрал достаточного числа голосов, правильно?
1: Преамбулу конституции можно менять только референдумом в Армении. Для назначения референдума необходимо две трети депутатов.

0: понять, а почему не найдется? Ведь это важно, и, в общем-то, это уже от этого не уйти. Хотя чувства, конечно, безусловно, понятны.
1: Ну, это, безусловно, важно, но они считают это неприемлемой уступкой. По крайней мере, они свою избирательную кампанию, вот, в частности, Самвел Карапетян, российский олигарх, строил свою избирательную кампанию на том, что уступчивость Пашиняна приведет к тому, что Армению заселят азербайджанцы. Вот. И, соответственно, сложно себе представить, что на фракционном уровне будет принято решение голосовать за эту, за это назначение референдума. Но, конечно, любую фракцию можно расшатать. То есть можно что-то пообещать, с кем-то договориться, в конце концов, найти перебежчиков, да, в любом коллективе такие люди найдутся. Особенно в свежесформированной фракции, где нету еще, ну, какой-то, не знаю, идейной структуры. То есть, что такое партия «Сильная Армения»? Она сформировалась в прошлом году, на самом деле, очень ситуативно, и как раз таки ставят на это, что найдутся в партии Карапетяна люди, которые пойдут на договор. Плюс мы еще не знаем, мы даже не знаем, сколько фракций будет в парламенте, потому что одна, самая маленькая, возможно, фракция, это Гагика Царукяна, местного, не российского, а местного миллионера. Вот, он сильно беднее Самвела Карапетяна, у того 4 миллиарда долларов, у этого вроде бы всего 500 миллионов.
0: Какая вот разница существенная.
1: Да, но тоже эпатажный человек. Он известен тем, что строит самую большую в мире статую Иисуса, хочет построить выше, чем в Рио-де-Жанейро, и Ноев Ковчег.
0: Прекрасно. То есть, вот, на горе Арарат, я полагаю.
1: Ну нет, без Арарата, на другой горе, но вот есть у человека цель построить Ноев Ковчег, тоже ему запретит. Вот предполагалось, что он будет самым договороспособным, скажем так, из оппозиции формальной, потому что, хотя его Пашинян во время выборов клеймил тоже сторонником войны, там он рассказывал о трехголовой партии, а три головы — это, соответственно, Гагик Царукян, Самвел Карапетян и Роберт Кочерян, бывший президент. Вот три оппозиционных силы в виде такого страшного, да, дракона, который хочет войны. Но по факту Гагик Царукян едва ли человек каких-то твердых политических убеждений, потому что его главная цель — это сохранение своего бизнеса. Вот. А ради сохранения бизнеса он готов практически на все. Например, он в свое время помог Пашиняну стать премьером в 2018 году, хотя сначала он был за Сержа Саргсяна, пока это было выгодно, а потом переметнулся. И в целом у него такая очень интересная история отношений с Пашиняном непосредственно, что, думаю, его депутаты могли бы пойти навстречу, но мы еще не знаем официальные результаты выборов, они будут 14 числа. По последним данным, ему не хватало всего 40 голосов для того, чтобы набрать заветные 4% и пройти в парламент. Вроде бы в результате пересчета, по крайней мере, его партия утверждает, что добавилась целая сотня. Если сотня голосов добавилась, то мы можем надеяться, что Гагик Царукян пройдет. И тогда, ну, будет немножко другой расклад в армянском парламенте, который тоже будет по-своему интересен.
0: Ты упомянул про российского кандидата и про российских депутатов. Вот скажи, насколько Россия боролась за вот результат выборов Армении, чтобы повернуть все на себя, сколько усилий вложила, и можно сейчас сказать, что Россия теряет Армению в итоге?
1: Ну, Россия теряет Армению по, скажем так, другим причинам, да, это ее отношение с Николом Пашиняном непосредственно. Вот, едва ли кто-то мог рассчитывать, что Самвел Карапетян станет правящей силой, но вообще-то Самвел Карапетян — это, я считаю, его некорректно называть пророссийским, как говорят, пророссийский олигарх. Да он российский олигарх, ребят. Ну, то есть он жил в России. Он приехал в Армению высказаться по поводу гонений на церковь. То есть конфликт Пашиняна с церковью — это отдельный сериал, такая вот «Санта-Барбара» со слитыми секс-видео. И,
0: в трех словах расскажи для тех, кто пропустил все серии «Санта-Барбары».
1: Ну, короче говоря, Пашинян сначала сказал,

0: что церкви превратились в чуланы, захламленные. Вот, это его очень не устраивает. Ну, это было не просто так, а потому что у него в целом с церковью отношения были натянутые с самого начала. Вот, и когда из церкви ему ответили, что ты дурак и ничего не понимаешь, если вот так вот очень коротко, там один из епископов написал ему такой раздраженный пост в Фейсбуке, он сказал, что, значит, у меня есть информация, что ты... как цензурно сказать. Ну, в общем, что ты имеешь половые отношения с женой своего дяди. Вот. Это одна деталь. А вторая деталь, что у самого католикоса есть дочь, якобы. Если у него есть дочь, то он, соответственно, не имеет права быть католикосом, потому что это жесточайшее нарушение, соответственно, вот, обета безбрачия. Ну и в целом, вот, если так мазать крупными мазками, он обвинял в церковь в том, что они все погрязли в востяжательстве и блуде. И так не может продолжаться. Нам нужен другой католикос, нам нужно масштабное обновление нашей армянской апостольской церкви. Вот. И когда в Ереване оказался Самвел Карапетян, он дал интервью местному изданию, где сказал, что если вдруг, значит, так будет продолжаться, то мы поступим по-своему. Мы, вот если оппозиция, которая сейчас есть в парламенте, не сможет ничего с этим сделать, мы будем разбираться по-своему. Вот. И по-своему это стало в итоге рабочим названием нового политического движения, которое возникло сразу после того, как Самвел Карапетян оказался в тюрьме. То есть сначала он оказался в СИЗО по обвинению в захвате власти, потом его после Нового года перевели под домашний арест, но так или иначе возникает вопрос резонный у моих армянских коллег, было ли бы это все, был бы вообще Самвел Карапетян кандидатом, если бы Никол Пашинян не пожелал его закрыть. То есть, казалось бы, ну человек высказался в интервью, пусть бы он ехал в Россию назад. Вот, и ничего бы не было. Вот. А вот когда его уже арестовали, тогда уже и отступать некуда. Вот. Если бы ему позволили просто закончить свои дела в Ереване, он не жил в Ереване постоянно. То есть это вполне себе московский человек, вот, у которого недвижимость, куча недвижимости коммерческой по России. Вот, соответственно, торговые центры в Москве, да и вообще, пожалуй, вот какой крупный город в России не назовите, там что-нибудь карапетяновское имеется.
1: Ну, хорошо, а что дальше в итоге? А в итоге получился расклад Ереван против Москвы, Ереван двигается в совсем другую сторону, и вообще внутренняя борьба в Армении, или это только так поверхностно кажется?
0: Нет, в целом это так и было. В целом выбор был геополитический. Конечно же, внутренние факторы сыграли определенную роль. Например, вот малозаметная такая деталька, что вообще-то в Армении до 1 января, господа, не было такой замечательной вещи, как ОМС. Вот, просто медицина была базовая.
1: Страхование, это я расшифровываю для тех, кто не знает.
0: Обязательное медицинское страхование, да. Если в вашей стране это есть, цените это, господа. Вот, это есть не везде, как и отопление, да. Вот, и еще одна деталь, которой нет в Армении, и переехавшие туда россияне переживают по этому поводу. И вот, конечно же, когда вы даете людям банально право сходить бесплатно в поликлинику, то для небогатых сельских жителей, для жителей малых городов это большой бонус, который заставляет их пересмотреть свои взгляды, да, на вот, правящую власть. Вот, ну, в целом, да, в целом выбор строился геополитически, хотя, в общем-то, вот эта вот геополитическая раскачка, она была и до того, как появился кандидат Самвел Карапетян, можно сказать, она продолжается в Армении с 22-23 года, когда был утрачен Карабах, когда он окончательно перешел под контроль Азербайджана, ресентимент, обида на Россию была очень сильной, и тогда, собственно, началось движение в Евросоюз, на сближение с Евросоюзом и в целом Западом, чтобы получить защиту там и чтобы закончить конфликт с помощью их какой-то дипломатической помощи.
1: Давайте сейчас идем на еще одну небольшую рекламу и продолжим разговор немножко в таком геополитическом аспекте.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
13: Carrefour.
2: Реклама.
14: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Кириллом Кривошеевым, и хотелось еще раз вернуться к вопросу Ирана. Мы начинали с тобой разговор о том, что Россия может перекрыть газ Армении. Но вот я видела новости, что, с одной стороны, Армения рассчитывает на газ из Азербайджана, и, возможно, возможны какие-то поставки из Ирана. Как тебе кажется, это перспективное направление, или Иран сам в такой тяжелой ситуации выжить бы?
0: Это очень сложный вопрос. На самом деле Россия действительно угрожает, давайте скажем, что поднять цену, наверное, более чем в 3 раза. Точно не называется, но предлагают сравнить с ценой в Евросоюзе, которая достигает 590 долларов за 1000 кубометров. Сейчас в Армении платят 177 на границе. Соответственно, потребитель платит 390 долларов за кубометров. То есть надо понимать, что, разумеется, есть цена поставщика, а есть цена потребителя. Это разные цены, где включена наценка, соответственно, национального оператора. Вот. Если действительно цена на границе станет 590, да плюс еще наценка оператора, ну, что в таком случае сказать? Наверное, тогда счета за газ зимой, в зимний месяц, нынешних там 180-200 евро вырастут до страшных сумм, 600-700, что равняется средней зарплате в Армении. То есть, ну, вот представьте, дорогие деле. Зрители, что вот ваш счет за газ – это ваш месячный доход. Что делать в таком случае? Ну, я думаю, вариантов тут с одной стороны мало, с другой стороны, а что делать? Ну, конечно, такую цену платить невозможно, если очень коротко. Невозможно, просто невозможно. Вот. Искать альтернативы трудно, потому что, с одной стороны, газопровод, который существует сейчас из Ирана, не заполнен на полную мощность. Армении нужно примерно 3 миллиарда кубометров, если вот так вот коротко. Сейчас из Ирана идет примерно 400 миллионов, но они все тратятся на переработку в электроэнергию, которая уходит назад в Иран. Это такое вот соглашение бартерное между странами. Если заполнить газопровод на полную мощность, там будет 1200 то ну, какую-то там около трети можно будет покрыть за счет, соответственно, иранского газа, при этом иранский газ ниже по калорийности, что создает тоже проблему, и плюс вопрос, а будет ли у Ирана нужный объем газа. Действительно, мы вообще не имеем прогнозов никаких насчет Ирана, вот мы даже не знаем, что произойдет на самом деле этой ночью.
1: О, да, вот, ты можешь нам не рассказывать про то, что мы не знаем.
0: Мы не знаем, что произойдет этой ночью, мы не знаем, что произойдет с иранским режимом, вот, какие-то долгосрочные планы на Иран строить крайне сложно. Насчет Азербайджана на самом деле тоже не самая простая ситуация. С одной стороны, да, вдоль этого, вдоль железной дороги имени Дональда Фредовича Трампа планируется проложить также линии коммуникаций другого рода, как электрические, соответственно, оптоволоконный кабель, чтобы как-то вот связать это пространство, еще и интернет там проложить. И газопровод тоже там планируется. То есть теоретически Армения могла бы покупать азербайджанский газ вот по этому газопроводу. Но, во-первых, сейчас там нет ничего, то есть совсем ничего. Это нужно ждать несколько лет, и то, если мы будем очень большими оптимистами. Вот. А во-вторых, опять же, есть вопросы к тому, сможет ли Азербайджан продать, потому что последние вроде бы свободные запасы газа, которые у него были, сейчас уходят в новую демократическую, в кавычках, Сирию, вот, где сменилось правительство, и теперь оно дружественное Турции и Азербайджану. Вот. Азербайджан направляет свой газ в Сирию, и свободных запасов, вот, как говорят, у него не остается. Вот. Может, конечно, что-то измениться, может высвободиться какие-то рынки, может там будет расширена добыча, но в целом это под большим вопросом. Вот, ну, в принципе, все есть, можно и сейчас, наверное, попробовать покупать какие-то объемы через Грузию, вот, я не знаю, как это устроено технически, но Грузия покупает азербайджанский газ, она, собственно, за счет него живет, если бы вдруг, вот, соответственно, можно было перекачать его в ту трубу, которая идет через Грузию из России, вот, как-то подключиться там интерконнектором, так называемым, то, возможно, можно было бы и снабжать Армению азербайджанским газом, но, опять же, пока это такие вот фантазии все еще, планы.
1: Ну, в общем, выглядит, что Армения, в общем-то, связана с Россией, как бы ей это не хотелось, и деваться от России некуда. Ну, может быть, и есть куда, но сложно, и не сейчас.
0: Но это годы действительно развития всевозможных альтернативных способов, в частности, добычи электроэнергии, то есть с газового, например, теплоснабжения, да, с газового отопления можно было перейти, электричество это, конечно, дико дорого, но все-таки, предположим, ну, солнечная энергетика в Армении развивается очень хорошо, вот, вообще Армения своего рода чемпион по возобновляемым источником энергии, там вот как-то, как я сказал, солнечные батареи развиваются, есть свои ГЭС, но ГЭС небольшие, все-таки, ну, что-то имеется. Вот, поэтому, если, в принципе, подумать, как сократить потребление газа, то в этом есть выход, собственно. О сокращении потребления газа рассуждают везде, в том числе в Евросоюзе, когда возник вопрос о отказе от российского газа, там был не только вопрос, где купить еще. Купить-то в Алжире, да, соответственно, в США. Вот, ну, был вопрос, как сократить наше потребление.
1: Да, хотел еще спросить еще про одну страну в регионе, которая очень сильно влияет. Мы упоминали про нее вскользь, это Турция. Каково ее влияние в регионе? Можно ли сказать, что Турция становится, в общем-то, доминирующей силой на Южном Кавказе? Да и, ну, на Ближнем Востоке, понятно, тоже через влияние в Сирии. Ты уже упоминал азербайджанский газ, который по велению Турции пошел в Сирию.
0: Ну, турецкое влияние, безусловно, масштабное. Я бы сказал, что это турецко-азербайджанский тандем, который Армения как ни пыталась в свое время разрубить, так у нее это и не получилось. Вот. В частности, в течение истории Карабахского конфликта было несколько моментов, когда Армения пыталась убедить Турцию отказаться от полной поддержки Азербайджана, вот, открыть границу, разблокировать, соответственно, выходы для Армении к такой большой торговле. Но это сделать не получалось. И теперь можно сказать, что на самом деле Азербайджан — это даже не особенно младший партнер Турции. Это очень важный ее партнер, который может диктовать свою волю. Турция не будет идти наперекор Баку, даже если ей в чем-то это будет выгодно, потому что Азербайджан, ну, он вообще-то поставщик энергоресурсов. И это на самом деле очень важный рычаг. В Турцию идет также азербайджанский газ и нефть. Вот. Через Турцию они идут дальше, в том числе и в Израиль, кстати говоря. Но в целом это весомый аргумент, чтобы Турция прислушивалась к запросам Баку. Сейчас, после выборов, Пашинян очень надеется на то, что наконец-то откроется армяно-турецкая граница. Фактически там все готово, то есть машины могут ехать хоть завтра, если поставить пограничников с компьютером и вот штампами, которые будут ставиться в паспорт, вот завтра границу можно открыть. Все отремонтировано, все готово. Железную дорогу нужно восстановить, это займет совсем немного времени, но тоже доступно. Главное принципиальное согласие Анкары. Об этом разговоры идут очень давно, с 23-го года, что вроде бы вот-вот сейчас, и это вот-вот сейчас тянется на самом деле до сих пор. Как предполагалось, что Анкаре нужен мирный договор, и вот сейчас мы вот в этой ситуации, да, неприятной, что мы понимаем, что мирного договора вот прям завтра не будет, это процесс, который займет время, и все-таки в Армении надеются, а вдруг Турция вот пойдет первая навстречу. Вот это было бы очень хорошо, и тогда можно было бы говорить о потеплении глобальном, и тогда из Баку мы бы о чем-нибудь договорились. Но, в общем, это такое зыбкое ожидание, но оно по-прежнему есть.
1: У нас буквально пару минут, даже меньше, но я не могу не сказать, ты упомянул альянс Турции-Баку, учитывая, что у Израиля прекрасные отношения с Азербайджаном, но очень плохие сейчас с Турцией. Как вообще это выглядит? Может ли, с твоей точки зрения, Азербайджан повлиять на Турцию, чтобы она была более, не знаю, не то чтобы лояльна, более снисходительна к Израилю?
0: Ух, это сложно, в первую очередь, знаешь почему? Потому что Азербайджан — это светская республика, ну, то есть она строит свою идентичность на светскости. А Эрдоган — это политик, что называется, политического ислама. Вот. Эрдоган очень много инвестировал в свое время в защиту Палестины и вообще как бы мусульманского братства, что сложно от этого отказаться. Но Эрдогана обвиняли в лицемерии, когда через него шел, опять же, азербайджанские углеводороды в Израиль. Это он не мешал делать. Вот. Поэтому тогда говорили, что вот где же ваша мусульманская солидарность? Ну, да. Вот на этом, да, на этом она заканчивается. Но риторически едва ли Эрдоган может от этого отказаться, потому что в этом корень его политической сущности.
1: Что ж, наверное, на этой ноте мы и завершим, к сожалению. Спасибо тебе огромное. В нашем регионе, не только в нашем, а в более широком, все очень сложно и запутанно. Будем пытаться разбираться. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и оставайтесь с нами. С нами был Кирилл Кривошеев. Спасибо.
14: Прямой ответ.
11: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
13: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
15: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
16: Я раб этой лампы.
15: А что мне делать?
16: Приказывай.
15: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
16: Слушаю и повинуюсь.
15: Теперь, Анна, ты загадывай.
13: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты, стима.
17: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
18: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
19: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
20: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
19: Конкретней.
20: Я это... Все время скучаю, понимаете?
19: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
20: Я все время скучаю... По пятнице.
19: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
21: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
19: Леночка, есть еще пациенты?
22: На сегодня нет.
20: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
23: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
21: «Вечер.ком». Реклама.
24: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
25: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
26: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
27: Лена, ну какая машина?
28: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
27: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
29: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
30: Мебель ДАКС, Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
31: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
32: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
33: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
30: Мебель ДАКС. Ришон ЛиЦион. Лещанский 3.
33: Реклама.
34: Первое радио. Новости.
35: Духовные лидеры Харидим объявили об окончании акции протеста. Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану. В Пентагоне были эвакуированы несколько этажей. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Духовные лидеры радикального движения Пелек Иерушалми объявили об окончании акции протеста, попросив демонстрантов разойтись. Демонстрации, начавшиеся около 16 часов, вызвали значительные затруднения в движении транспорта в разных районах страны. Ситуацию усугубилось и в связи с тем, что в Рамат-Гане, Яфе и Петах-Тикве должны были состояться концерты звезд, на которые были проданы десятки тысяч билетов. Полиция сообщила, что все дороги, перекрытые в ходе протестов ортодоксов, вновь открыты для движения. В Ракевит Исраэль также сообщили о возобновлении движения поездов в районе Ганот и в центральной части страны. Железнодорожное движение постепенно возвращается к обычному графику. О возвращении к обычному графику движения на дорогах страны трудно пока сказать, для этого потребуется какое-то время. Сообщается о нескольких пострадавших в ходе протестов. Есть информация о нескольких случаях наезда на протестующих. К другим новостям. На юге Ливана военнослужащая Цаля получила ранение в результате взрыва, запущенного Хизбаллой дрона. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Раненая была доставлена в больницу, ее семья уведомлена о случившемся. Террористическая группировка «Хизбалла» опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что сегодня около 16 часов боевики организации сбили над районом Нахлая в долине Бека беспилотник «Цааля». В заявлении говорится, что беспилотный летательный аппарат был сбит с помощью специальной ракеты. «Хизбалла» заявляет, что этот шаг стал ответом на нарушение Израилем соглашения о прекращении огня и вторжения в воздушное пространство Ливана. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети опубликовал сообщение, в котором сообщил о намерении США грядущей ночью продолжить удары по иранским военным объектам. Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану сегодня вечером, чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала уничтожены, говорится в публикации. Трамп также добавил, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем будет захвачен остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры, будет взят под полный контроль их рынок нефти и газа. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» тем временем со ссылкой на источники сообщил, что ожидается встреча стран-посредников на переговорах между США и Ираном. Согласно информации, опубликованной каналом, в встрече примут участие Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Египет и Турция для оценки посреднических усилий. В Пентагоне были эвакуированы несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пожарно-спасательную службу округа Арлингтон и на сообщение CNN. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания выявили проблему с качеством воздуха, потребовавшую принятия мер безопасности до выяснения ее характера. Позднее телеканал CNN сообщил, что инцидент с опасными химикатами в Пентагоне оказался ложной тревогой. Ну и о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 19 градусов ночью, 28 днем, в Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 20-25, в Бершеве 19-33, в Эйлате 26 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю тихого и спокойного вечера.

0: Реклама.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
2: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: Центр-кар Азур. Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Реклама.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Наша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям...
3: Музыка.
2: Да.
3: 89.1 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Старый на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
3: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
2: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
1: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы – вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио.
8: Я хочу быть с тобой.
7: Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
2: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
2: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: И быть с тобой.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Остаться с тобой.
2: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Лучшая музыка.
6: Первое.

0: Гоу.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На первом радио. 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой. She's crazy like a fool.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. It's a crazy thing.

0: me. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Радио 89.1 FM.
4: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: ФМ. Первое радио.